наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: «Человек по сердцу Бога». Так в Библии назван Давид. Какими же качествами нужно обладать, чтобы Бог мог так сказать и о нас?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня мы начинаем новую серию бесед и будем говорить о человеке, которому в Ветхом Завете посвящено больше глав, чем кому-либо другому. Название этого цикла – «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы будем говорить о человеке, который обладал чистым сердцем, желанием действовать, удивительной храбростью и большой любовью к Богу. Посмотрим на качества Давида, которые были очень важны для Бога, чтобы избрать его будущим царем Израиля. Люди смотрят на внешний облик человека и на те его качества, которые заметны и бросаются в глаза. Название сегодняшней беседы – «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути».
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы начнем читать историю жизни Давида. Это необыкновенная жизнь Давида началась в пыльных овчарнях Иудеи, а закончилась 40-летним правлением величайшего царя. Вы только подумайте об этом. Между этими событиями он победил великана Голиафа, прятался и убегал от царя Саула, написал множество прекрасных псалмов, расширил границы Израиля. Это поразительные достижения, но ни одно из них не могло бы стать реальным без Божьей работы, которая непрерывно происходила за сценой. Бог готовил царство для того, о ком Самуил сказал: «Человек по сердцу Божьему». Мы будем читать из Библии, из Ветхого Завета, первую книгу царств. Но начнем читать с 8 главы, чтобы увидеть, как Бог работал над подготовкой места действия задолго до того, как события начали происходить. Бог всегда желает нам лучшего. Помните об этом, когда вместе со мной будете открывать первую книгу царств, 8 главу. Там описано, как израильтяне просят у Божьего пророка Самуила дать им царя. Первая книга царств, 8 глава, с 1 стиха. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот Бог дал Самуилу указания, как реагировать на слова народа. Вот что сказал Господь. Мы читаем дальше. «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Но народ все равно настаивал на том, чтобы этот священник Самуил выбрал им царя. Они игнорировали предостережение Самуила. Прочитаем чуть далее из 8 главы 1 книги царств, с 19 стиха. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». На этом закончим чтение. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем новую серию бесед, которая, как и предыдущая, будет биографической. Мы будем читать о жизни Давида. И в Писании много хорошо известных героев, но, возможно, вы удивитесь, что о Давиде написано больше, чем о любом другом библейском персонаже. Аврааму посвящено 14 глав, так же, как Иосифу, Иакову 11, Илии 10, к Как думаете, сколько глав описывает жизнь Давида? Если я правильно посчитал, то 66. Если не считать ссылки на жизнь Давида в Новом Завете, то 59. Только задумайтесь над этим. 59 глав. И это очень много. В Библии мы встречаем очень много описаний жизни этого Божьего человека. И это неудивительно, потому что Давид – это тот, кто в Библии назван «человек по сердцу Бога». И именно так и называется наш новый цикл о жизни Давида. Теперь, когда мы знаем, что о Давиде написано очень много в Библии, то четко осознаем, что это уникальный, феноменальный человек. И нас ждут интересные встречи. О Давиде написано в Ветхом Завете. Но сегодня мы прочитаем текст из Нового Завета, а именно отрывка из первого послания к Коринфянам, 1 главы. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что Давид не просто был особенным человеком, кто сам по себе обладал уникальными качествами, и Бог использовал его, просто потому что Давид был таким подходящим для роли царя. Все совсем наоборот. В первой главе первого послания к Коринфянам мы читаем о том, как по-разному люди видели апостола Павла и по-разному воспринимали Евангелие. Некоторые из тех, кто читал послание Павла, были иудеями, они искали чудес и знамений, которые бы подтвердили, что он Божий человек. Некоторые из его читателей были греками, а греки, согласно 22 стиху первой главы первого послания к Коринфянам, ищут мудрости. И нужно понимать греческий образ мышления. Греки тех дней всегда искали знаний. И они были поражены тем, что они видели. Для греков очень мало значила ваша личная жизнь. Более важно было то, насколько вы сильны, атлетичны, как вы выглядите. И они были удивлены проповедью апостола Павла о Христе. Одна из главных мыслей Павла. «Я пришел к вам не на основании человеческой мудрости, не используя удивительные человеческие способности. Я пришел к вам по милости Божией». Если ваша Библия недалеко, то откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, первую главу. Мы прочитаем 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Апостол Павел говорит, посмотрите вокруг, коринфяне. Вы не найдете тех людей, которые оставляют неизгладимое впечатление. И далее он пишет. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Дорогие друзья, мы часто забываем об этом принципе, потому что в каждом из нас есть что-то от греков. Мы всегда ищем того, чем можно было бы похвастаться. Мы всегда озадачены чем-то внешним. Мы хотим, чтобы человек был ярким, привлекательным для нас. Но Бог говорит: «Мой выбор основывается не на этом». Я предлагаю вам послушать, как 28 стих звучит в новом переводе Российского библейского общества. «Избрал безродное и ничтожное, так сказать, ничто, чтобы обратить нечто в то, что для мира что-то значит». Интересно написано. «Бог избрал ничто, чтобы обратиться в нечто значащее». И это очень подходит к истории Давида. Есть принцип, который бы я хотел донести до нас. Помните о нем на протяжении всей нашей сегодня беседы. А лучше и в будущем. Божий принцип выбора человека противоположен тому, как выбирают люди. И у меня есть убедительные причины, чтобы так утверждать. Божий выбор человека противоположен тому, как выбирают люди. Почему я уделяю этому внимание в самом начале наших бесед? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что, по сути, вы не так сильно уж отличаетесь от Давида. Внешне в юноше Давиде не было ничего выдающегося. И когда Бог смотрел на него, он не мог сказать: «Ничего себе! Вот это он! Вот это мой человек!» Как мы поймем сегодня, Бог избрал человека, и в нашем случае Давида, который не отличался ничем выдающимся на первый взгляд. И если бы я мог изменить что-то в своем сознании, то я бы очень хотел уметь смотреть на людей так, как смотрит Бог. Я бы очень хотел блокировать свои человеческие впечатления, то поверхностное, внешнее, что мы видим в первую очередь, но обладать способностью немедленно всматриваться в сердце человека, чтобы понимать мотивы поступков. И было бы прекрасно знать, что кто-то смотрит на нас так же, как Бог. Ах, как бы я хотел видеть мотивы людей, знать, на самом ли деле они имеют в виду то, что говорят, и понимать, что происходит в сердце человека. Насколько их вера поверхностна или поистине глубока. А какое бы это было облегчение при общении с продавцами? Мы бы сразу понимали, когда они говорят о выгодной покупке, а когда пытаются продать нам залежавшийся товар. Но это уже не по теме. Если бы мы обладали возможностью смотреть на людей Божьими глазами, мы бы сразу видели лицемеров и не путали бы их с искренними людьми. Не возгордитесь. Бог дает смиренным благодать. Мы многое знаем, но можно знать о Боге, а самого Господа не знаем. Поэтому Господь и говорит, мы прочитали это в первом послании к Коринфянам, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, не гордилась. Хочу дать вам сегодня надежду. Сегодня мы не будем глубоко копать, как Бог начал использовать Давида. Но мы обязательно посмотрим, как наш сегодняшний принцип работал в жизни Давида. И, как я уже сказал, Давид не выглядел каким-то особенным. Он не отличался ничем от любого другого иудейского парня его возраста. Но у Давида был характер, сердце, обращенное к Богу, и Бог видел его. Знаете, возможно, соседи Иессея, отца Давида, жившие на ближайших фермах, если можно их так назвать, даже не знали, как зовут этого младшего мальчика. И если вы помните, Иессей, его отец, даже не сразу вспомнил о нем, когда пророк Самуил спросил: «Это все твои сыновья?» И Иессей подумал и вспомнил: «А, да, на поле пасет овец еще один мой сын, самый младший». Самуил велел сходить за ним. Давида привели. И тут произошло то, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам. Ничего не значащее стало значимым. Хотя мы с вами, посмотрев на этого пастушка, который только что пришел с поля, и наверняка пах так же, как овцы, не заметили бы в нем ничего особенного. Сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну деталь. И для этого нам нужно будет открыть первую книгу царств. Мы прочитаем отрывки из разных книг Библии, но все они расскажут нам о том, как Бог делает свой выбор. Первая книга царств, 16 глава, 12 стих. Это единственное место, где мы можем прочитать о внешности Давида. Я хочу, чтобы вы послушали, как он описан. Первая книга царств, 16 глава. «И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он». Белокур, красивые глаза и приятное лицо. Ну что еще надо? Это неплохое начало. Но еще в другом переводе написано, что он был румян. На самом деле это удивительно. 66 глав посвящены Давиду. Но все, что мы знаем о его внешности, это светлые волосы, яркие глаза, миловидное лицо. Вы знаете, о чем это говорит? Бог действительно смотрит на сердце, а не на внешность. И не важно, какой у вас рост, не важен возраст, не важен цвет глаз или пол, Бог может использовать каждого из нас. И это радость. Это прекрасно. Вам не обязательно быть отличником, не обязательно выглядеть как фотомодель или звезда экранов. Бог может использовать каждого из нас. И это самая прекрасная новость из всего, что мы сегодня услышим. Это самая большая радость из первой части истории Давида. Он был просто пастухом, чье имя не было на слуху. Ему и не было 20 лет, когда он был вызван к Самуилу прямо с поля, где он пас овец. Бог посмотрел на него и сказал: «В тебе есть то, что мне нужно». Давид был помазан елеем. Этот пример очень вдохновляет меня. Осознание того, что такой простой парень, как Давид, оказался полезным для Бога, воодушевляет многих. Ну, а теперь я предлагаю нам отправиться на 40 лет назад. 8 глава первой книги царств. Вспомним, что было немного ранее до описанных событий. Я понимаю, что многие люди недолюбливают историю. Но нужно хоть немного понимать исторический фон, чтобы еще больше оценить все происходящее с Давидом. И я постараюсь не превратить нашу беседу в скучную лекцию по истории. Прочитаю из книги под названием «От Авраама к средневосточному кризису». Здесь есть одна фраза, которая хорошо описывает то время. Вот что сказано. Люди были на длительном дрейфе от Бога. Именно в такой обстановке родился Давид. Судьи умерли, то есть не было тех, кто бы судили народ Божий, используя Божий закон. Или был первосвященником долгое время, но вот он состарился и тоже умер. Он оставил после себя двух сыновей, которые ненавидели Бога, поэтому они никак не подходили на роли его преемников. Но был еще мальчик по имени Самуил, которого священник Илий, можно сказать, усыновил. Он был сыном Анны, рос в храме и был Божьим человеком. Прошло время, Самуил уже состарился, а люди далеко отошли от Бога. Они слышали о том, что были времена, когда Израиль был великой нацией. Они слышали о пророке Илии и времена, когда Самуил был в зените своего служения. Но они не знали этого лично. Зато они хорошо знали, что такое компромисс с грехом и что такое непослушание. И в первом стихе 8 главы мы читаем, что Самуил состарился и поставил своих сыновей судьями над Израилем. Но что мы знаем о них? Для меня это удивительно. Вот послушайте. Первая книга царств, 8 глава, 3 стих. Но сыновья его, то есть Самуила, не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Коррупция. Вот такое наследие оставил Самуил. Отцы, беспокоит ли вас это так же, как и меня? Единственное настоящее наследие, которое мы оставим после себя, которое будет на самом деле напоминать о нас, это наши дети. Они являются отражением нашего характера. Дети – это то, что я даю обществу. Они свидетельство того, что я могу показать Богу, что я оставляю после себя. Они продолжают носить мое имя после моей смерти. Священник Самуил прожил долгую жизнь. Он уже был готов умереть. И вот эти парни, которые порочат имя Господне, портили всю ситуацию. Окружающие люди не питали никаких иллюзий по поводу происходящего, и они стали требовать царя. И для этого у них были три причины, о которых мы прочитаем в этой же главе. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Три причины. Первая. Священник Самуил состарился. Вторая причина. Его сыновья не ходили путями Самуила. И третья. Они хотели быть похожи на другие народы. Но почему-то люди всегда хотят быть похожи на других. Они думали: мы устали поклоняться невидимому Богу. Самуил, где твой царь? Он на небесах. А мы хотим царя на земле, как у других народов. Ну вот посмотри на филистимлян, на моавитян, на других. У всех есть божество на земле, есть царь. Только у нас нет царя. А мы хотим быть такими же, как они. Интересно, что люди верующие хотят быть, как остальные. Они хотят быть похожими на окружающих людей. Делать то, что делают все. Когда Самуил услышал слова своего народа, его сердце было разбито из-за того, что они не сказали: «Мы будем ждать, пока Бог не пошлет нам решение наших проблем, пока Господь сам не восполнит наши нужды». И вместо этого они хотели царя. «Найдем подходящего человека и поставим его на царство». У нас есть видение, стратегия, ясное понимание того, что мы хотим достигнуть. Но мы читаем дальше 8 главу 1 книги Царств. Не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Это прекрасный пример. Священник Самуил вообще больше проводил времени на коленях, чем на ногах. Это был истинно Божий человек. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Дорогие друзья, если вы неплохо знаете содержание Ветхого Завета, то должны помнить, что царь Саул был видным человеком. Высокий, красивый, обладал всеми качествами, которые ожидаются от царя. Ведь именно на такие качества люди ориентируются, когда выбирают царя. Они ищут того, кто хорошо выглядит. Продавцы знают, как важна внешняя упаковка. Он будет хорошим представителем Израиля. Когда его увидели, то все буквально потеряли дар речи. И кроме того, вначале у него была нужная доля смирения. Казалось, что он может сплотить людей. Но что же мы читаем о нем далее? Он стал раздражительным, агрессивным, склонным к депрессии. Царь, готовый убивать. И кроме того, он закончил жизнь самоубийством. Но его избрали люди. Это был выбор людей. Между воцарением Саула и его самоубийством на сцене появляется Давид. Мы помним, что он родился в неспокойное время. Люди отдалились от Бога, они начали разочаровываться в своем выборе. Но что делать, когда твой царь не следует за Богом? Что может сделать народ? И наша страна знает, что такое иметь правителя, который противится Богу, и к чему это может привести. Израильтяне видели, что Саул проводит много времени в своем шатре, но там темно, что он говорит странные вещи странным голосом. И вот в 1 книге Царств, 13 главе, мы узнаем, что Бог сказал Саулу, что он больше не подходит для роли царя. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Когда Израиль требовал от Самуила поставить им царя, чтобы он был помазан, то этим народ хотел, чтобы следовали правилам других народов. Перейти от теократии к монархии. Теократия значит управление Богом, а монархия – управление одним человеком, царем. 10 заповедей были как конституция. Закон в Ветхом Завете был прописан. Конституция и закон представляли волю небесного царя. Когда Израиль требовал земного царя, то это становилось ответственностью земного царя управлять народом, используя те же законы. Саул не справился с управлением, и это стоило ему царства. Бог ставит, и Бог снимает. Теперь давайте разберемся, кого же искал Господь. Что здесь написано? Господь найдет себе мужа. Мужа значит мужчину, не какого-то идеального суперчеловека, а просто одного из представителей человеческого рода, такого же, как мы с вами. Но есть и качество, которое Бог искал. И прежде всего, духовность. Дорогой слушатель, я хочу напомнить вам сегодня, что Бог управляет историей. И не случайно, что вы слышите эту передачу, эту беседу сегодня. Хочу напомнить, что каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. Поэтому призываю вас с молитвой начать читать Священное Писание и избрать приоритетом для своей жизни Бога, служить прежде всего Ему и позаботиться о своей душе, чтобы иметь жизнь, жизнь вечную. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что хорошо бы нам научиться смотреть на людей Божьим взглядом. Наверное, полностью мы никогда не овладеем этой способностью, так как мы люди. Но научиться смотреть глубже, уделять меньше внимания поверхностному в человеке – это в нашей власти. Люди, окружавшие Давида, не видели в нем ничего стоящего. Но Бог видел в нем будущего царя. Израильский народ смотрел на внешность, поэтому они избрали себе царем высокого, статного, сильного Саула, забыв посмотреть в его душу. Каковы были мотивы его поступков? О чем он думал? На что он готов был ради власти и славы? Хорошо бы судить о людях не по внешности, а смотреть на их характер. А также самим в первую очередь заботиться не только о своей наружной красоте, но и о внутренней. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Никем не замеченный», «Нежная музыка для жесткого сердца», «Давид и карлик», «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек и Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни».
3: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире библейской

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 76-м псалме в 7-м стихе. Там есть такие слова: «Припоминаю песни мои в ночи». Я где-то читал о птичке, которая никогда не может заучить мелодии своего учителя, пока клетка ее залита светом. Она заучит отрывки этой песни, но полностью никогда не выучит ее, пока клетка не изолируется от ярких лучей дневного солнца. Так бывает и с некоторыми людьми. Они могут научиться петь только тогда, когда глубокие тени окутывают их путь. Джеймс Крильман в одном из своих писем описывает свое путешествие по Балканам в поисках Наталии, изгнанной королевы Сербии. В этом памятном путешествии, говорит он, я впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но то, что мне показалось самым интересным, продолжает он, это то, что розы надо собирать в самые темные часы ночи. Собиратели роз отправляются на работу в час и заканчивают сбор в 2 часа ночи. Сначала я предполагал, что этим руководит предрассудок, но изучив тайну этих роз, я узнал, что действительно научные опыты доказали, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. Может, это можно применить и к жизни человека? Ведь на самом деле душа познает все богатство любви Божьей во всем ее величии и совершенстве, только проходя темными и трудными путями, только побывав под небом, заволоченным грозными черными тучами. Пусть же и тогда раздаются песни благодарности, пусть приятный аромат хвалы несется к престолу Божьему.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 24. О суде и о казни грешникам. Во всех делах смотри на конец. Смотри, как станешь перед строгим судьею, от кого ничто не скрыто. Его не умилостивишь дарами, и извинений он не принимает, но по правде будет судить. О, жалкий и безумный грешник! Какой дашь ты ответ Богу, ведающему все твои беззакония, когда боишься иной раз человеческого гневного взгляда? Для чего не готовишь себя на день судный, когда нельзя будет никому оправдывать или защищать себя через другого, но всякий сам за себя понесет свое бремя? Галатам 6:5. Ныне труд иной плодоносен будет, рыдание твое благоприятно, стенания твои будут услышаны, печаль будет тебе в удовлетворение и в очищение. Великое и спасительное очищение терпеливому человеку, когда он, принимая обиды, более скорбит о чужой злобе, чем об обиде своей. Когда о сопротивниках своих молится с любовью и от сердца отпускает им вину, когда не медлит сам других просить о прощении, более склонен к сожалению, чем ко гневу, часто самому себе делает насилие и старается совсем покорить плоть свою духу. Лучше теперь очищать грехи свои и отсекать пороки, чем ожидать очищения в будущей жизни. Поистине, сами себя обольщаем мы беспорядочную любовью к плоти. Тот огонь, что сожигать будет, как не грехи твои. Чем больше теперь щадишь себя и последуешь плоти, тем более будет потом твоя язва, тем больше соберешь в себе пищи огню. В чем более грешил человек, в том и наказан будет тяжелее. Там ленивых молоть будет острое сжигало, лакомые станут мучиться безмерным голодом и жаждою. Роскошники и сладострастные погружены будут в горячую смолу и смрадную серу, и как бешеные псы завоют от боли завистливые. Ни один порок не останется без своей казни. Там гордые исполнятся всяческого стыда, и скупые стеснены будут самой жалостной бедностью. Там один час казни тяжелее будет, чем здесь столетие самого сурового покаяния. Там никакого успокоения, никакого утешения осужденным. Здесь, хотя иногда останавливаются труды, хотя иногда можно насладиться утешением от друзей. Заботься же ныне и более о грехах своих, чтобы в день суда быть тебе в безопасности с блаженными. И тогда станет с большим дерзновением праведник перед лицом оскорбивших его, и отомстится труды его. Книга Премудрости 6:1. Тогда восстанет судить тот, кто ныне смиренно покоряется суду человеческому. Тогда бедный и смиренный получит великую уверенность, а гордого страх объемлет. Тогда откроется, что мудр был в здешнем мире тот, кто умел ради Христа быть безумным и бесчестным. Тогда приятно покажется всякое бедствие, терпеливо перенесенное, и всякое нечестие заградит уста свои. Псалом 106:42. Тогда благочестивый возрадуется и восплачется безбожный. Тогда больше будет радости от изнурения плоти, чем ныне от всегдашних житейских сладостей. Тогда просияет грубая одежда, и тонкие ризы потемнеют. Тогда больше славы будет бедной хижине, чем раззолоченному дворцу. тогда спасительнее будет постоянное терпение, нежели всякое мирское могущество. Тогда простое послушание больше восхвалится, чем всякое искусство мирское. Тогда больше радости будет от чистой и простой и доброй совести, чем от учений философии. Презренное богатство больше будет иметь цены, чем все земные сокровища. Тогда утехою твоей будет благочестивое моление, а не сладкое вкушение. Тогда радость твоя будет о том, что хранил молчание, а не о долгой беседе. Тогда святые дела больше будут значить тебе, чем множество изящных речей. Строгая жизнь и суровое покаяние больше, чем всякое земное наслаждение. Учись ныне в мале терпеть, чтобы тогда избавиться от тяжкого терпения. Здесь сначала испытывай, что можешь перенести после. Когда теперь не можешь вынести малого, как тебе будет выносить вечное мучение? Когда теперь малое страдание приводит тебя в такую нетерпеливость, что же будет в гиене? Истинно, нельзя тебе иметь вместе и ту, и другую радость, и в здешнем мире наслаждаться, и в будущем со Христом царствовать. Если бы до нынешнего дня всегда жил ты в почестях и в наслаждениях, что пользы тебе от всего этого, когда вдруг приходится умереть? Итак, все суета, разве любить Бога и Ему служить единому? Кто всем сердцем Бога любит, не боится ни смерти, ни казни, ни суда, ни ада, ибо совершенная любовь дает дерзновение и уверенную смелость к Богу. Кому еще сладко грешить? Тот не дивно, что боится смерти и суда. Если любовь еще не отвращает тебя от зла, хорошо, когда хотя бы страх гиены тебя сдерживал. А кто оставляет страх Божий, не может долго пребывать в добре, но скоро упадет в сети дьявольские».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем важные события, когда младенческая церковь в Иерусалиме свидетельствовала для славы Господа Иисуса Христа. Петр был главным представителем некоторое время, и его могущее свидетельство в результате привело большое число к познанию истины, так как она в Иисусе. Однако началось преследование, когда умножилось число верующих. Стефан был предан мученической смерти, тогда как Савл, который позже пришел к познанию Иисуса Христа как Спасителя, участвовал в ответственности мученической смерти и продолжал производить много разрушения своим свирепым преследованием. Верующие бежали из города Иерусалима, но, совершая это, они продолжали свидетельствовать о спасительной силе Христа. Филипп стал евангелистом в Самарии, и его свидетельство было настолько эффективно, что множество людей пришло к Иисусу Христу, поэтому церковные старейшины, апостолы в Иерусалиме, решили послать Петра и Иоанна, чтобы расследовать положение в Самарии. Сомневались ли они, что могло быть такое обращение к Господу в Самарии? Самария. Две особенности были очевидны Петру и Иоанну. Первое. Благодать Божия больше очевидно действовала в городе, и они радовались в жатве духовного урожая среди тех, на протяжении долгого времени были презренными людьми. Второе. Симон Волф. Этот человек очаровал город. Он употреблял величайшее влияние. Но он был принужден признать силу Божию, действующую через Филиппа. Симон поверил слову сказанному и был действительно крещен. И казалось из этого предложения, что благодатный труд был совершен в его жизни. Но когда Петр и Иоанн прибыли в город и ободрили, что они видели, и молились о новообращенных, Дух Святой сошел на уверовавших тогда, когда Петр возложил руки на них. Филипп, очевидно, был наставлен в путях Господа и учении в день Пятидесятницы, но по причине, неизвестной нам, Дух Святой не сошел на них, чтобы крестить их в тело Христово. Петр и Иоанн молились о них, и Дух сошел на них в силе, которая немедленно проявилась таким образом, что удивила Симона Волхва. Несмотря на то, что он поверил благовестию и учению Филиппа и был крещен, было очевидно, что Симон все еще был волком в сердце. Он увидел, что в этом проявлении Духа в действии, что это предоставит ему силу большую, чем он имел раньше, как волк. Симон поэтому попросил: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на которого я возложу руки, получит Духа Святого». Чего Симон просил? Чего Симон желал? Можно предположить, что он просил Духа Святого. Он желал купить или приобрести Духа Святого. Повествование не утверждает это. Он просил власти, чтобы давать Духа людям. Он желал великую силу, действительно большую, чем он обладал, как волк или чародей. Он желал большую силу над людьми. Он желал силу, чтобы манипулировать людьми, как он желал. Он желал той же власти, которую он видел в Петре и Иоанне. Он желал быть среди избранной группы, которая, он верил, имела больше силы, чем другие. Таким образом, пришла к нам на протяжении столетий, что стало называться симония или святокупство, то есть покупка и продажа положения или служения в жизни церкви. Идея, что церковное назначение можно приобрести за деньги. Понятие, что принадлежащее Духу Святому и церкви можно купить за монеты любой страны, где можно купить или продать, является симонией. Сама идея отвратительна уму истинного верующего в Иисуса Христа. Петр немедленно почувствовал нечестивость Симона в этой желании силы, чтобы употреблять Духа Святого для личной выгоды и влияния, даже как он употреблял чародейство в прошлом. Истинный пастырь сознает привилегию проповеди Слова Божия или свидетельства в силе Духа Святого и, видя в результате многих, приходящих к познанию истины. Но истинный пастырь признает, что слава принадлежит Господу за весь духовный плод, принесенный через его служение. Симон Волф желал силу для личной выгоды. Для Петра это могло быть тонким искушением, чтобы использовать желание Симона Волхва. Петр знал, что Дух Святой не сошел на верующих в результате возложения его рук. Так это показалось Симону Волхву. Петр знал и провозгласил, что это был дар Божий. В другом случае Дух сошел на Корнилия и других без возложения рук Петра. Предупреждение Петра. Сознавая опасность для этой младенческой группы верующих через просьбу Симона, Петр предупредил Симона стремительно об опасности, в которой он оказался. Обратите внимание на слова: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тогда последовал призыв к покаянию со стороны прежнего чародея. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Что мы понимаем под словом «покайся»? Это просто означает перемену отношения. Петр в то время так сильно осуждал выраженное желание Симона, он, однако, умолял его изменить свои мысли, свое отношение, сознавая, что принадлежащее Духу было Божие, чтобы распоряжаться, как он желает. Ссылаясь опять на пятую главу «Деяния святых апостолов», на обман и лицемерие, проявленное Ананией и Сапфирой, мы узнаем, что суд Божий немедленно совершился над ними. Они моментально умерли. Мы не читаем, что это произошло в жизни Симона Волхва. Мы не читаем о каком-нибудь дальнейшем контакте с ним. Некоторые древние источники, писания так называемых «отцов церкви», ссылаются на Симона, каким образом, который внушает, что он не покаялся в своем грехе и даже стал противником Евангелия. Писание умалчивает об этом, хотя, однако, Петр предоставил Симону возможность очиститься от этого греховного желания. И таким образом мы оставим то, что было травматическим переживанием для Петра и в действительности для верующих в Самарии. Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим. В одном стихе Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 главе, 25 стихе, говорится много о двух апостолов. Они, наверное, провели некоторое время, наставляя и поучая верующих в Самарии. Тогда на своем пути назад в Иерусалим они употребили возможность, проведя время во многих селениях на пути, достигая многих самарян Словом Божьим. Это удивительно в том, что у иудеи еще имели врожденное презрение к самарянам.

0: написано в книге «Деяний святых апостолов» 10 главе. Мы читаем: «Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Иоанн, со своей стороны, был тем, кто сказал Господу Иисусу: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» О самарянах, которые не открыли свои двери гостеприимства Иисусу и его ученикам, приходящим через Самарию на их пути в Иерусалим. Иоанн также приобрел большее понимание о Спасителе, когда он смотрел на происходившее в городе Самарии через проповедь Филиппа. Мы не знаем, что произошло после того, как они пришли в Иерусалим и рассказали другим апостолам, что они видели и слышали в Самарии. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной, и святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется с вами сегодня прочитать 8 главу книги Второзакония. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». По пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Я бы сказал, это печальная весть о народе, не желающем слушать Бога. Вы знаете, друзья, за жизнь, может быть, за жизнь свою, каждый из нас может сказать, что Господь нас проводит самыми разными путями. Он допускает и делает, и совершает в нашей жизни то, что мы с вами не заслуживаем. Мы можем сказать прямо, мы этого недостойны. Мы можем сказать, что мы лучшего, может быть, в жизни о себе мнения и хотели бы лучшего. Но, друзья мои, в своей великой любви, в своих пронзенных руках Господь приносит нам тот или иной день, те или иные обстоятельства со своей любовью. Он любит нас. Вы знаете, тогда, когда еще Христос не был распят, и вот израильский народ, который, о жизни которого повествуется так много, и эти повествования, они оставлены нам в назидание, чтобы мы не были такими, как были они. Тогда еще, когда Христос не был распят, я бы сказал, этот народ черпал и пользовался особеннейшей любовью, которую мы с вами можем видеть от Господа, которую Он изливал к этому народу. Вы знаете, в жизни своей у меня были такие моменты, когда я думал о том, что меня не поняли, со мной поступили не так, как, по сути, должны были бы поступить. И вы знаете, тогда, когда я начинал отстаивать свою правду, тогда, когда я начинал делать то, чтобы доказать что-то, я терпел самое, можно сказать, трудное, тяжелое, самое больное в жизни своей. Мне было тяжело, мне было больно, потому что я не понимал того, что Господь допускает, и я в этих обстоятельствах не должен полагаться на себя. Я в этих обстоятельствах не должен делать так, как просто я готов и хочу делать. Господь в своей любви хотел научить меня тому, что и когда и как Он может. Брат говорил здесь о полноте времени. Было время, когда я не хотел идти на служение. И тогда, когда я не хотел идти на служение, у меня были свои какие-то взгляды, причины. И я говорил: «Господи, да я лучше побуду один дома. Я почитаю, я устал, я не могу». Были моменты, когда я болел, и я не шел на служение. И вы знаете, Господь посылал ко мне людей, которые, приходя, могли звать. Не просто, может быть, они знали, они просто заходили за мной. Может быть, были моменты такие, когда Господь многое через близких людей делал. И тогда, когда я приходил, я понимал, что быть с Господом – это намного лучше. Если я не приду, я останусь, можно сказать, обделенным. Я останусь как бы ненакормленным, непросвещенным, ненаученным Господом. И я могу прийти в такое состояние, в которое когда-то пришел Фома. Помните, он сказал: «Пока не вложу руки свои, не поверю». Ученики были вместе, и он не был только на одном с ними общении. И вот результат, мы с вами видим, какой был у Фомы. Господь пришел к нему. И насколько важно в жизни нашей оценить, как Он любит нас, как мы дороги Ему, как Он милует, как Он прощает, как Он поддерживает, как Он заботится о нас. Вы знаете, друзья, из прочитанного текста мы с вами смотрим на израильский народ. Мы с вами видим, как они роптали. Как они, может быть, Моисею говорили: «Зачем ты вывел нас из этой земли? Зачем мы здесь должны умереть? Здесь нету пищи, здесь нету ничего. Что ты сделал с нами? Какой ты?» Но, друзья мои, Моисей не был виновен. Не Моисей вывел, не Моисей вел, а вел Господь. Господь вел не для того, чтобы, допустим, за два, за три, может быть, за неделю они могли бы прийти в ту землю, в которую они шли. Вы знаете, я размышлял и думал. Тогда, когда Господь дает нам жизнь, в этой жизни для каждого из нас приходит своя полнота времени. Полнота времени тогда, когда мы с вами должны прийти и встретиться со Христом. И вот мы с вами знаем, что тогда, когда мы пришли и встретились со Христом, мы получили полное Его прощение, полное Его спасение, полную Его любовь. И тогда, когда мы с вами все это получили, казалось бы, ну, Иисус 3 года трудился. Ну, может быть, дай Господь нам 3, 5, 10 лет потрудиться, и казалось бы, мы многое с вами успели бы сделать для Бога. Но я думаю, что мы с вами должны понять одну очень важную, глубокую вещь. Я так думал, что если человек спасен, он не теряет спасения, то зачем ему тогда жить на этой земле? Здесь фактически все может быть худшее, а там все самое лучшее. Зачем тогда человеку жить на земле? И вы знаете, тогда, когда размышляешь над Библией, тогда, когда размышляешь над жизнью этого израильского народа, то видишь и осознаешь. Он говорит, что только 40 лет он их вел по пустыне. 40 лет. Вы помните, однажды Моисей, убив египтянина, ушел из Египта. Он был в Египте. И для того, чтобы опять снова он мог вернуться в Египет, Бог его как бы по степям там, где живет этот священник Мадиамский, тесть Моисея. Он там, можно сказать, учит его с овцами. Он 40 лет пасет овец. Что неужели 80 с лишним лет должно было стать Моисею, чтобы он повел израильский народ? Разве раньше Бог не мог что-то сделать? Он находится в одиночестве. У него нету такого, знаете, большого, может быть, окружения вокруг его, хорошего, прекрасного общения. Моисей один. Он часто в пустыне пасет этих овец. Каждый день. Вы представляете, человек, который в Египте приобрел такую мудрость, такие знания, был настолько способен. Из этих прекрасных, с этого прекрасного периода жизни, который он провел там в Египте. И вот такой, знаете, жизнь с овцами. Один Бог знал, что он знал, что в сердце Моисея. И Богу можно было бы сделать воспитательную работу за неделю, за 3 дня. Я поражаюсь тому, как Господь чудно работает. Смотрите, когда Савла он остановил, сколько дней Савл был слепой, не помните? И вот после этого времени он посылает его проповедовать. Это человек, который был гонитель. Господу хватило здесь 3 дня, и он сделал его совершенно другим. Он учит его, он воспитывает, он его употребляет. Я бы сказал, жизнь Савла, апостола Павла, она очень для нас поучительна, друзья мои. Мы не всегда понимаем, что с нами. Мы не всегда понимаем, почему так. Мы не всегда осознаем и глубоко, может быть, не благодарим Господа. Он говорит, все содействует ко благу. Он говорит, за все благодарите, ибо такова о вас. Господи, ну вот так вот в моей жизни, неужели такова Твоя воля? Ну с этим мне трудно согласиться. Он говорит, такова о вас воля Божия. И вы знаете, нам после нашего уверования Господь дает каждому время, жизнь, для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать Господа. Для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать себя. для того, чтобы мы с вами научиться могли Его благодарить. Жизнь, в которой не будет благодарности, это жизнь, в которой нужна еще Божья рука, воспитывающая, научающая, вразумляющая нас. Жизнь, в которой есть благодарность, глубокая благодарность. Я бы сказал, это особенная жизнь. Особенный цвет. Особенное благоухание для Господа. 40 лет. И Господь говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет». Причем они могли бы прийти в то место, куда Он их вел, за очень-очень короткое время. И Господь говорит: «Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Конечно, я не хочу сказать, друзья мои, что мы с вами сегодня должны исполнять закон, который Бог дал Моисею. Сейчас не время закона, но я бы хотел сказать, что отношение Бога, суть Бога к нам, они очень и очень поучительны из истории израильского народа. Они поучительны для нас. Господь своей великой любовью желает, чтобы мы с вами могли разобраться глубоко и понять, что хочет от нас Господь. И поэтому нам сегодня с вами, как каждому христианину, нужно задать очень важный и глубокий вопрос. Задать этот вопрос искренно перед Господом. Господи, пытаешься ли ты сказать мне что-то? Что я должен уразуметь, услышать? Призываешь ли ты меня что-то сделать? Хочешь ли ты, чтобы жизнь моя могла бы в чем-то измениться? Но прежде чем задать этот вопрос, мы должны подумать, а готовы ли мы принять то, что скажет Господь? Готовы ли? Можем ли? Желаем ли? Дальше он говорит: «Он смирял тебя, томил, питал». И он говорит: «Дабы показать тебе». Часто Господь нам что-то хочет показать, что-то сказать, что-то для нас сделать. Друзья мои, Он силен все изменить. Он силен все изменить и сделать так, как, может быть, даже мы с вами и не просили бы Его в молитве. Он Бог, дающий больше, нежели мы просим или помышляем. И Он силен это сделать. И мы думаем, что это для нас лучшее. Очень тяжело нам, когда мы с вами входим в какую-то ту или иную, может быть, тропинку, на которой мы испытываем проблемы, трудности, переживания, болезни. И не всегда, может быть, мы можем сказать, не всегда могут нас понять, как нам тяжело, как нам трудно. Но, друзья мои, всегда нас знает Господь. Он силен всегда побудить сердце, чтобы человек мог приблизиться. И если это Он считает нужным, Он всегда силен это сделать, чтобы кто-то приблизился. Кто-то, может быть, погладил нас по голове, сказал нам какие-то те или иные слова утешения. Нам иногда трудно понять Господа. Нам иногда трудно Его благодарить за то, что Он делает или совершает в жизни нашей. Мы часто склонны думать, что мы лучшего заслуживаем. Апостол Павел говорит: представьте тела ваши в жертву Богу. Потом он говорит: познавайте волю Божию. Это Римлянам 12 глава, 1 стих. 2 стих он говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И 3 стих он говорит: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, которую каждому уделил Господь. 40 лет понадобилось Господу работать с Моисеем, чтобы он стал кратчайшим человеком на земле. Неужели только из-за одного вот этого качества Господь должен был потратить с Моисеем 40 лет? Господь знает, какие нам нужны обстоятельства. Кому-то, может быть, как Моисею, пустыня. Израильскому народу, может быть, 40 лет вот этой пустыни. Причем он говорит: обувь твоя не ветшала, нога твоя не пухла. Вы знаете, не было язвы желудка, не было операции. Никто не подходил к Моисею и не говорил: давление поднялось. Никто не говорил о том, что Моисей, ноги уже просто больше не идут. Причем обувь, которую они имели, нету сейчас ни в одной прекрасной стране или самой развитой стране. Нету такой обуви, которая могла бы иметь гарантию для употребления ее. Он говорит: обувь не ветшала. Она не изнашивалась, она не рвалась. Какая фабрика, какая фирма делала эту обувь? Неважно, друзья мои, но кто помогал? Иногда можно, может быть в жизни так, что мы можем купить самую современную, самую прекрасную, самую модную обувь. Но может получаться так, что в жизни нету благословения. И эта самая современная, самая хорошая, самая, может быть, гарантийная обувь, она ломается, она рвется, расклеивается. Господь своей любви, Он желает к нам подойти в нашей жизни гораздо ближе, чем мы Его склонны допускать, видеть, может быть, предполагать для себя вот такой тип общения. Господь желает намного быть ближе к нам, чтобы мы Его как бы допускали во все свои обстоятельства, во все тайники своего сердца, своих желаний, своих помыслов, может быть, своей боли, своих переживаний. И, друзья мои, я хочу сказать, что насколько важно вот здесь те слова, с которыми Господь обращается к этому народу, и Он говорит: «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь». Весь путь твой, которым вел тебя Господь. Давид мог сказать: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Может быть, он был настроен не так, чтобы познавать волю Божию, а он знал, что он так близко с Господом. Тогда, когда мы близко с Господом, воля Его, она в совершенстве может осуществляться в нашей жизни, тогда, когда мы, может быть, проявляем или допускаем мудрость земную, душевную, бесовскую, и наше сердце наполняется, может быть, чем-то не от Господа. Насколько трудно, насколько тяжело Господу бывает с нами, может быть, производить какие-то те или иные действия, ту или иную работу. Но, друзья мои, Он любит нас. Он всегда любит нас и заботится о нас. Он помогает нам. Я очень люблю Псалом 186 из сборника духовных песен. Там есть такие слова: «Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве Он тебя погубит, позабыв в нужде твоей?» На этой неделе Паше Власевскому сделали операцию на сердце. Знаете, операция прошла, слава Господу, он чувствует себя, встает уже, ходит. Вот всем очень большой привет передает. И так думаешь, вот молодой парень пошел уже по подвалам. Ну, как современная, просто, как современная молодежь. Я помню ту субботу, когда мы собрались в академии, там, в том еще зале. И вот мы тогда в субботу должны были решать вопрос о том, как мы поедем в лагерь. Я помню, Александра Константиновна тогда пришла с Пашей, и где-то на фотографии, даже на видео, по-моему, есть. Паша сидит. Знаете, такой еще парень, своим живущий. И вот сколько делает в его жизни Господь, сколько в моей жизни делает Господь, сколько в твоей жизни делает Господь. Вы знаете, ни он, никто не знал, даже предполагать не могли. Врачи говорят, ну что вы раньше не сделали какое-то обследование? Почему вы когда с армией? А по сути это получилось, знаете, даже тогда, когда врачи должны были делать какой-то вот этот вот диагноз устанавливать, они и то там, можно сказать, могло бы все провалиться. У Господа никогда ничего не проваливается. Никогда. И вот так думаешь и взвешиваешь. Как любит нас Господь, как мы дороги для Него, как Он печется о нас. Не мы, друзья мои, приходим к Господу, а Он нас приводит. Не мы с вами сюда сегодня пришли, а Он нас привел. Не мы с вами, друзья мои, сегодня способны читать Его Слово. Я в жизни еще больше начинаю осознавать и понимать, насколько я недостоин проповедовать Его истину. Насколько, может быть, я должен был бы сидеть и слушать, и мне иногда так хочется этого. Я не думаю, что Петр в своей жизни не мог бы думать, не думать об этом же. Я не думаю, что Павел не мог об этом же думать. Он говорит о том, что он первый из всех грешников, недостоин, которому Бог даровал. И тогда, когда понимаешь, что Бог даровал из рук своих, чтобы говорить это слово, насколько важно, друзья мои, чтобы мы с вами понимали его, дорожили им, осознавали это слово. Чтобы показать тебе, в 5 стихе мы читаем, он говорит, «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В 14 стихе он говорит, «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». 16. «Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Чтобы впоследствии сделать тебе добро. Я думаю, друзья, мы все с вами согласимся, что мы способны отдаляться от Господа. Он не отдаляется от нас. Он не покидает нас, потому что Он любит нас, Он заботится о нас. И тогда, когда мы глубже, основательнее осознаем это, то мы понимаем, насколько мы дороги Ему. Мы начинаем с вами менять, может быть, и время свое. Мы начинаем с вами по-другому, может быть, ко многому относиться. Почему Господь говорит нам сегодня? Вы знаете, этому есть много причин. Но одна из важных причин, которую мне бы хотелось коснуться, это основная причина, почему Он сегодня желает с нами общаться, с нами иметь какие-то те или иные глубокие внутренние беседы. это потому, что Он любит нас. Я хочу вам с вами, друзья, сегодня дать одну мысль. И себе эту мысль. Есть два типа любви. Есть наша любовь к себе. В этой любви есть и Божья любовь, и есть наше самолюбие, наша эгоистичность, наша обидчивость, наша гордость, наша неспособность прощать, наша неспособность доверять Богу. И тогда, когда в этой любви мы думаем, что это любовь, нам нету пользы, нам трудно, нам тяжело. И другой вид любви – это независимая, не реагирующая на наши, может быть, какие-то неровности, шероховатости, неправильности, Божья, святая любовь. Любовь, которой Он нас любит. И тогда, когда мы любим себя своей любовью, то мы часто мешаем Господу. Мы часто вредим. Нам часто бывает трудно. Тогда, когда мы любим себя Божьей любовью, в нашей жизни всегда будет благодарность. В нашей жизни всегда будет сила. В нашей жизни всегда будет глубокая соединенность с Господом. Это очень и очень важно. Очень и очень важно. Поэтому Господь желает нам дать благо. Мы иногда его не допускаем. Мы иногда его просто не способны взять. Божья любовь. Она превыше нашей любви. Божьи мысли, они выше наших мыслей. Пути Его, они выше путей наших. Как важно, друзья мои, чтобы мы перед Господом могли осознавать, какие мы. Очень часто бывает так, что человек как бы себя равняет с другим и говорит, «Почему я должен делать это?» Если другой не делает. Почему я должен любить его, если он меня не любит? Почему я должен за него молиться? Он вообще уже перешел все границы. Это не голос Духа Святого. Это мудрость земная, душевная, бесовская. И тогда, когда она делает свое какое-то развитие в нашем сердце, в нашей душе, прошу вас, друзья, прислушайтесь. Прислушайтесь и поймите, что хочет сказать Господь, что нам тогда особенно тяжело. И даже тогда нас не оставляет Господь. Он любит нас. Он поддерживает нас. Он помогает нам. Потому что Он любит нас не такой любовью, как мы любим себя. Он любит нас своей святой, божественной любовью. Не знать Его любовь, не пребывать в Божьей любви, это не быть способным творить волю Божью. Нас может унести в разные стороны. К любым действиям, проявлениям, поступкам. Тогда, когда мы с вами начинаем как бы слышать голос Бога к нам, понимать Его любовь, которую Он имеет к нам, тогда мы глубже и основательнее осознаем, что без Него мы не можем делать просто ничего. Давайте откроем с вами послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Я читаю с 16 стиха. 4 глава, первое послание Иоанна, 4 глава, с 16 стиха. Иоанн пишет и говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если мы пребываем в любви, то мы пребываем в Боге. Если мы не пребываем в любви, то мы пребываем в чем-то другом. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Если мы с вами в нашей жизни мало знаем Божью любовь, мало ее понимаем, мало ее оцениваем, конечно, мы мало и осознаем. Мало радуемся, мало благодарим, мало меняемся, мало растем. Как хочется всегда сказать: «Господи, покажи нам сегодня Твою любовь, питай нас Твоей любовью, воспитывай, наставляй нас в этой любви». И вот тогда, когда вот этот израильский народ шел и шел за Господом, и когда он твердо и конкретно, может быть, был не оставляем им, питаем им, Господь не только изливал любовь, но Он и учил его. Для израильского народа школа была в пустыне. Для Моисея школа была с овцами. Для нас сегодня школа у креста. Тогда, когда мы находимся у креста Господнего, мы растем, мы воспитываемся. Да, у креста Голгофы наша школа. Только крест нам раскрывает во всей полноте всю нашу суть, все то, что для нас будет важно и необходимо. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы с вами глубоко, глубоко могли бы понимать Его любовь, любить себя Его любовью, позволять Ему совершать все то, что Он желает совершать в нашей жизни.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Наступает неделя челленджа. Если вы студент нашего библейского института BBN, попробуйте пройти хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не стали студентом BI, не упустите возможность начать уже сейчас, просто зарегистрировавшись, это абсолютно бесплатно. Переходите на bbnradio.org и кликайте на баннер «Недели челленджа». Готовы принять вызов?

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что значит быть в состоянии пробуждения? Мы часто слышим о необходимости пробуждения, но имеем ли мы ясное представление о том, что значит быть в состоянии пробуждения? Можно ли проверить себя, пробуждены ли мы или нет? Одним из верных признаков пробужденной души является ее отношение к погибающему миру. Глядя на народ, Спаситель часто говорил: «Жаль мне народа». Можем ли мы это сказать? Только любя Иисуса, мы можем любить окружающих. Невозможно любить грешника и искренне переживать о его спасении, если любовь Иисуса не занимает первое место в нашем сердце. Да, эта любовь нашего Господа должна проявляться через нас. О его любви сказано: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Это не человеческая любовь, это Божья любовь. И только Он, Духом Божьим, может вложить в наши сердца эту любовь. Иметь эту любовь и значит быть в состоянии пробуждения. Можно иметь величайшее познание о Боге, знать истину Божью и даже наизусть знать всю Библию и вовсе не быть в состоянии пробуждения. Имея все, можно не иметь самого главного – любви к Иисусу. Знание надмевает. В подлиннике слово «надмевает» значит «надувает», а любовь назидает. Без любви знание порождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, что любовь не гордится. То же самое слово «не надмевается», «не надувается». Надутых людей Бог не может употребить. Он ищет людей, которые влюблены в Иисуса. А любовь Иисуса – это значит быть с Ним на одной волне, иметь те же чувствования, что и Он имеет, быть занятым тем же делом, что и Он, искать не своей славы, а Его. Быть влюбленным в Иисуса – значит быть готовым положить жизнь свою за Него. Значит, из любви выполнять Его волю и совершать Его дело. Помните, когда в результате свидетельства самарянки к Иисусу пришли самаряне? Иисус, глядя на эту толпу народа, направляющуюся к Нему, обращается к Своим ученикам с такими словами: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я вам говорю: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели к жатве». Из этих слов мы можем прийти к выводу, что они еще не были в гармонии с Иисусом. Им чего-то еще не доставало. Они не были готовы к пробуждению. Иисус говорит им, что сейчас время, а они возражают: нет, еще 4 месяца. Помните тот случай, когда Иисус, видя толпы народа, жалился над ними? Видя народ, Он переживал внутреннюю боль. «Жаль мне народа», — говорит Он. Почему Он испытывал жалость к народу? Почему они вызывали у Него сострадание? Он видел их подлинное состояние. Он видел их изнуренными и рассеянными. Он видел их как овец, не имеющих пастыря, которых терзают волки. Так видела Его пасторское сердце все человечество, падшее и угнетенное грехом. Они были как овцы без защиты и опеки доброго пастыря. Не так смотрели на народ его ученики. В толпах народа, который отовсюду теснил Иисуса, они усматривали его популярность. Их начальное следование за Господом было вызвано личными интересами. Они видели в нем своего царя, земного царства. Почему они не имели видения Христова и Его перспективы? Потому что они не имели пастырского сердца. Пастырское сердце преисполнено сострадания и любви к погибающим овцам. пастырь добрый полагает свою жизнь за овец. Ученики не были готовы к посылаемому Богом пробуждению до тех пор, пока в них не пробудилось именно это пастырское сердце. Он не мог доверить им своих овец, пока они не имели чувствования пастыря. Господу нужны пастыри, а не наемники. Наемник, когда видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, а волк расхищает стадо. Наемник не радеет за овец, он не дорожит ими, а пастырь полагает свою жизнь за овец. Фарисеи стали этими наемниками, а Иисус искал пастырей. Вы помните встречу Иисуса с Петром на берегу Галилейского моря? Явился Иисус Петру по воскресенье своем из мертвых. Во время обеда Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси анцев моих». Три раза Господь задает Петру один и тот же вопрос: «Любишь ли ты меня?» Это троекратное повторение вопроса некоторые объясняют так, что трижды задавая этот вопрос, Христос как бы напоминает Петру о том, что он трижды отрекся от него. Петру не надо было напоминать об этом. Он и так был сокрушен своим падением. Однако думаю, что причина была совсем другой. Вам, наверное, известно, что в греческом подлиннике слово «любить», которое употребил Христос, и слово «любить», которое употребил Петр, не одно и то же слово. Христос, когда спросил Петра, любит ли он его, употребил слово «агапе». В греческом переводе это самое возвышенное значение любви. Это любовь, которая способна на любую жертву ради любимого. Петр же отвечал «люблю», используя слово «филео», которое выражает больше чувствование, эмоции. Такая любовь может меняться, и поэтому не всегда надежна. Употребив слово «филео», Петр и выражал им свои чувства. «Да, Господи, ты знаешь, что ты мне очень дорог». И тут, безусловно, Петр вспомнил, какой неустойчивой оказалась такая любовь три ночи тому назад. Да, такая любовь, которую имел Петр, зависимо от эмоций, от настроения, от обстоятельств, от условий. Почему же Петр опечалился, когда Христос спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» Спрашивая Петра в третий раз, Иисус употребил именно Петрово слово «любовь», то есть «филео», а не «агапе». Петр опечалился, потому что Христос должен был спуститься на его уровень любви. Он понял, что его любовь не в состоянии была подняться до уровня любви Христа, и ему стало ясно, почему он отрекся от своего Спасителя. Христос привел Петра к признанию, что он не имел той любви, которая должна быть в сердце пастыря. Вот в этом был его недостаток, и притом недостаток всех учеников. Без этого пастырского сердца они не смогли бы совершить то пастырское служение, которому призывал Господь, говоря: «Паси анцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Дорогие мои, только такая любовь способна пасти овец, то есть быть пригодной в Господнем служении. Иметь такую любовь значит быть в состоянии пробуждения. Итак, первое условие и основное для угодного служения Господу – это любовь к Иисусу Христу. Поэтому Христос вначале спросил: «Любишь ли ты меня?» Он не спросил: «Любишь ли ты народ, которому ты призван нести благую весть, но любишь ли ты меня?» Вот что важно. «И если я пойду к народу, потому что в первую очередь люблю Иисуса, тогда я буду любить народ, как любит его он». Это то, к чему ведет нас Господь. Он ищет тех, которые готовы признать, что той любви, которой Христос требует от них, они не имеют, и что только Христос может дать ее. Тогда только они готовы принять ее. Петр опечалился, обнаружив, что не имеет этой любви. Он говорит: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что ты мне очень дорог, но ты тоже знаешь, что я не имею той любви, которой ты ожидаешь от меня». Он не дерзнул употребить слово «агапе», что означало «возвышенный любовь». Он признался, что такой жертвенной любви он не имеет. «Господи, нечего скрывать, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, что ты мне очень дорог, но той любви, которая готова положить жизнь свою за любимого, у меня нету, Господи. Это я обнаружил в саду первосвященника. В критический момент моя любовь и преданность тебе не выдержала. Дай мне такую любовь, которой была бы верна даже до смерти». Эта молитва не была выражена словами Петра, но из слов Иисуса, последовавших за признанием Петра, можно прийти к выводу, что Господь увидел эту молитву в сердце Петра. Послушайте, что Он говорит ему. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». А теперь послушайте, что следует за этими словами. «Сказал же Иисус это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Затем после этих слов мы читаем: «И сказав сие, говорит ему, иди за мною». Да, Господь даст Петру эту любовь. Такую любовь, как он просил. Божью любовь. Любовь агапе, которая сделает Петра способным даже умереть за Христа. И при том с радостью. Любовь пастыря. «Петр, помнишь тот день, когда я впервые сказал тебе о необходимости креста и о том, что я должен умереть и в третий день воскреснуть? Помнишь, как ты тогда прореагировал? Ты сказал мне: никогда, да не будет этого с тобою. Ты боялся, что если я пойду этим путем, то и ты должен будешь быть готовым к подобной смерти. Но ты отрекся от этого пути. До этого момента твоя любовь выдержала, и ты следовал за мною. Но начиная с Кесарии Филипповой, когда я начал говорить о кресте, в сердце своем ты уже тогда отрекся от меня. А когда меня вели на смерть, ты во всеуслышание заявил, что не знаешь меня. Теперь, Петр, ты видишь, что крестный путь – это путь победы. Я воскрес, я жив, и ты должен возвратиться на этот путь креста. Возвратись на него и следуй за мною. Тот, кто последует за мной, взяв крест, будет соучастником и в моем воскресении. А это возможно, если ты любишь меня. Любишь ли ты меня? Паси овец моих. К этому, дорогие мои, призывает нас Господь. Это и есть пробуждение. Любить Иисуса, любить Его всем сердцем, любить Его до смерти. Да, если хотите, безумно любить Его. Вот это и значит быть пробужденным христианином. О, как велика благодать нашего Господа Иисуса Христа! Дух Святой готов наделить нас этой любовью. Да, Он это сделал для Петра. Он это сделал для остальных учеников. Он сделал это для каждого, кто просил Его об этой любви. Он готов сделать это и для тебя сегодня. Любовь самого доброго пастыря. Да, Дух Святой влил эту любовь в сердце Петра в день Пятидесятницы. Посмотрите на первую проповедь Петра, сказанную в день Пятидесятницы. Она была насыщена любовью к доброму пастырю. Его проповедь сосредоточена на личности Иисуса Христа. Чувствуется, что этот человек одержим любовью к своему Спасителю. Сказано: «Слыша это они», то есть его слушатели, умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи и братья?» Слушатели почувствовали любовь, исходящую из уст пастырского сердца Петра. Его любовь к Иисусу передавалась грешникам. С какой нежностью, с каким состраданием и любовью Петр отвечает на их вопрос: «Что нам делать?» Слушайте, как он говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог». Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Да, в этот момент о Петре можно было сказать: видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Теперь Петр смотрел на народ глазами доброго пастыря, ищущего заблудших овец. Теперь он имел пастырское сердце, чувствование доброго пастыря. Сегодня Христос говорит каждому из нас: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Но как же он их приведет? Как они услышат его голос? Только через тех, кто имеет сердце доброго пастыря. Только через тех, кто влюблен в Иисуса Христа. Да, да, через тех, кто безумно влюблен в Него. Через этих людей Господь и приведет к себе бесцельно блуждающих овец. Через этих любящих Иисуса учеников заблудшие овцы услышат голос пастыря. И будет одно стадо и один пастырь. Любящие Господа ученики не потянут заблудившихся овечек в свой двор. Нет, они приведут их во двор доброго пастыря. Они руководствуются одним желанием – доставить радость тому, кого они так сильно любят. Они не ищут своей славы, они ищут славы своего пастыря. Вы сразу же узнаете их по примеру из христианской притчи о добром самарянине. Самарянин не спрашивал: «Кто мой ближний?» Как это сделал законник, фарисей. Нет, он стал ближним еврею, пострадавшему от рук разбойников. Для самарянина не имело значения, что пострадавший был человек другой национальности, другой расы. Он не сказал: «А какое мне дело, пусть еврей ему поможет». Нет, в этом человеке он видел заблудшую, израненную овечку. Религиозные фарисеи прошли мимо. Зачем останавливаться? Тут на пустынной дороге нет людей, которые заметили бы мою добродетель. А раз мое доброе дело не будет замечено, зачем зря тратить время? А видите, самарянин имел сердце пастыря. Для него не были препятствием ни национальные, ни расовые различия, ни социальные, ни религиозные барьеры. Он смотрит на мир глазами доброго пастыря. Он видит, что люди, не имеющие Христа, изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Братья и сестры, я надеюсь, что все мы жаждем пробуждения. О, как страшно надоела эта полуживая, вялая, формальная религиозность. Это не что иное, как закваска фарисейская, которая губит церковь. Возлюбленные, пойдем перед лицом нашего любящего и милующего пастыря и скажем ему: «Очисти нас от этой закваски религиозности, чтобы нам быть новым бесквасным тестом». Тогда мы сможем праздновать и радоваться тому, что Пасха наша Христос. Очисти нас от всякой скверны, чтобы мы любили Тебя от чистого сердца. Прости нам грехи наши, омой нас пречистой кровью Твоей, чтобы мы были свободны от закваски порока и лукавства. Но, Господи, не оставь нас на этом. Мы просим об обильном излиянии Духа Святого. Наполни нас, исполни нас своей любовью. Погрузи нас в свою любовь. Мы с печалью сознаем, что нам недостает этой любви. Мы хотим быть сосудами, готовыми и пригодными, чтобы Ты мог употребить нас в тот день, когда Ты посетишь нас своим пробуждением. А если ты, мой дорогой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделай это сейчас. Склони свою голову там, около радиоприемника, и скажи Ему: Я грешник, Господи, прости меня, омой меня пречистой кровью Твоей. Я хочу быть Твоим чадом. Сделай это, Господи, ради Иисуса Христа.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книги пророка Исаии мы приходим к одной из наиболее главных ее частей. Она открывает нам наибольшее ясно личность и служение слуги Божия Господа Иисуса Христа. Мы имеем в виду 53 главу, которая фактически начинается 13 стихом предыдущей главы. Поэтому начальные слова звучат так. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». 52 глава, 13 стих. Итак, мы имеем 3 стиха в 52 главе и 12 стихов в 53 главе, всех 15 стихов, которые изображают личность и служение божественного слуги. Эти 15 стихов могут быть легко разделены на 5 частей, по 3 стиха в каждой. Каждая из них делает определенное ударение на личность и действие слуги, а все они вместе представляют чудное и точное описание Господа Иисуса Христа. Это пророчество за 700 лет до Рождества Христова. Следует также заметить важные начальные слова в каждой секции, которые дают драгоценное возвещание, а окончание прибавляет свет на эти мысли. Рассмотрим эти 5 подразделений главы. Первое подразделение. 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен». Иными словами, можно выразить это так. «Слуга мой будет обладать таким пониманием в совершении своих действий, что он окажется успешным». Отдельные слова этого стиха говорят о его прославлении и победе, но все это он мог совершить только путем своих страданий. Поэтому 14 стих говорит о его обезображении и обезображенном лице, о виде его, паче сынов человеческих. Мы имеем Голгофу и крестные страдания Господа Иисуса, которые так точно возвестил пророк. В книге Исаии, 50 главе 6 стихе, мы имеем описание, как все это случилось. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Когда мы читаем о воинах, возложивших на голову его терновый венец, грубыми руками прижали его к челу, мы можем представить себе, как воистину лик его был обезображен. 52 глава, 15 стих возвещает о влиянии на народы воскресшего прославленного слуги, когда он примет свое принадлежащее ему положение. Так многие народы приведет он изумление, цари закроют пред ним уста свои. В оригинале эти слова звучат более сильно, они подобны неожиданному проливу воды, которая вырвалась из трубы и залила местность. Пришествие божественного слуги удивит многих, изумит врагов его. Цари и вожди народов онемеют пред ним. Это подтверждается словами книги Откровения 6 главы, когда владыки земли будут искать убежище в пещерах и скалах гор при явлении славы Господа и его судов. Второе подразделение. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» 53 глава, 1 стих. Эти слова открывают результат возвещения слуги Божьей среди масс народа. Пророк в его время видел мало внимания к словам Божьим. Сегодня также мы видим мало отзывчивости на зов евангельский в сердцах людей. Обратите внимание, как люди рассматривают божественного слугу. «Нет в нем ни вида, ни величия», — говорят они, — «которые привлекали бы нас к нему». Не так ли говорят многие люди о Христе и Иисусе сегодня? Но для возлюбленных Его, как своего Спасителя, Он прекраснее всех других учителей мира, приятный и драгоценный. Господь Иисус был отвержен и презрен людьми, как говорит и пророк. Он был пригвожден ко Христу, уничижен и постыжен, приговорен к смерти. Вожди и обманутый ими народ стояли около Христа, насмехались и издеваясь над страданием за грехи мира. Воистину, так точно пророк Исаия предвозвестил и описал эту картину отношения народа к грядущему слуге Божию. Третье подразделение. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши скорби, болезни». Исаия 53 глава, 4 стих. Эта часть главы, которая находится в ее центре, приводит нас к самому сердцу описания пророка о служении служи Божия, Господа Иисуса Христа. Напоминает она об умственных, духовных и физических страданиях Господа Иисуса Христа, которые Он понес за нас. Обратите внимание на выражение. «А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Люди смотрели на Его мучения и не могли понять, что Он страдал за других. Он был безгрешен, но страдал как грешник за грехи наши. Кричали священники и фанатики из народа: «Если Он угоден Богу, то пусть Он избавит и спасет Его, и мы уверуем в Него». Эти люди считали, что Он страдал за свои грехи и недостатки, но пророк возвестил: «Но Он был изъязвлен за грехи наши». 53 глава, 5 стих. Ударение падает на слово «был» не за свои, но за грехи. Он пострадал, был изъязвлен. Поэтому сильное заключительное выражение: «За преступление народа моего претерпел казнь». 8 стих. Четвертое подразделение. «Он истязуем был, но не открывал уст своих». 53 глава, 7 стих. Эта четвертая картина связана с отношением слуги Божия к его страданиям. Стихи 7 по 9 говорят об этом весьма убедительно. Чтение Святого Евангелия легко подтвердит эту скорбную картину суда перед первосвященником и перед Пилатом. Его кроткое отношение к издевательствам, его молчание злили их. Первосвященники и губернатор Пилат чувствовали, что он должен отвечать на обвинения, но его молчание приводило их в смущение. Первосвященники решили добиться приговора.

0: Скажи нам, ты Христос, Сын Божий? Матфея 26, глава 63 стих. При таком положении Господа Иисус Христос не мог остаться в молчании. Он ответил ему, «Ты сказал, даже сказывай вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». Книга пророка Исаии, 53 глава, 9 стих, передает восьмя необыкновенное пророчество. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Он не имел своего места для погребения, но богатый и богобоязненный Иосиф Аримафейский, один из учеников Иисуса, просил тело Христова у Пилата и положил его в своем гробе в саду. Матфея 27 глава с 57 по 60 стих. Приблизительно за 700 лет было произнесено это пророчество, с полнейшей точностью исполнилось. Пятое подразделение. Исаия 53 глава 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Эта последняя часть главы говорит о тайне страдания слуги Божия Иисуса Христа. Эти слова слишком глубоки для понимания, но не забудьте, что план искупления человечества, страдания и смерть Сына Божия были предрешены в вечности до создания мира. Готовность и послушание Сына в исполнении этого плана радовали Отца, а Сын всегда хотел творить волю Отца. Конечно, это правда, что во время крестных страданий Иисус воскликнул: Боже мой, зачем ты оставил меня?» В это время святой лик Отца отвернулся на мгновение от Сына, потому что Он стал носителем всечеловеческого греха. От грехов этих Отец отвернул свой взгляд. Хотя Он был чист и безгрешен, но в этот момент искупление мира Сын стал грехом, бремя и ужас греха пали на Него. Но хотя сказано, что угодно было Богу поразить Его, сказано также, что Он узрит потомство долговечное. В деле Голгофской жертвы между Отцом и Сыном было полное согласие. Да будет благословен Бог! Возглас Спасителя Иисуса раздался со Христа, совершилось. Искупление мира было закончено, и мы также повторяем: «Вот слуга». Рассматривая с изумлением эти пророческие описания Его чудной личности и служения. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 10. «И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Ровоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Ровоам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Ровоам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу этому?» Они сказали ему: «Если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ними, сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Ровоам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силомлянина и Иеровоаму сына Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессея. По шатрам своим Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Царь же Ровоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. «И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму. И было слово Господнее к Самею, человеку Божиему, и сказано: скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему Израилю в коленах Иудином и Вениаминовым, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес город в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою, и Вефцур и Сухо, и Адолам, и Еф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айалон, и Хеврон, находившиеся в коленах Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости эти, и поставил в них начальников, и устроил хранилище для хлеба, елея и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отстранил их Иеровоам и сыновья его от священства Господнего, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды, и поддерживали Равоама, сына Соломона, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Равоам в жены Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давида, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея. И она родила ему сыновей, и Иеуса, и Шимарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равоам Авию, сына Маахи, главой и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливийцам, сукхитам и эфиопам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господен, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Равоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Иеровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал он в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Иеровоама, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Иеровоама с Иеровоамом во все дни. И почил Иеровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудой. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриила из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цимраимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли вечному? Но восстал Иеровоам, сын Навата, раб Соломона, сына Давида, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иеровоама, сына Соломона. Иеровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господнего в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади них. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Вы, наверное, заметили, что мы подошли к 11 главе книги «Исход». Казни над Египтом продолжаются. Моисей теперь угрожает фараону 10-й и самой страшной казнью, последней казнью, истреблением всех первенцев. Мы прочтем всю 11 главу книги «Исход», где написано так. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. У всех же снов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Друзья, последней казнью особенно Бог покажет разницу между детьми Израиля и египтянами. Эта разница не в ангеле-истребителе, который пройдет по земле египетской и по земле Гесем. Она также не в факте, что один народ был еврейский, а другой египетский. Разница в крови Агнца, который покроплены были косяки дверей. Ангель-истребитель не коснется ни одного дома, защищенного кровью. Это время будет началом самого древнего праздника евреев, праздника Пасхи. Пасха – это один из самых ярких портретов Господа Иисуса Христа, который мы находим в Ветхом Завете. Откроем теперь 12 главу книги «Исход». Здесь мы находим установление праздника Пасхи. Это картина того, о чем впоследствии говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Ибо Пасха наша – Христос, заклан за нас». В 12 главе книги «Исход» Прообразно мы видим Иисуса Христа. Мы прочитаем первых три стиха этой главы, где сказано: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Друзья, эта глава говорит нам и приводит нас к новому разделу в книге «Исход». Первый ее раздел, первых 11 глав, имели дело с Моисеем как освободителем. Главы от 12 до 14 имеют дело с освобождением Израиля. Сперва был освободитель, а теперь освобождение. Освобождение совершилось не Моисеем, а прежде всего кровью. Праздник Пасхи – это смерть Агнца и пролитие им крови.

том, в главах 13 и 14, мы видим переход израильским народом Красного моря и уничтожение силой египетской армии. Бог освободил египтян кровью и силой. Наше спасение сегодня совершается также кровью и силой. Кровь, которую Господь Иисус Христос пролил на кресте, уплатила цену наших долгов и освободила нас от наказания за наши грехи. Сила Духа Святого делает это спасение действительным и действенным в наших греховных сердцах. Пророк Захария как-то говорил: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Спасение – это труд, совершенный Господом Иисусом на кресте за нас, и труд, совершаемый Духом Святым в нас. Это не наш труд, это не человеческий труд, дорогие слушатели. Прочитанные стихи этой главы говорят о рождении народа. Когда Израиль пришел в Египет, это было только семейство, помните? Но когда они выходили из Египта, то это был уже целый народ. Здесь делается упор на кровь и на семью. Израильтяне стали народом, и Бог готовится освободить их. И вот Господь Бог продолжает говорить, и написано здесь: «А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Одного агнца на семью, слушатели, достаточно. Правда, может случиться, что семья недостаточно велика, чтобы съесть агнца. Бог интересуется каждым членом семьи, как вы видите. Каждый член семьи должен получить часть ягненка. Празднование Пасхи должно быть личным делом каждого. Хотя это освобождение всего народа, в центре его стоит семья. Бог показывает способ действия, которым Он будет спасать отдельных людей.

вас должен быть без порока. Мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Эта часть Священного Писания, дорогие друзья, довольно интересная, не правда ли? Заметьте, что каждая семья имела агнца. Тысячи ягнят были убиты в этот вечер. Это множество убитых агнцев говорит нам об агнце, о Господе Иисусе Христе, который был заклан и стал Пасхой для нас. Дальше мы читаем следующее. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Друзья, каждая инструкция, связанная с этим праздником, имеет, конечно, специальный смысл и назначение. Семья входит в празднование Пасхи как одно целое и празднует Пасху все ее члены. Нам также сказано, что мясо агнца ели, испеченное на огне. Огонь свидетельствует о суде. Своей смертью Христос Иисус осудил грех во плоти. Израильтяне должны были есть агнца с пресным хлебом. Закваска говорит о грехе, а пресный хлеб – о безгрешном Христе, который есть хлеб жизни. К еде добавлялись, как вы видите, горькие травы, которые напоминали о цене искупления. Чтобы спасти нас, кто-то должен был пострадать и умереть за нас.

дальше Господь Бог говорит: «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Сваренное в воде означает спасение через какое-то водное крещение, но не через Иисуса Христа. Люди надеются на воду больше, чем на Христа. В спасении мы должны полагаться только на Христа и ни на что другое. А ведь есть такие люди, такие церкви, в кавычках, которые практикуют именно это. Они говорят, что, мол, крестившись и присоединившись к такой или другой церкви, к такой или другой организации, все будет нормально, все будет хорошо. Вы будете спасены. Нет, слушатели, вы должны принять Иисуса Христа. Это самое главное. Только жертва Христова прошла через огонь суда. В стихах 11 и 12 этой главы мы читаем: «Ешьте же ее так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья, когда вы приходите к Иисусу Христу, ваши чресла должны быть припоясаны, и вы должны быть готовы оставить этот мир и не быть больше вовлеченными, привязанными в него. Я не верю, что вы можете быть обращенными и в то же самое время продолжать жить греховной жизнью. Это не значит, друзья, что вы не согрешите случайно, но вы уже не будете жить по привычному греховному шаблону. Бог направлял свои казни одно за другой против главных богов Египта. Помните, мы об этом говорили довольно подробно. И вот теперь Бог направляет самую

0: страшную казнь против египетских идолов. Дальше он говорит Моисею и Аарону: «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Слушатели, израильтяне были спасены не потому, что они семя Авраамова, не потому, что они какие-то прекрасные, добрые люди были. Нет, слушатели. Если бы египтяне подчинились Божьему повелению, они были бы также спасены. Понимаете? Они просто должны были исполнить Божье приказание. Они должны были верой подчиниться Господу, верой помазать косяки домов и дверей, помазать именно кровью. Но они, многие, этого не сделали. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никто, друзья, никто не был спасен потому, что он делал наилучшее, что мог, или что он был честным, или же что он был добрым человеком, слушатель. Нет, не потому. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Они были спасены не потому, что прошли через какую-то церемонию обрезания, и не потому, что принадлежали к какой-либо церкви, или прошли какую-то церемонию крещения, или еще что-то, или еще какой-то обряд. Нет, слушатели, не потому, а потому, что Бог увидел кровь. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Кто был спасен в ту ночь? Только те, слушатели, только те, кто верой в Бога помазали кровью косяки и перекладины дверей. Кровь не была каким-то мистическим или сверхъестественным знаком. Нет, слушатели, о ней сказано: «И без пролития крови не бывает прощения». Да, дорогие друзья, без пролития крови не бывало прощения во время Ветхого Завета, и нет прощения и сейчас без пролития крови, который пролил Иисус Христос там, на кресте Голгофском. И если вы верой принимаете эту кровь, Господь видит вас, и Он проходит мимо греха, и вы уже становитесь Его детем. Вы становитесь Его детем навеки, и вы тогда получаете это вечное спасение. Это вечное спасение, которое выводит вас из рабства, рабства греха. Кровь указывала на заместительную жертву Иисуса Христа, на этого Агнца Божьего, дорогие слушатели. Да омоет кровь Иисуса Христа и вас, дорогие друзья, от всех ваших грехов. Но об этом мы также поразмышляем в нашем следующем, в нашей следующей лекции. А пока, слушатели, да благословит вас Господь обильно. И я надеюсь встретиться с вами в следующей нашей программе. Если вы решите нам написать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. Всего вам хорошего, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы начнем разговор о 20 главе. Многие толкователи считают, что эта глава является кульминацией апокалипсиса в том смысле, что здесь показано торжество Царства Божьего на земле. Эта глава вызывала наибольшие споры и недоумения, приковывала к себе наибольшее количество всевозможных исследователей, толкователей, комментаторов, отмечает Александр Мень. Многое здесь так и остается тайным и сокровенным. Перед нами события не просто характерные, типологические, повторяющиеся из века в век, но какие-то свершения. Перед нами пророчество, торжественное предсказание. И уже в силу этого обстоятельства мы не в состоянии полностью проникнуть в тайну этих текстов. Сейчас мы живем как бы в Ветхом Завете грядущего. Мы только как через тусклое стекло, лишь гадательно можем предвидеть то, что совершится в будущем. Главная тема этой главы – наступление тысячелетнего царства и связанные с этим события. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В этой главе речь идет о тысячелетнем царстве Христа, а также о воскресении и суде Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает нашу землю. Первые строки этой главы описывают для нас те события, которые будут предварять наступление тысячелетнего царства. Прочтем стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Это пророчество о тысячелетнем царстве должно рассматриваться точно так же, как и другие пророчества Священного Писания. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, как апостол Петр пишет в 20 стихе 1 главы своего 2 послания. Иными словами, вы не можете просто извлекать какие-то стихи из Священного Писания и основывать на них какие-то доктрины. Вам необходимо, чтобы это подтверждалось и другими текстами Библии. Когда мы относимся к данному отрывку как к подобному и буквальному описанию фактов, этот текст становится весьма осмысленным и соответствует всему плану пророчеств, которые мы с вами изучаем. Любые попытки свести все описанное здесь к простому символизму будут граничить с абсурдом. Пытаться придать этому отрывку духовное значение – это значит лишить все Священное Писание его живого смысла, превращая все толкование Библии в бессмыслицу. Престолы в этой главе являются буквальными, мученики являются реальными, Иисус является живым и реальным Иисусом. Слово Бога является реальным словом, зверь является реальным, а образ и печать зверя тоже представляют собой вполне реальные вещи. Точно так же и 1000 лет является реальной 1000 лет. Здесь идет разговор о реальных вещах. И 1000 лет означает 1000 лет. Если бы Бог имел в виду вечность, Он бы наверняка прямо сказал об этом. А если бы речь шла о периоде в 500 лет, Он также назвал бы вещи своими именами. Разве Бог не может сказать то, что Он хочет? Поэтому, когда Он говорит о 1000 лет, Он имеет в виду именно 1000-летие. Вы можете обратить внимание, что 1000-летнее царство упоминается в первых 3 стихах 2 раза. А всего в 20 главе царство фигурирует целых 6 раз. Да, концепция тысячелетнего царства появляется в Библии только в одном месте, а именно в этой 20 главе книги Откровения. Однако здесь Бог повторяет все это целых 6 раз. И сколько раз Бог должен сказать о чем-то, чтобы это было исполнено? Причем тысячелетнее царство упоминается больше, чем некоторые другие концепции, истинность которых не ставится под сомнение. Хотя они встречаются в Библии только один или два раза. А тысячелетнее царство фигурирует целых 6 раз. И здесь оно имеет непосредственное отношение к сатане. Некоторые богословы не считают, что данные строки относятся к тысячелетнему царству. Они утверждают, что эти стихи лишь завершают описание сцены Дня Божьего гнева. Данная точка зрения возникает из-за того, что при устранении сатаны в мире должны будут произойти колоссальные перемены. Отсутствие сатаны на этой земле изменит условия в мире. Сатана является богом века сего. Его власть и влияние на мир являются столь могущественными, что ни один современный компьютер не способен оценить и просчитать степень этого влияния. Однако устранение сатаны открывает путь для тысячелетнего царства, тогда как при сатане, находящемся на свободе, никакого тысячелетнего царства быть не может. Поэтому мы видим, что взаимосвязь сатаны и тысячелетнего царства состоит в следующем. Сатана должен быть устранен с этой земной сцены, прежде чем тысячелетнее царство сможет наступить. Люди рассуждают об установлении мира на земле, о достижении процветания и тому подобном. Мировая политическая система будет в конце концов возглавлена Антихристом, но ему не удастся добиться мира и процветания, хотя на какое-то время будет казаться, что успех близок. Покуда сатана будет находиться в этом мире, вы не можете рассчитывать на наступление Золотого века. Пока он свободен, идеал просто невозможен. Вот почему сатана будет ввергнут в бездну, где ему придется провести 1000 лет. Однако по истечении этого срока он вновь на короткое время окажется на свободе. Почему сатана вновь получит свободу уже после того, как Бог однажды сковал и бросил его в бездну? На этот счет один мой знакомый ответил так. Если вы скажете мне, зачем Бог допустил появление сатаны в мире в самом начале, я смогу объяснить, почему Бог отпустит его во второй раз. Почему Бог отпускает сатану? У Бога есть на это определенные причины. В этом и состоит великая проблема зла. Почему Бог допускает зло? Что ж, я уверен, что Бог занимается воплощением своего грандиозного плана, который является Божьей тайной, пока что еще не явленной нам. Но эта тайна однажды будет раскрыта. А сейчас Он просто велит нам следовать за Ним по вере. Мы должны довериться Богу, зная, что все, что Он делает, правильно. Я вспоминаю случай из моего детства. Как-то мы вместе с отцом отправились на прогулку и оказались застигнуты ненастьем. Это была обыкновенная гроза. Однако я, будучи еще совсем ребенком, не на шутку и перепугался этого грома и ливня. Я никогда не забуду, как отец обнял меня и сказал: «Сынок, не бойся и положись на меня». Я прижался к нему, зная, что он не даст меня в обиду. И так мы дождались окончания непогоды. Мой земной отец ушел из жизни очень давно, когда мне было только 14 лет. Однако уже многие годы у меня есть небесный отец, на которого я могу положиться посреди всех моих жизненных бурь. Я бы очень хотел, чтобы среди всех тех проблем, которые появляются на нашем пути, у меня нашлись все интересующие вас ответы. Но порой ответов нет. Так что нам всем остается только довериться Ему. Однажды я читал книгу, посвященную проблеме существования зла в мире. Когда я дочитал книгу до конца, проблема зла продолжала существовать для меня, так как автору не удалось дать хоть сколько-нибудь исчерпывающих ответов. Ему потребовалось написать 200 страниц, чтобы я мог бы выразить это в одном предложении. Мы не знаем, зачем Бог допускает существование зла. Но, друзья мои, однажды мы получим эти ответы, если будем идти в жизни по вере. Итак, Бог заключает сатану в узы на 1000 лет, потому что без этого 1000-летнее царство попросту невозможно. И после этого наступает период правления Христа и святых периода скорби. Прочтем стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Множество людей примут смерть за Христа в течение периода великой скорби. Однако им предстоит вернуться к жизни, чтобы править вместе со Христом в 1000-летнем царстве. Святые периода скорби смогут компенсировать 3,5 года страданий целой 1000 лет славы. И я бы сказал, что им досталась неплохая компенсация. Те 3,5 года были нелегким испытанием, но 1000 лет будет поистине потрясающим временем. Представьте себе жизнь и правление вместе со Христом на этой земле. Иоанн увидел престолы и сидящих на них, хотя не совсем ясно, кто же находится на престолах. На мой взгляд, здесь имеются в виду все те святые, которые участвовали в первом воскресении, что включает спасенных во все времена. Первое воскресение началось с воскресения Христа. Затем, не ранее, чем через 20 столетий, но до наступления великой скорби, должно последовать воскресение Его Церкви, которое случится в момент восхищения. А в конце великой скорби состоится воскресение как святых периода скорби, так и святых Ветхого Завета. Святые периода скорби и ветхозаветные святые будут, по всей видимости, править на этой земле вместе со Христом. Я уверен, что Давид будет его наместником, а церковь, которая является невестой Христа, будет пребывать в Новом Иерусалиме, где она, как я думаю, будет править с ним над большой частью Божьего творения. И я полагаю, что церковь будет путешествовать между небесным домом и землей. Однако множество людей из числа детей Израиля и язычников вступят в царство, так и не встретив смерти, то есть будучи еще живыми. Всем им, а также тем, которые будут рождены во время 1000-летнего царства, предстоит пройти в течение этого 1000-летия еще одно испытание. Они будут священниками Бога, что относится ко всему народу Израиля. В этом состояла изначальная цель Бога относительно израильского народа. Мы можем прочесть об этом в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Авраам являлся священником в своей семье. Левий был родоначальником колена священников, в котором род Аарона выполнял первосвященническую роль. А в предстоящем теократическом царстве на этой земле весь народ Израиля будет народом священников. Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. В Священном Писании мы можем найти больше пророчеств о тысячелетнем царстве, нежели о любом другом периоде. Царство было темой ветхозаветных пророков. Я не знаю, как иначе можно истолковать упование и надежды пророков. В наши дни мы слышим очень мало проповедей, в которых бы использовались книги малых пророков. И хотя их пророческие произведения, как правило, отодвигаются в сторону, все они с упованием взирали на грядущее тысячелетнее царство Бога, которое будет установлено на этой земле. Далее в этой главе мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны. Прочтем стихи с 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Хотя вся книга Откровения посвящена последним событиям земной истории, это в особенности справедливо в отношении нескольких последних глав. Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились в идеальных условиях и пребывали под личной властью Христа, тут же переходят на сторону сатаны. Было бы интересно поинтересоваться, откуда взялись все эти невозрожденные люди? Объяснение можно найти в том факте, что кроме великого множества людей, которые вступят в тысячелетнее царство, будет также множество тех, которые появятся на свет в течение этого периода. Это будет время самого большого прироста населения за всю историю Земли. Болезни будут устранены. Поскольку проклятие греха будет снято с этой физической вселенной, Земля сможет производить достаточно продуктов, чтобы прокормить свое огромное население. Единственное, что останется без изменений в этих идеальных условиях, это сердце человека. Вот почему многие люди отвернутся от Бога и обратятся к сатане. Это кажется невероятным. Однако задумайтесь о нашем времени. В наши дни сатане удается достаточно успешно вести свои дела. Это противостояние Богу, которое произойдет в конце тысячелетнего царства, показывает, насколько ужасно состояние сердца человека. Пророк Иеремия писал в 9 стихе 17 главы своей книги: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы с вами просто не знаем, насколько низменными существами мы на самом деле являемся. Нам попросту не удается подчинить наше ветхое естество Богу. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, пишет апостол Павел в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя хорошими и даже замечательными людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. В конце времен люди будут жить в идеальных условиях тысячелетнего царства Христа. Но людям не понравится подчиняться Ему. Поэтому, когда появится подходящая возможность для восстания, они используют эту возможность. Народы земли опять попадут под влияние сатаны и начнут замышлять свое зло. Поскольку это последнее восстание связано с именами Гога и Магога, многие исследователи отождествляют эти события со всем тем, что описано в книге пророка Иезекииля, где тоже фигурирует Гог и Магог. Однако данная трактовка совершенно неверна, потому что эти конфликты не совпадают ни по времени, ни по месту их прохождения, ни по участникам, хотя имена и совпадают в обоих случаях. В книге пророка Иезекииля в 38 и 39 главах описывается приходящее с севера нашествие Гога и Магога, которое разрушает непрочный мир Антихриста и заставляет его показать свое лицо посреди великой скорби. И в результате этот всплеск безбожных сил окажет такое влияние на человечество, что даже через 1000 лет после данных событий последнее противление людей получит тоже название Гог и Магог. Это потому, что, как сегодня мы используем название «мировая война», на протяжении 20-го столетия произошли две войны, охватившие все страны мира. За что они были названы мировыми войнами? Уже произошли Первая и Вторая мировые войны. И есть основания опасаться начала Третьей мировой войны. Это разные войны, но в отношении каждой используется то же самое название. Война, описанная пророком Иезекиилем, это, так сказать, первая война Гога и Магога. А в 20 главе книги Откровения речь явно идет о второй войне Гога и Магога. Хотя названия и совпадают, это будет совершенно другая война, а точнее последнее восстание сатаны. Тот факт, что эти события фигурируют под одинаковыми названиями, вовсе не означает, что сами события одинаковы. Но этот последний очаг противления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой, точно так же, как и первое восстание человека в Эдемском саду. Здесь мы видим не начало, а завершение истории человеческой непокорности. И здесь не остается ничего, кроме окончательного суда. Но об этом мы будем говорить в следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие мои.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

пошумит, а он молчит. Вот идет он, спотыкаясь.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Иллюминация светлячков. Светлячки в Юго-Восточной Азии регулярно устраивают представления, какие редко увидишь в иных частях света. Дело в том, что им дана способность, которой обычно обладают только люди. Когда в тех краях, на речном берегу, сгущаются восточные сумерки, на деревьях, стоящих вдоль реки, то там, то здесь начинают светиться светлячки. В этом не было бы ничего странного. Так происходит во всем мире. Если бы через несколько минут беспорядочное сияние не превращалось в нечто иное, совершенно необыкновенное. Светлячки начинают светиться не по одному, а группами. Сначала вспыхивает целое созвездие светлячков в одной части дерева, затем другой. Не проходит и получаса, как весь рой, который может располагаться и не на одном, а на нескольких деревьях, уже вспыхивает в унисон. Прежде способность действовать ритмично и синхронно из всех живых существ наблюдалась только у людей. Ученые утверждают, что у разных видов светлячков разная скорость синхронизации. Светлячки одного вида игнорируют синхронное мигание светлячков другого вида. А иногда вспыхивание происходит даже волнообразно, совершенно необыкновенное и прекрасное зрелище. По мнению одного исследователя, поведение светлячков настолько сложно, что постичь механизм их взаимодействия не представляется возможным. Верит этот ученый в создателя или нет, но его восторг – уже само по себе признание непревзойденной изобретательности Творца, проявившейся даже в маленьком светлячке.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Благословение Божьих детей». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Мы сегодня будем говорить о благословениях, которые Бог дает совершенно другому типу людей. Эти благословения Бог дает, а не сами эти люди вырывают у Него. Когда фарисей пришел в храм помолиться вместе с мытарем, который находился в храме, и фарисей, обращаясь к Богу, он выразил сущность своей религиозности, он подчеркнул свою структуру своей религиозности. Посмотрите, Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих говорит, Иисус Христос рассказывает эту историю, когда два человека пришли в храм, фарисей и мытарь, и фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, попробуйте проникнуться сознанием своим вот в мышление этого человека, который стоит в храме, который пришел к Богу. Он пришел, чтобы встретиться с Богом. Он пришел к Богу, и посмотрите, какой глубиной наполнено каждое его слово, какой значимостью богато каждое его слово. Боже, торжественное, став, написано, то есть так, чтобы его видели, так, чтобы он выделился из окружающей общей массы, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Заметьте, он подчеркивает свою значимость, вот даже в отношении с Богом. Он пришел для того, чтобы увидеть Бога. Он пришел для того, чтобы говорить с небом, говорить с Создателем неба и земли. И он пришел туда, он не может по-другому прийти. Он пришел туда со своей собственной значимостью. Он принес туда свои религиозные достижения. И он упоминает их. Он не может их не упомянуть. Почему? Потому что его мышление устроено так. Мозг этого человека так работает. Сущность его религиозной души так функционирует. Когда мы говорим сегодня о благословениях Божьих детей, мы сегодня говорим совершенно о другом типе благословений, совершенно о другом типе подхода к Иисусу Христу. Вот это вот такая сложная конструкция, которая видна вот в этих словах, которые вы видите. Это сложная конструкция, когда человек приходит к Богу, и он приносит с собой весь вот этот багаж, он приносит с собой всю сложность своей религиозной жизни. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. И он мог бы продолжить этот список. Это Христос его сократил просто. Безусловно, они говорили о многом и многом, то, что роилось в их мозгу, то, что наполняло их сознание, вот такая сложная конструкция религиозности. Мне не хватало простого, детского доверия Богу. Вот за всей этой сложностью, за всем этим антуражем, за этой попыткой утвердить себя, не было простого, ясного доверия Богу. Мы сегодня сталкиваемся с такой же самой проблемой. Мы были в Израиле не так давно, и меня поразил один факт. Когда мы смотрели на эти примитивные условия жизни, вот в тех городах, которые откопали археологи сегодня, и видно, как люди жили тогда, в то время, меня вдруг пронзило сознание того, что несмотря на то, что технологии были другие, несмотря на то, что условия жизни были другие, люди оставались теми же. Или они сегодня остались такими же? Точно такие же проблемы души человеческой. Точно такая же боль. Точно такое же счастье. Точно такая же нужда в спасении, в прощении. Точно такие же взаимоотношения с Отцом Небесным, с Богом, которому человеку нужно иметь, нужно строить. Так вот, мы живем сегодня, но вот эти проблемы, которые были тогда, проблемы фарисеев, мы сейчас немножечко ближе перейдем к проблеме учеников, о которых мы будем с вами говорить сегодня подробнее. Это те же самые проблемы. Вот почему на сегодняшний день так сильно распространено христианство сложное. Христианство, которое постоянно вращается вокруг того, чтобы повысить собственную самооценку человека. Самые разные методы. Я читал даже книжку одну, в которой автор советует: начинайте день со следующего. Станьте перед зеркалом, посмотрите в зеркало и скажите: ты особенный, ты уникальный, ты сотворен Богом, как никто другой. Это даст вам возможность жить. Это поднимет ваше настроение, вашу оценку себя, и вы будете, ну, не таким забитым, знаете, задавленным и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что, ну, точно так же, как и фарисеи, люди не понимают суть значимости человека. Кстати, когда люди, многие люди говорят о христианстве, они представляют собой, очень часто представляют себе христианство религией, лишающей человека значимости. Вот те, кто жили в Советском Союзе, наверное, хорошо помнят это, когда нас постоянно преследовали идеи того, ну вы забитые, вы мракобесы, если даже такое слово тогда было. Вы лишили себя жизни. Христианство – это время, когда вы просто лоб разбиваете. Я помню, в школе постоянно учителя подкалывали, прогуляешь где-нибудь там или не придешь в школу, приходишь, вот, ну, пацаны, что там, это жизнь такая. Ну, знаешь же, что верующий, что, лоб разбивал? Ну, мол, там, значит, был занят поклонами, поклоны бил. И люди так и представляли. Они представляли, что христианство – это действительно сфера для слабых, духовно или эмоционально слабых людей, где их просто раздавливают. Где им постоянно говорят, ты грешен, ты грешен, ты грешен. И поэтому, в общем, нам туда не надо. И вот на фоне или на реакции вот такого, на таком фоне, или на реакции вот на такую интерпретацию христианства возникло другое христианство. Мы дети царя. Поэтому мы должны быть богатыми, поэтому мы должны быть здоровыми, поэтому у нас все должно быть. Или же различные психологические трюки, которые мы читали, где люди пытаются искать значимость в одной или в другой сфере. Я сегодня хочу прочитать вместе с вами текст из Евангелия от Матфея, 18 глава. Мы будем читать с 5, 5, 6 и 10 стихи. Мы пропустим несколько стихов, потом к ним вернемся, потому что это такой небольшой экскурс, который делает Иисус Христос, и мы вернемся к нему в следующий раз. Иисус Христос в этом тексте, отвечая на вопрос учеников, кто больше, Он продолжает свой ответ, и Он ясно, дорогие мои, очень ясно, очень категорично, как всегда Христос делает, очень четко показывает, в чем суть нашей с вами значимости, в чем наша ценность и в чем наша защищенность. Он говорит об истинном достоинстве человека. Вы помните, Он поставил ребенка, и Он говорит, если кто умолится, как это дитя, тот будет больше в Царстве Небесном. Посмотрите, 5 стих. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. И кто соблазнит одного из малых, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили бы его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. В этих словах Иисус Христос, проникая в ту конструкцию, которую создали ученики, или которая была создана в их сознании на то время, проникая, Он опять подчеркивает самую суть их неправильного мышления. И Он сегодня этими же словами проникает в наше с вами сознание, для того, чтобы исправить наше неправильное мышление. Он говорит, посмотрите, где настоящая ценность. Вы знаете, Бог действительно очень интересно устроил человека. Интереснейшим образом. Он изначально создал человека таким, что все его достоинство и вся ценность человека заключается не в человеке, а в Боге. Вот это нам трудно понять. Дело в том, что грехопадение извратило нашу способность правильно оценивать вещи. Поэтому, когда мы говорим и об этом вопросе в том числе, нам часто трудно прорваться сквозь вот эту пелену, которую мы унаследовали в результате самоцентризма, которая получилась от грехопадения. Нам трудно прорваться и понять сущность того, что Бог говорит, что ценности в нас самих никогда и не было. Он никогда и не конструировал, чтобы в нас самих автономно, индивидуально, независимо от Бога, была какая-то ценность. Вы скажете, ну вот опять нет ценности. Ну вот опять раздавили. Вот опять оставили ни с чем. Давайте не спешить с выводами. Давайте посмотрим на то, о чем говорит Иисус Христос, когда Он говорит здесь об истинной значимости, во-первых, о настоящей ценности и о чрезвычайной защищенности Божьих детей. Значимость Божьих детей. К сожалению, большинство верующих, которые пришли ко Христу, приняли крещение, стали членами церкви, посещают церковь регулярно, к сожалению, большинство из них очень часто продолжают жить прошлыми представлениями о значимости. Вот откуда соперничество в церкви. Вот откуда тому дали спеть, этому не дали спеть. Вот откуда разделение, вот откуда всякие конфликты. Вот откуда группировки. Эти за своего кандидата голосуют, другие обзванивают третьих, подговаривают, чтобы добиться своего. Почему? Значимость в этом видят люди. Они считают, что если они не блеснут впереди, ну как-то... В общем-то, и чувствуешь себя неважно. Или если их кандидат не выйдет вперед, или их земляки не будут править, или их семью обойдут, и так далее. Откуда это? Это от ущербного понимания значимости. Потому что мы понимаем, мы так жили, что значимость в нас самих, значимость в наших детях, значимость в наших родственниках, в нашей семье, в нашем имени, чтобы оно звучало периодически, повторялось. И если этого нет, мы себя чувствуем ущемленными, обиженными, может быть, даже конфликтующими, может быть, отвоевывающими эту значимость. Это реальная ситуация, в которой очень многие христиане живут сегодня. Кстати, так же жили ученики. О чем они говорили? Они говорили, кто больше, они спорили, Петр с Иоанном, Иоанн с Иаковом, может быть, там с Фомой или Филиппом и другими, кто больше, кто будет там руководствовать, кто будет управлять, кто будет рядом с Иисусом Христом. Иногда люди думают, что их значимость в другом. Есть такие люди, которые уже перестали бороться за какие-то посты в церкви, они просто зарабатывают деньги, а это сильно низко. Кто там когда объявлять будет, кто там когда. Я вот просто, люди не успел еще школу закончить, он уже день и ночь ноги гнет и голову гнет. Для чего? Quick buck. Быстренько сколоти капитал. Почему ему надо? Что ему, есть нечего что ли? Абсолютно нет. Ну просто у других уже трак, крутая машина, мотоцикл. И ему надо. Почему? В этом значимость. Человек этим живет. Если этого нет, он чувствует себя ущербным. Он чувствует себя забитым. Или же наоборот, образованность. Да, вы богаты. Ну, а я врачом скоро буду. Самые разные формы. Та же самая проблема. Это христиане. Это все люди, которые пришли ко Христу, но они принесли с собой свой менталитет. Они в этом менталитете продолжают жить. Есть другие христиане, которые видят свою значимость в национальности. Я чисто случайно сегодня одел желтую рубашку и синий галстук, и мне уже несколько человек подошли и сказали спасибо за то, что подчеркиваешь желто-блакитный флаг. Ну, для многих людей это действительно значимость, да, вот мы русские, или мы украинцы, или молдаване, или еще какая-нибудь нация. Многие люди продолжают жить с этой идеей, с идеей своей значимости. Давайте посмотрим, в чем Христос видел значимость. Источник значимости. Откуда она происходила в его сознании? Значимость Божьих детей чрезвычайно интересна. С одной стороны, он говорит, что та значимость, которой обладают дети Божьи, выше всего. Абсолютно выше всего. Нет никакой возможности на земле, чтобы подчеркнуть, чтобы иметь сравнимую по уровню значимость с той, которую имеют дети Божьи. Почему? Потому что это значимость Бога, абсолютного, совершенного Бога. С другой стороны, эта значимость не является их собственной. Давайте прочитаем еще раз эти слова, 5 стих. «И кто примет одно такое дитя, тот меня принимает». Послушайте значение этих слов. Иисус Христос говорит о нас с вами. Он говорит о тех, кто в простоте сердца пришел к Богу, признал свою ничтожность, признал свою полную нужду, признал величие, право, суверенное владычество Бога, пришел к Нему и упал перед Ним. И Христос говорит, вот таких, когда люди встречают, когда они реагируют на таких людей, я сам лично стою за ними. Все люди, которые имеют дело с этими маленькими, слабыми, признавшими свою слабость людьми, имеют дело лично со мной. Источник значимости. Вам, наверное, приходилось иметь дело с ситуациями, когда значимость определяется не человеком, а кем-то другим. Например, иногда детей встречают или к ним относятся по достоинствам их родителей. Вы встречаетесь с кем-то, а, ты сын того-то. И у вас сразу срабатывает или хорошее, или не очень хорошее. Вы еще не знаете этого сына, но вы знаете его отца, и поэтому у вас срабатывает определенное отношение к этому человеку. Или, если вы помните, когда-то апостол Павел, он был взят в Иерусалиме, в храме его арестовали и хотели бичевать. Все то, что видели солдаты, это была типичная ситуация, они видели в нем возмутителя порядка, и когда они решили навести порядок, устранить эту проблему, что они делают? Они, так написано, они решили бичевать его, чтобы потом с ним поговорить. Такой у них был опыт, практика такая была. Но до того, как они успели это сделать, Павел сказал, успел сообщить, что он римский гражданин. И сразу же отношение к нему изменилось. Его сразу развязали, его сразу повели и стали говорить, ах, ты римский гражданин. Вы знаете, почему отношение изменилось? Не потому, что в Павле увидели что-то ценное, просто увидели, что за ним стоит авторитет Римской империи, императора. Вот эта ценность не в самом Павле, а в его гражданстве, в том, что ему просто случилось родиться римским гражданином. Вот это примерные иллюстрации того, как ценность заключается не в носителе, не в самой личности, а в ком-то. Это ценность или значимость, которая передана от кого-то. И Бог объясняет нам, Он говорит, настоящая значимость христианина заключается в Боге, который его принял. И нам нужно это понять, дорогие друзья. Нам нужно научиться этим пониманием жить. Нам нужно сделать это понимание рабочей философии жизни. В послании к Филимону апостол Павел просит Филимона, просит своего друга, который много получил от него духовных каких-то духовной помощи. Он посылает беглого раба, который убежал от Филимона когда-то, и он пришел в Рим, и там, по всей видимости, от служения апостола Павла обратился. Теперь он посылает этого раба и знает, что у этого раба проблемы с Филимоном. Он убежал. По тому времени, по тем законам, его могли просто убить. За такую дерзость. Но Павел посылает этого человека. Что он говорит Филимону? Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Вот смотрите, сам вот этот беглый раб, он достоин был жесточайшего наказания. Но так как Павел его посылает, и Павел просит за него, он говорит, прими его по моему достоинству. И, кстати, он там дальше пишет, а то, что ты мне должен, это бесспорно. Это факт, что этот человек, Филимон, очень много получил от Павла, и поэтому он говорит, вот теперь на мне пусть его долг. Мы с тобой рассчитаемся. Теперь прими его, как меня. Вот в этом суть значимости человеческой. Вы знаете, когда мы читаем в Библии историю творения, мы видим детальное описание, что в человеке никогда и не было заложено своей собственной ценности. Давайте посмотрим 2 глава книги Бытия, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кем был человек до сотворения? Глиной. Кстати, Адам в переводе с еврейского – это красная глина. И так, кстати, не сама по себе существовала во Вселенной. Что вот я вот такая глина вот был, и меня Бог потом нашел и посмотрел, о, это качественный материал, с которого я, не сделали ли мне человека? Не из другого какого-то, не с угля или еще какого-то. Абсолютно, даже эту красную глину, заслуга, что она там появилась, Бог создал ее. Ну, это полдела еще. Это еще даже до грехопадения. Даже до грехопадения ценность человека заключалась в Боге, сотворившем его, а не в самом человеке. Но после грехопадения ситуация еще сильнее осложнилась. Дело в том, что теперь вот это творение, которое само по себе не имеет ценности, оно не просто стало творением, зависевшим от Бога, оно стало восставшим против Бога творением. Здесь совсем ситуация стала плохой. Ефесянам 2 глава 3 стих Бог описывает через апостола Павла, между которыми и мы все жили. Павел пишет, он соотносит нас вместе с собой. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот это наша природа, вот в чем суть нашего достоинства. Мы достойны только гнева, мы чада гнева. И вот этот менталитет, он очень трудно исправим в нашем понимании. Нам трудно научиться смотреть на себя таким образом, что наша ценность только в Боге. Есть люди, может быть, вам приходилось видеть, которые не могут без кислородного аппарата. Может быть, видели, они постоянно в магазин даже баллончик возят с собой кислородный. Они не могут. Почему? Потому что они знают, что они могут выжить без этой штуки. Отключи эту линию, смерть сразу. Нам не хватает этого понимания. Мы живем только потому, что Божий кислородный аппарат, он сам поддерживающий нашу жизнь, Он с нами. Это единственная причина, почему мы живем. Потому что Он поддерживает жизнь каждое мгновение, функционирование всей Вселенной. Это значимость самого Бога. Вот казалось бы, в таком положении человек находится, человек в себе не имеет ничего ценного, и у нас сразу же мышление следующее. Раз он не имеет ничего ценного, значит, тогда мы можем через него переехать. Значит, тогда это вообще мусор, отбросы, и вообще зачем здесь говорить о гуманизме, о всяких разных вопросах, связанных с правильным отношением к людям. Вопрос заключается в том, что вот этого человека, как только он наполнен Богом, как только он соединен с Богом, он приобретает чрезвычайную значимость. Несколько примеров. Здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям», он подчеркивает еще раз, он говорит, «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, не по нашим заслугам, и воскресил с Ним, и сразу из ада куда? Посадил на небесах». Сразу, уже сейчас. Речь не идет о том, что ну я посмотрю, ну кто дотянет до первого неба, кто может где-то там на втором застрянет. Но уже самых таких хороших, те уже я, может быть, там и приму когда-нибудь, после длительных лет чистилищ. Потому что ценность не в нас. Достоинство не в нас. Достоинство в Нем. В Его благодати. Мгновенно. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах». Уже сейчас, совершенное время. Прошло уже, это уже факт. Если человек в смирении сердца преклонился перед Богом, если человек с детской доверчивостью и простотой пришел пред Иисуса Христа, он уже сидит на небесах. Небо, вся вселенная рассматривает его уже, как того, за кем стоит небо, за кем стоит авторитет самого Бога. Нам нужно научиться мыслить так. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот где наше достоинство. Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться, если только умолились как дети, если только очень просто доверили свою жизнь и идем в послушание, отдали Ему свою жизнь». Он говорит, что верующий человек, человек, как дитя, пришедший к Иисусу Христу, пришедший к Богу, верующий человек на небесах будет разделять наследство со Христом. Он не просто будет на небесах второго класса, или третьего, или десятого. Он будет находиться на небесах для того, чтобы делить наследство, сонаследники же Христу. это те, кто входит в наследство. Очень жаль тех христиан, которые продолжают искать свою собственную значимость. Тратят время, силы, расстраиваются, раздражаются, обижаются, борются, деньги вкладывают. Все только для того, чтобы найти свою собственную значимость. Тогда, когда там, никогда не найдут. Ее можно найти только полностью, по-детски, просто доверившись Иисусу Христу. Условия значимости. Как мы уже говорили, что это отношение базируется не на достоинствах человека, а на том, что они дети Божьи. Это благословение детей Божьих. Не хитрых таких пальцев веером крутых верующих, которые и здесь, и там, и вот там все высчитают, все обхитрят, где-то каким-то образом пробьются, и вот они уже здесь верующие. Простые дети. Те, о ком можно сказать «дети». Братья и сестры, как часто мы осложняем свою жизнь всеми вот этими выкрутасами. Как часто мы забиваем свою голову тем, что абсолютно не надо, тем, что только осложнит нас и абсолютно не поможет. Как просто. Кто примет одно такое дитя, Он ясно говорит, кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. Речь идет о детях. Речь идет о тех, кто как дети доверился Христу. Мы подробно в прошлый раз говорили о том, что это значит. Это не значит глупость, это не значит недалекость. Это значит простое доверие себя, всей своей жизни, всех обстоятельств. Почему вы часто расстраиваетесь? Почему вы часто вступаете в конфликт с другими? Почему? Потому что вы не можете доверить Богу. Вы сами сейчас хотите решить ситуацию. И когда она не решается прямо сейчас так, как вы хотите, вы или обижаетесь, или раздражаетесь, или же предпринимаете усилия еще больше, чтобы добиться этого. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Наша малость, братья и сестры, является не проблемой, а достоинством. Нам нужно это понять. Нам нужно увидеть в этом достоинство. Мы часто говорим, что это так, но очень мало мы живем этим. Очень мало это повлияло на сам ход нашего мышления, на механизм принятия наших решений, на механизм формирования наших чувств. Своими попытками снискать собственную значимость абсолютно невозможно. Мы, наоборот, ее разрушим. 1 Петра, 5 глава, 5 стих говорит, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
2: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Наступает неделя челленджа в эфире библейское вещание BBN. Если вы студент нашего библейского института BBN, мы призываем вас пройти хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не студент, не упустите шанс зарегистрироваться прямо сейчас. Просто нажмите на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к испытаниям?

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верою эти слова, сделайте это прямо сейчас.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Здравствуй! Помнишь, о чем печалился Саул? Филистимляне наступали на Израиль, а царь уже совсем потерял силы. Бог отступил от него по причине его гордости и непослушания. В отчаянии Саул отправился к волшебнице. Женщина вызвала дух Самуила, который предсказал Саулу скорую смерть. Давид у филистимлян. Библия, первая книга царств, с 27 по 29 главы. Давид, уже несколько лет скрывавшийся от гнева царя, в конце концов впал в уныние. «Когда-нибудь Саул убьет меня», — сокрушался он. «Только среди его врагов я могу быть в безопасности». И вот, в поисках спокойной жизни, Давид поселился среди врагов Израиля, филистимлян. К тому времени, когда Саул навестил волшебницу в Аендоре, Давид уже больше года жил у филистимлян. Филистимский царь по имени Анхус благоволил к Давиду. Находя полезным союз с Давидом и его людьми, Анхус отдал им укрепленный город Секелак, и они обосновались в нем вместе со своими семьями. Со своими людьми Давид совершал походы в соседние земли и приносил Анхусу богатую добычу. Филистимский царь верил словам Давида и думал, что он нападает на израильтян, хотя на самом деле Давид опустошал владения языческих народов, издавна враждовавших с Израилем. Когда филистимляне собрались на войну с Израилем, Анхус взял людей Давида в ополчение, а его самого назначил своим телохранителем. Давид вел себя так, будто он был готов воевать со своим народом. С самого начала он ввел Анхуса в заблуждение, и теперь уже поздно было говорить правду. Оставив свои семьи в Секелаге, Давид и его люди с оружием в руках пришли в стан филистимлян. Когда филистимские князья увидели воинов Давида, ими овладело беспокойство. «Что делают здесь эти евреи?» – спрашивали они у Анхуса. «Не тревожьтесь», – успокаивал их Анхус. «Давид и его люди на моей стороне. Они будут славно сражаться за нас». «Неужели ты веришь им?» – упорствовали филистимляне. Да едва начнется битва, как Давид предаст нас и станет сражаться на стороне врагов. Немедленно отошли его прочь. Анхусу не оставалось ничего другого, как призвать Давида и сказать ему: «Я верю тебе всем сердцем, но другие князья не хотят видеть тебя на поле битвы. Возьми с собой своих людей и возвращайся с ними в Сикелак». Давид притворился огорченным, но в душе благодарил Бога, который выручил его, хотя Давид и не считал себя достойным его милости. Чему мы научились из истории, которую услышали сегодня? Бог заботится о своих, как он сделал это с Давидом и его соратниками. Им не пришлось воевать против своего народа. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божие и послушать библейские истории. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 9. Книга Екклезиаста, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Если в мамины духи или в папин одеколон попадет муха, ни мама, ни папа этому не обрадуются. Мертвые мухи, утонувшие в супе, выбрасываются вместе с супом. Такой суп никто не захочет съесть». Царь Соломон сказал, что точно так же, как мертвые мухи портят самые замечательные духи и ароматные мази, так уважаемого человека, который сделал глупость, люди перестают уважать. Медведь в сопках. Рано утром, в субботу, старенький ГАЗ-53 повез работников аптечного склада в сопки на заготовку сена. В те времена очень часто людей с разных предприятий отправляли на заготовку сена, уборку картофеля и других овощей. Считалось, что таким образом город помогает селу. Я с удовольствием поехал вместе с мамой. Мне очень нравилось бывать в сопках. Так назывались наши дальневосточные горы. В сопках всегда было красиво. Много разных цветов, разных деревьев. Часто встречались и заросли лесного ореха, лещины. Немного побродив среди работающих взрослых, я пошел гулять. Я поднимался на вершину сопки среди негустого леса и по пути рассматривал попадающиеся растения и цветы. Мне это было очень интересно. Когда я встречал неизвестное растение, то внимательно рассматривал его, чтобы потом спросить у взрослых, как оно называется. Я как раз рассматривал заячью капусту, похожую на звездочку со многими лучами, как вдруг из кустов густого орешника, растущего впереди, послышалось глухое рычание. Я замер на месте, думая, что мне это послышалось. Но как только сделал еще шаг, рычание повторилось и уже громче. Мне стало очень страшно. «Наверное, там спрятался медведь», — подумал я. Рычание стало еще громче, и я испуганно сказал: «Мама!» «Наверное, медведь решил меня съесть». Я не мог пошевелиться от страха и боялся бежать, думая, что медведь обязательно погонится за мной. Но вдруг в кустах кто-то засмеялся, и оттуда вышел молодой мужчина. Я не знаю, сколько ему было лет, но он был взрослый и ничего не боялся. «Эх ты!» — смеясь сказал он. «Что же ты так струсил? Я просто пошутил с тобой». Мне стало очень стыдно за то, что я и на самом деле струсил. Огорченный, я спустился с сопки и вернулся к тому месту, где работали взрослые. Я никому не сказал о том, что произошло в сопках, чтобы надо мной не стали смеяться. И старался не попадаться на глаза тому парню, который в шутку напугал меня. Но когда мы возвращались домой, он со смехом рассказал это всем, кто сидел в кузове машины. Ему было весело от своей шутки, а мне было стыдно за свой страх, и я подумал, что сейчас надо мной все будут смеяться. Но никто не смеялся, а этому парню сказали: «Какой же ты глупец! Не стыдно ли тебе пугать таких маленьких детей?» Мне было тогда 5 лет, и всю дорогу, пока мы ехали домой, никто с ним больше не разговаривал. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Эти слова написал апостол Иоанн, ученик Господа Иисуса Христа. Он тоже знал, что такое страх. Когда их учителя распяли на кресте, Иоанн и все другие ученики собрались вместе в доме и крепко-накрепко закрыли двери из опасения перед иудеями. Они боялись, чтобы с ними не поступили так, как с их учителем. Думаю, что каждый из вас в своей жизни чего-нибудь добоялся. Можно бояться грозы, злой собаки, темноты, разбойников и многого другого. Но когда мы знаем, что Бог любит нас и охраняет во всех случаях, тогда страх уходит. В любви нет страха. потому что любовь прогоняет страх. Бог, в Которого мы верим, сильный и могущественный, чтобы защитить и спасти тех, кто верует в Него. Выучите, пожалуйста, наизусть этот стих из Библии и ничего не бойтесь. 26-й Псалом, 1 стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?»
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Зайчики, вы куда так торопитесь? Неужели на лесную почту? Подождите, и я с вами.
1: Конечно, подождем, Белочка.
2: Эй, уи, малышня! Ой, а куда это вы? Ой, Белочка с вами.
0: Кабанчик, если хочешь, можешь с нами пойти. Но мы спешим. Хотим скорее получить наш любимый журнал «Тропинка». Разве ты забыл, что я уже его второй год выписываю?
2: А, «Тропинка». Точно, точно, я что-то слышал. Ой, я даже, кажется, читал. Белочка, да ты же мне сама давала его почитать.
0: Верно. Так ты с нами, кабанчик?
2: Детский христианский журнал. Ой, а слушайте, а как он появился-то, из журнала «Тропинка»? А почему его вдруг издавать стали? Вы случайно не знаете?
0: Конечно, знаем, правда, зайчата? Об этом даже в нескольких номерах журнала рассказывалось.
3: Мы тоже, Белочка, эти статьи читали.
2: Ну так скорее, скорее рассказывайте. Я так люблю всякие неточности. Ой, в смысле, подробности я хотел сказать.
1: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас в радиопередаче «Ждем гостей». Дорогой гость, журнал «Тропинка».
0: Итак, слушай, кабанчик. Все началось в 1989 году, когда Вальдемар Цорн, сотрудник миссии «Свет на Востоке», и его жена Эльвира посетили церкви в Украине. Представляете, в те годы в церквях практически не проводилось никакой детской работы. Работа с детьми была под запретом. Никаких пособий для занятий, никаких детских христианских песен. И верующие люди подходили к заграничным гостям, расспрашивали их о духовной работе с детками в Германии и просили о помощи.
2: И что же, Вальдемар с Эльвирой помогли украинским деткам? Ну, если еще нет, то я, кабанчик, я готов прийти на помощь. Ведь кто, кто самый главный помощник? Ну, конечно же, я. Ой, Белочка, где же мой рюкзак-то с желудями?
1: Подожди, кабанчик, послушай дальше.
4: Как и у тебя, кабанчик, у супругов Цорн появилось огромное желание что-нибудь сделать для деток в Советском Союзе. Но как же помочь сразу многим? Так родилась идея создания детского христианского журнала. Теперь надо было дать ему название, такое, которое наилучшим образом отразило бы его цель.
2: Ой, так название-то я тоже мастер придумывать. Вот как вам нравится, например, «Детки и кабанчик»? Ой, не-не, просто, знаете, так просто «Кабанчик».
0: Всем ты, кабанчик, мне нравишься. Только бы чуточку поскромнее.
1: Очень много названий перебрали Вальдемар и Эльвира. И ручеек, и колосок, и родничок. Наконец остановились на названии «Тропинка», решив, что это самое подходящее. Так от идеи до ее осуществления прошел один год.
0: Представляете, журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер журнала. Печатался он на 20 страницах. А на следующий год журнал стал выходить регулярно, уже на 24 страницах. Сначала один раз в 3 месяца, а затем один раз в 2 месяца.
4: Сегодня журнал печатается на 32 страницах. Тираж журнала составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. Среди них есть даже такие страны, как Парагвай и Сирия.
1: Печатается «Тропинка» на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. Украинская «Тропинка» называется «Стежинка».
0: А работает над журналом целый коллектив художников, редакторов и корреспондентов детей, которые присылают в журнал свои рисунки, вопросы, кроссворды, стихи, рассказы.
2: Так это ж значит, я тоже могу в журнал «Тропинку» послать свой рисунок.
0: Можешь, кабанчик, и стихотворение написать, и рассказик.
2: Ну, стихи это по твоей части, Белочка. Рассказы пусть Бобрик пишет. Думаю, у него получится. Знаешь ли, так вот после физического труда полезно бывает. Ой, слушайте, а у меня вопросик имеется. Только не перебивайте, а то вдруг забуду. Вот как же рождается каждый номер? Ну, с чего все начинается-то?
0: Один раз в год, в мае, в офисе миссии «Свет на Востоке» в городе Корнталь, это в Германии, собирается вся редколлегия журнала. Собираются для обсуждения тем на следующий год, то есть сразу для всех шести номеров. Ведь каждый номер журнала «Тропинка» имеет свою тему.
2: Слушайте, если у вас не будет подходящих тем, обращайтесь к Кабанчику, он всегда поможет.
4: Каждому заседанию Эльвира Цорн, она ответственный редактор журнала «Тропинка», уже заранее подготовила 10-12 тем. Из них редколлегия выбирает 6 или предлагает другие темы.
1: Очень важно, чтобы темы были интересными, нужными маленьким читателям, ведь главная цель журнала – познакомить детей с Богом.
4: Каждой теме подбирается история из Библии. Например, история о блудном сыне подходит к теме об истинной и ложной радости.
1: За правильное изложение учения Христа в журнале отвечает руководитель издательства Вальдемар Цорн. Поэтому он и пишет библейские истории и статьи, излагающие учение Библии.
4: Еще на заседании редколлегии обсуждаются новые рубрики «Критика», «Отзывы» и «Приложения читателей». А остальной материал подбирает ответственный редактор каждому номеру журнала.
2: Хорошо. А вот, допустим, я написала стихотворение, или там рассказ. Белочка, не надо на меня так пристально смотреть. Я же сказала, допустим. Ну вот что же будет с моим стихотворением дальше, а?
0: Хороший вопрос, Кабанчик. Какой же путь проходит рассказ или стихотворение, прежде чем они попадают в журнал? Так слушай, все рассказы и стихи, которые присылают читатели, взрослые дети прочитываются ответственным редактором. Хорошие рассказы и стихи откладываются в определенные папки. Потом, зная тему журнала, можно подобрать рассказ или стихотворение на нужную тему.
1: Также Эльвира делает заказ христианским писателям написать рассказ к нужной теме. А стихи берутся из стихотворных сборников известных поэтов.
4: Некоторые рассказы переводят с других языков. Так маленькие читатели могут знакомиться с жизнью детей в других странах.
1: Вот, к примеру, нужны рассказы к теме об истинной радости. В папке с рассказами ищут один подходящий, и затем его набирают на компьютере.
4: Другой рассказ заказывается, например, Виктору Ахтерову, и через какое-то время в редакцию от него приходит рассказ под названием «Совсем свой».
1: Третий рассказ найден в одной немецкой книге. Прежде чем отдать его на перевод, нужно получить разрешение от издательства для использования его в журнале. Через некоторое время разрешение получено и рассказ переведен. Выбранные стихи также набираются на компьютере.
0: Потом все материалы внимательно прочитываются всеми членами редколлегии и ответственным редактором, и еще корректором. И потом их еще просматривает Вальдемар Цорн. Теперь весь текст можно отдать на перевод для немецкого и украинских журналов.
2: Так что же станет тут своим рисунком? И вообще, в «Тропинке» столько разных иллюстраций. Но кто творит всю эту красоту?
1: Для перевода на украинский язык и иллюстрирования художниками рассказы, стихи, кроссворды отсылаются в Киев. Присланные в Киев тексты Елена Микула, она является еще и ответственным редактором украинской «Стежинки», распределяет между художниками. Она сама также рисует и пишет рассказы.
0: Как же рисуется журнал? Ой, это очень интересно. Елена Микула дает художнику, например, текст рассказа и объясняет, сколько страничек он займет в журнале. Художник внимательно читает текст. Значение имеет каждое слово. Затем начинается работа над эскизом. Эскиз – это как черновик. На этом черновике художник отводит место для заголовка, текста и иллюстрации. Эскизов может быть несколько. И это уже называется творческий поиск.
2: Ой, а расскажите мне скорее, а что же ищет художник?
4: У художника во время работы возникает множество вопросов. Как, например, изобразить героев рассказа или во что их одеть?
1: А еще, на какие детали обратить внимание? Какой выбрать стиль изображения? А может, нужно немного пофантазировать? Добавить что-то, что поможет лучше раскрыть содержание. Вот в чем заключается творческий поиск художника.
4: Если тема историческая, библейская или о жизни миссионеров в какой-нибудь далекой стране, то приходится обращаться к энциклопедиям, словарям и другим умным книгам.
1: А когда эскиз готов, можно приступать к оригиналу, чистовику. Теперь рисунок переносится с эскиза на формат. Так называется лист бумаги нужного размера.
4: Затем художник рисует в цвете. Акварель, гуашь, самые тоненькие кисточки, тушь и перо. Вот необходимые материалы и инструменты художника.
0: Открою секрет. Художник работает не один.
2: Как это? Ой, кто же ему помогает?
0: Сам Господь. Помнишь, написано в книге Колоссянам в 1 главе в 16 стихе: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Бог в совершенстве знает все тайны своего творения, ведь Он самый великий художник, и Он помогает рисовать художнику.
2: Что-то мне, ну так, захотелось журнал «Тропинка» почитать, а еще, знаете, вот кофейку хочется.
0: Наконец, отпечатанные журналы появляются на складе миссии «Свет на Востоке».
4: Здесь сотрудники и добровольные помощники подготавливают журналы к рассылке, кладут их в конверты и наклеивают адреса. Конверты отвозят на почту, и вскоре читатель держит в руках свежий номер журнала.
1: А оттуда сотрудники и добровольные помощники миссии каждые 2 месяца рассылают журналы своим маленьким подписчикам.
2: Так. Ой, а сколько же времени занимает работа над журналом?
0: Давайте посмотрим. Для примера. Над 2-м номером 2000 года работа началась 1 июля 1999 года.
2: Ну, так сколько же в эту тропинку труда вложено и сил. Слушайте, Белочка, зайчата, а давайте скорее уже журнал читать, кроссворды, загадки отгадывать. Я сейчас, знаете, я даже кофе сварю, не поленюсь.
0: Дорогие ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.

0: «Человек по сердцу Бога». Так в Библии назван Давид. Какими же качествами нужно обладать, чтобы Бог мог так сказать и о нас?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня мы начинаем новую серию бесед и будем говорить о человеке, которому в Ветхом Завете посвящено больше глав, чем кому-либо другому. Название этого цикла – «Давид, человек по сердцу Бога». Мы будем говорить о человеке, который обладал чистым сердцем, желанием действовать, удивительной храбростью и большой любовью к Богу. Посмотрим на качества Давида, которые были очень важны для Бога, чтобы избрать его будущим царем Израиля. Люди смотрят на внешний облик человека и на те его качества, которые заметны и бросаются в глаза. Название сегодняшней беседы – «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути».
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы начнем читать историю жизни Давида. Это необыкновенная жизнь Давида началась в пыльных овчарнях Иудеи, а закончилась 40-летним правлением величайшего царя. Вы только подумайте об этом. Между этими событиями он победил великана Голиафа, прятался и убегал от царя Саула, написал множество прекрасных псалмов, расширил границы Израиля. Это поразительные достижения, но ни одно из них не могло бы стать реальным без Божьей работы, которая непрерывно происходила за сценой. Бог готовил царство для того, о ком Самуил сказал: «Человек по сердцу Божьему». Мы будем читать из Библии, из Ветхого Завета, первую книгу царств. Но начнем читать с 8 главы, чтобы увидеть, как Бог работал над подготовкой места действия задолго до того, как события начали происходить. Бог всегда желает нам лучшего. Помните об этом, когда вместе со мной будете открывать первую книгу царств, 8 главу. Там описано, как израильтяне просят у Божьего пророка Самуила дать им царя. Первая книга царств, 8 глава, с 1 стиха. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот Бог дал Самуилу указание, как реагировать на слова народа. Вот что сказал Господь. Мы читаем дальше. «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Но народ все равно настаивал на том, чтобы этот священник Самуил выбрал им царя. Они игнорировали предостережение Самуила. Прочитаем чуть далее, из 8 главы 1 книги царств, с 19 стиха. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». На этом закончим чтение. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем новую серию бесед, которая, как и предыдущая, будет биографической. Мы будем читать о жизни Давида. И в Писании много хорошо известных героев, но, возможно, вы удивитесь, что о Давиде написано больше, чем о любом другом библейском персонаже. Аврааму посвящено 14 глав, так же, как Иосифу, Иакову 11, Илии 10, Как думаете, сколько глав описывает жизнь Давида? Если я правильно посчитал, то 66. Если не считать ссылки на жизнь Давида в Новом Завете, то 59. Только задумайтесь над этим. 59 глав. И это очень много. В Библии мы встречаем очень много описаний жизни этого Божьего человека. И это неудивительно, потому что Давид – это тот, кто в Библии назван «человек по сердцу Бога». И именно так и называется наш новый цикл о жизни Давида. Теперь, когда мы знаем, что о Давиде написано очень много в Библии, то четко осознаем, что это уникальный, феноменальный человек. И нас ждут интересные встречи. О Давиде написано в Ветхом Завете, но сегодня мы прочитаем текст из Нового Завета, а именно отрывка из первого послания Коринфянам, первой главы. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что Давид не просто был особенным человеком, кто сам по себе обладал уникальными качествами, и Бог использовал его, просто потому что Давид был таким подходящим для роли царя. Все совсем наоборот. В первой главе первого послания Коринфянам мы читаем о том, как по-разному люди видели апостола Павла и по-разному воспринимали Евангелие. Некоторые из тех, кто читал послание Павла, были иудеями, они искали чудес и знамений, которые бы подтвердили, что он Божий человек. Некоторые из его читателей были греками, а греки, согласно 22 стиху 1 главы 1 послания к Коринфянам, ищут мудрости, и нужно понимать греческий образ мышления. Греки тех дней всегда искали знаний, и они были поражены тем, что они видели. Для греков очень мало значила ваша личная жизнь. Более важно было то, насколько вы сильны, атлетичны, как вы выглядите. И они были удивлены проповедью апостола Павла о Христе. Одна из главных мыслей Павла. «Я пришел к вам не на основании человеческой мудрости, не используя удивительные человеческие способности. Я пришел к вам по милости Божией». Если ваша Библия недалеко, то откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, первую главу. Мы прочитаем 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Апостол Павел говорит, посмотрите вокруг, коринфяне. Вы не найдете тех людей, которые оставляют неизгладимое впечатление. И далее он пишет. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Дорогие друзья, мы часто забываем об этом принципе, потому что в каждом из нас есть что-то от греков. Мы всегда ищем того, чем можно было бы похвастаться. Мы всегда озадачены чем-то внешним. Мы хотим, чтобы человек был ярким, привлекательным для нас. Но Бог говорит, мой выбор основывается не на этом. Я предлагаю вам послушать, как 28 стих звучит в новом переводе Российского библейского общества. «Избрал безродное и ничтожное, так сказать, ничто, чтобы обратить нечто в то, что для мира что-то значит». Интересно написано. Бог избрал ничто, чтобы обратиться в нечто значащее. И это очень подходит к истории Давида. Есть принцип, который бы я хотел донести до нас. Помните о нем на протяжении всей нашей сегодня беседы. А лучше и в будущем. Божий принцип выбора человека противоположен тому, как выбирают люди. И у меня есть убедительные причины, чтобы так утверждать. Божий выбор человека противоположен тому, как выбирают люди. Почему я уделяю этому внимание в самом начале наших бесед? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что, по сути, вы не так сильно уж отличаетесь от Давида. Внешне в юноше Давиде не было ничего выдающегося. И когда Бог смотрел на него, он не мог сказать: «Ничего себе! Вот это он! Вот это мой человек!» Как мы поймем сегодня, Бог избрал человека, и в нашем случае Давида, который не отличался ничем выдающимся на первый взгляд. И если бы я мог изменить что-то в своем сознании, то я бы очень хотел уметь смотреть на людей так, как смотрит Бог. Я бы очень хотел блокировать свои человеческие впечатления, то поверхностное, внешнее, что мы видим в первую очередь, но обладать способностью немедленно всматриваться в сердце человека, чтобы понимать мотивы поступков. И было бы прекрасно знать, что кто-то смотрит на нас так же, как Бог. Ах, как бы я хотел видеть мотивы людей, знать, на самом ли деле они имеют в виду то, что говорят, и понимать, что происходит в сердце человека. Насколько их вера поверхностна или поистине глубока. А какое бы это было облегчение при общении с продавцами, мы бы сразу понимали, когда они говорят о выгодной покупке, а когда пытаются продать нам залежавшийся товар. Но это уже не по теме. Если бы мы обладали возможностью смотреть на людей Божьими глазами, мы бы сразу видели лицемеров и не путали бы их с искренними людьми. Не возгордитесь. Бог дает смиренным благодать. Мы многое знаем, но можно знать о Боге, а самого Господа не знаем. Поэтому Господь и говорит, мы прочитали это в первом послании к Коринфянам, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, не гордилась. Хочу дать вам сегодня надежду. Сегодня мы не будем глубоко копать, как Бог начал использовать Давида, но мы обязательно посмотрим, как наш сегодняшний принцип работал в жизни Давида. И, как я уже сказал, Давид не выглядел каким-то особенным. Он не отличался ничем от любого другого иудейского парня его возраста. Но у Давида был характер, сердце, обращенное к Богу, и Бог видел его. Знаете, возможно, соседи Иессея, отца Давида, жившие на ближайших фермах, если можно их так назвать, даже не знали, как зовут этого младшего мальчика. И если вы помните, Иессей, его отец, даже не сразу вспомнил о нем, когда пророк Самуил спросил: «Это все твои сыновья?» И Иессей подумал и вспомнил: «А, да, на поле пасет овец еще один мой сын, самый младший». Самуил велел сходить за ним. Давида привели. И тут произошло то, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам. Ничего не значащее стало значимым. Хотя мы с вами, посмотрев на этого пастушка, который только что пришел с поля, и наверняка пах так же, как овцы, не заметили бы в нем ничего особенного. Сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну деталь. И для этого нам нужно будет открыть первую книгу царств. Мы прочитаем отрывки из разных книг Библии, но все они расскажут нам о том, как Бог делает свой выбор. Первая книга Царств, 16 глава, 12 стих. Это единственное место, где мы можем прочитать о внешности Давида. Я хочу, чтобы вы послушали, как он описан. Первая книга Царств, 16 глава. «И послал Иессей». И привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». Белокур, красивые глаза и приятное лицо. Ну, что еще надо? Это неплохое начало. Но еще в другом переводе написано, что он был румян. На самом деле это удивительно. 66 глав посвящены Давиду. Но все, что мы знаем о его внешности, это светлые волосы, яркие глаза, миловидное лицо. Вы знаете, о чем это говорит? Бог действительно смотрит на сердце, а не на внешность. И не важно, какой у вас рост, не важен возраст, не важен цвет глаз или пол, Бог может использовать каждого из нас. И это радость. Это прекрасно. Вам не обязательно быть отличником, не обязательно выглядеть как фотомодель или звезда экранов. Бог может использовать каждого из нас. И это самая прекрасная новость из всего, что мы сегодня услышим. Это самая большая радость из первой части истории Давида. Он был просто пастухом, чье имя не было на слуху. Ему и не было 20 лет, когда он был вызван к Самуилу прямо с поля, где он пас овец. Бог посмотрел на него и сказал: «В тебе есть то, что мне нужно». Давид был помазан елеем. Этот пример очень вдохновляет меня. Осознание того, что такой простой парень, как Давид, оказался полезным для Бога, воодушевляет многих. Ну, а теперь я предлагаю нам отправиться на 40 лет назад. 8 глава первой книги царств. Вспомним, что было немного ранее до описанных событий. Я понимаю, что многие люди недолюбливают историю. Но нужно хоть немного понимать исторический фон, чтобы еще больше оценить все происходящее с Давидом. И я постараюсь не превратить нашу беседу в скучную лекцию по истории. Прочитаю из книги под названием «От Авраама к средневосточному кризису». Здесь есть одна фраза, которая хорошо описывает то время. Вот что сказано. «Люди были на длительном дрейфе от Бога». Именно в такой обстановке родился Давид. Судьи умерли, то есть не было тех, кто бы судили народ Божий, используя Божий закон. Или был первосвященником долгое время, но вот он состарился и тоже умер. Он оставил после себя двух сыновей, которые ненавидели Бога, поэтому они никак не подходили на роли его преемников. Но был еще мальчик по имени Самуил, которого священник Илий, можно сказать, усыновил. Он был сыном Анны, рос в храме и был Божьим человеком. Прошло время, Самуил уже состарился, а люди далеко отошли от Бога. Они слышали о том, что были времена, когда Израиль был великой нацией. Они слышали о пророке Илии и времена, когда Самуил был в зените своего служения. Но они не знали этого лично. Зато они хорошо знали, что такое компромисс с грехом. И что такое непослушание? И в первом стихе 8 главы мы читаем, что Самуил состарился и поставил своих сыновей судьями над Израилем. Но что мы знаем о них? Для меня это удивительно. Вот послушайте. Первая книга царств, 8 глава, 3 стих. Но сыновья его, то есть Самуила, не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. Коррупция. Вот такое наследие оставил Самуил. Отцы, беспокоит ли вас это так же, как и меня? Единственное настоящее наследие, которое мы оставим после себя, которое будет на самом деле напоминать о нас, это наши дети. Они являются отражением нашего характера. Дети — это то, что я даю обществу. Они свидетельство того, что я могу показать Богу, что я оставляю после себя. Они продолжают носить мое имя после моей смерти. Священник Самуил прожил долгую жизнь. Он уже был готов умереть. И вот эти парни, которые порочат имя Господне, портили всю ситуацию. Окружающие люди не питали никаких иллюзий по поводу происходящего, и они стали требовать царя. И для этого у них были три причины, о которых мы прочитаем в этой же главе. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Три причины. Первая. Священник Самуил состарился. Вторая причина. Его сыновья не ходили путями Самуила. И третья. Они хотели быть похожи на другие народы. Но почему-то люди всегда хотят быть похожи на других. Они думали: мы устали поклоняться невидимому Богу. Самуил, где твой царь? Он на небесах. А мы хотим царя на земле, как у других народов. Ну вот посмотри на филистимлян, на моавитян, на других. У всех есть божество на земле, есть царь. Только у нас нет царя. А мы хотим быть такими же, как они. Интересно, что люди верующие хотят быть, как остальные. Они хотят быть похожими на окружающих людей. Делать то, что делают все. Когда Самуил услышал слова своего народа, его сердце было разбито из-за того, что они не сказали: «Мы будем ждать, пока Бог не пошлет нам решение наших проблем, пока Господь сам не восполнит наши нужды». И вместо этого они хотели царя. «Найдем подходящего человека и поставим его на царство». У нас есть видение, стратегия, ясное понимание того, что мы хотим достигнуть. Но мы читаем дальше 8 главу 1 книги Царств. Не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Это прекрасный пример. Священник Самуил вообще больше проводил времени на коленях, чем на ногах. Это был истинно Божий человек. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Дорогие друзья, если вы неплохо знаете содержание Ветхого Завета, то должны помнить, что царь Саул был видным человеком. Высокий, красивый, обладал всеми качествами, которые ожидаются от царя. Ведь именно на такие качества люди ориентируются, когда выбирают царя. Они ищут того, кто хорошо выглядит. Продавцы знают, как важна внешняя упаковка. Он будет хорошим представителем Израиля. Когда его увидели, то все буквально потеряли дар речи. И кроме того, вначале у него была нужная доля смирения. Казалось, что он может сплотить людей. Но что же мы читаем о нем далее? Он стал раздражительным, агрессивным, склонным к депрессии. Царь, готовый убивать. И кроме того, он закончил жизнь самоубийством. Но его избрали люди. Это был выбор людей. Между воцарением Саула и его самоубийством на сцене появляется Давид. Мы помним, что он родился в неспокойное время. Люди отдалились от Бога, они начали разочаровываться в своем выборе. Но что делать, когда твой царь не следует за Богом? Что может сделать народ? И наша страна знает, что такое иметь правителя, который противится Богу. И к чему это может привести? Израильтяне видели, что Саул проводит много времени в своем шатре, но там темно, что он говорит странные вещи странным голосом. И вот в первой книге Царств, 13 главе, мы узнаем, что Бог сказал Саулу, что он больше не подходит для роли царя. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Когда Израиль требовал от Самуила поставить им царя, чтобы он был помазан, то этим народ хотел, чтобы следовали правилам других народов. Перейти от теократии к монархии. Теократия значит управление Богом, а монархия – управление одним человеком, царем. 10 заповедей были как конституция. Закон в Ветхом Завете был прописан. Конституция и закон представляли волю небесного царя. Когда Израиль требовал земного царя, то это становилось ответственностью земного царя управлять народом, используя те же законы. Саул не справился с управлением, и это стоило ему царства. Бог ставит, и Бог снимает. Теперь давайте разберемся, кого же искал Господь. Что здесь написано? Господь найдет себе мужа. Мужа, значит, мужчину. Не какого-то идеального суперчеловека, а просто одного из представителей человеческого рода, такого же, как мы с вами. Но есть и качество, которое Бог искал. И прежде всего, духовность. Дорогой слушатель, я хочу напомнить вам сегодня, что Бог управляет историей. И не случайно, что вы слышите эту передачу, эту беседу сегодня. Хочу напомнить, что каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. Поэтому призываю вас с молитвой начать читать Священное Писание и избрать приоритетом для своей жизни Бога, служить прежде всего Ему и позаботиться о своей душе, чтобы иметь жизнь, жизнь вечную. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что хорошо бы нам научиться смотреть на людей Божьим взглядом. Наверное, полностью мы никогда не овладеем этой способностью, так как мы люди. Но научиться смотреть глубже, уделять меньше внимания поверхностному в человеке – это в нашей власти. Люди, окружавшие Давида, не видели в нем ничего стоящего. Но Бог видел в нем будущего царя. Израильский народ смотрел на внешность, поэтому они избрали себе царем высокого, статного, сильного Саула, забыв посмотреть в его душу. Каковы были мотивы его поступков? О чем он думал? На что он готов был ради власти и славы? Хорошо бы судить о людях не по внешности, а смотреть на их характер. А также самим в первую очередь заботиться не только о своей наружной красоте, но и о внутренней. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Никем не замеченный», «Нежная музыка для жесткого сердца», «Давид и карлик», «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек и Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире «Библейское вещание» BBN.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 76-м псалме, в 7-м стихе. Там есть такие слова: «Припоминаю песни мои в ночи». Я где-то читал о птичке, которая никогда не может заучить мелодии своего учителя, пока клетка ее залита светом. Она заучит отрывки этой песни, но полностью никогда не выучит ее, пока клетка не изолируется от ярких лучей дневного солнца. Так бывает и с некоторыми людьми. Они могут научиться петь только тогда, когда глубокие тени окутывают их путь. Джеймс Крильман в одном из своих писем описывает свое путешествие по Балканам в поисках Наталии, изгнанной королевы Сербии. В этом памятном путешествии, говорит он, я впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но то, что мне показалось самым интересным, продолжает он, это то, что розы надо собирать в самые темные часы ночи. Собиратели роз отправляются на работу в час и заканчивают сбор в 2 часа ночи. Сначала я предполагал, что этим руководит предрассудок, но изучив тайну этих роз, я узнал, что действительно научные опыты доказали, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. Может, это можно применить и к жизни человека? Ведь на самом деле душа познает все богатство любви Божьей во всем ее величии и совершенстве, только проходя темными и трудными путями, только побывав под небом, заволоченным грозными черными тучами. Пусть же и тогда раздаются песни благодарности, пусть приятный аромат хвалы несется к престолу Божьему.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 24. О суде и о казни грешникам. Во всех делах смотри на конец. Смотри, как станешь перед строгим судьею, от кого ничто не скрыто. Его не умилостивишь дарами, и извинений он не принимает, но по правде будет судить. О, жалкий и безумный грешник! Какой дашь ты ответ Богу, ведающему все твои беззакония, когда боишься иной раз человеческого гневного взгляда? Для чего не готовишь себя на день судный, когда нельзя будет никому оправдывать или защищать себя через другого, но всякий сам за себя понесет свое бремя? Галатам 6:5. Ныне труд иной плодоносен будет, рыдание твое благоприятно, стенания твои будут услышаны, печаль будет тебе в удовлетворение и в очищение. Великое и спасительное очищение терпеливому человеку, когда он, принимая обиды, более скорбит о чужой злобе, чем об обиде своей. Когда о сопротивниках своих молится с любовью и от сердца отпускает им вину, когда не медлит сам других просить о прощении, более склонен к сожалению, чем ко гневу, часто самому себе делает насилие и старается совсем покорить плоть свою духу. Лучше теперь очищать грехи свои и отсекать пороки, чем ожидать очищения в будущей жизни. Поистине, сами себя обольщаем мы беспорядочную любовью к плоти. Тот огонь, что сожигать будет, как не грехи твои. Чем больше теперь щадишь себя и последуешь плоти, тем более будет потом твоя язва, тем больше соберешь в себе пищи огню. В чем более грешил человек, в том и наказан будет тяжелее. Там ленивых молоть будет острое сжигало, лакомые станут мучиться безмерным голодом и жаждою. Роскошники и сладострастные погружены будут в горячую смолу и смрадную серу, и как бешеные псы завоют от боли завистливые. Ни один порок не останется без своей казни. Там гордые исполнятся всяческого стыда, и скупые стеснены будут самой жалостной бедностью. Там один час казни тяжелее будет, чем здесь столетие самого сурового покаяния. Там никакого успокоения, никакого утешения осужденным. Здесь, хотя иногда останавливаются труды, хотя иногда можно насладиться утешением от друзей. Заботься же ныне и более о грехах своих, чтобы в день суда быть тебе в безопасности с блаженными. И тогда станет с большим дерзновением праведник перед лицом оскорбивших его, и отомстится труды его. Книга Премудрости 6:1. Тогда восстанет судить тот, кто ныне смиренно покоряется суду человеческому. Тогда бедный и смиренный получит великую уверенность, а гордого страх объемлет. Тогда откроется, что мудр был в здешнем мире тот, кто умел ради Христа быть безумным и бесчестным. Тогда приятно покажется всякое бедствие, терпеливо перенесенное, и всякое нечестие заградит уста свои. Псалом 106:42. Тогда благочестивый возрадуется и восплачется безбожный. Тогда больше будет радости от изнурения плоти, чем ныне от всегдашних житейских сладостей. Тогда просияет грубая одежда, и тонкие ризы потемнеют. Тогда больше славы будет бедной хижине, чем раззолоченному дворцу. Тогда спасительнее будет постоянное терпение, нежели всякое мирское могущество. Тогда простое послушание больше восхвалится, чем всякое искусство мирское. Тогда больше радости будет от чистой и простой и доброй совести, чем от учений философии. Презренное богатство больше будет иметь цены, чем все земные сокровища. Тогда утехою твоей будет благочестивое моление, а не сладкое вкушение. Тогда радость твоя будет о том, что хранил молчание, а не о долгой беседе. Тогда святые дела больше будут значить тебе, чем множество изящных речей. Строгая жизнь и суровое покаяние больше, чем всякое земное наслаждение. Учись ныне в мале терпеть, чтобы тогда избавиться от тяжкого терпения. Здесь сначала испытывай, что можешь перенести после. Когда теперь не можешь вынести малого, как тебе будет выносить вечное мучение? Когда теперь малое страдание приводит тебя в такую нетерпеливость, что же будет в гиене? Истинно, нельзя тебе иметь вместе и ту, и другую радость, и в здешнем мире наслаждаться, и в будущем со Христом царствовать. Если бы до нынешнего дня всегда жил ты в почестях и в наслаждениях, что пользы тебе от всего этого, когда вдруг приходится умереть? Итак, все суета, разве любить Бога и Ему служить единому? Кто всем сердцем Бога любит, не боится ни смерти, ни казни, ни суда, ни ада, ибо совершенная любовь дает дерзновение и уверенную смелость к Богу. Кому еще сладко грешить, тот не дивно, что боится смерти и суда. Если любовь еще не отвращает тебя от зла, хорошо, когда хотя бы страх гиены тебя сдерживал. А кто оставляет страх Божий, не может долго пребывать в добре, но скоро упадет в сети дьявольские.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем важные события, когда младенческая церковь в Иерусалиме свидетельствовала для славы Господа Иисуса Христа. Петр был главным представителем некоторое время, и его могущее свидетельство в результате привело большое число к познанию истины, так как она в Иисусе. Однако началось преследование, когда умножилось число верующих. Стефан был предан мученической смерти, тогда как Савл, который позже пришел к познанию Иисуса Христа как Спасителя, участвовал в ответственности мученической смерти и продолжал производить много разрушения своим свирепым преследованием. Верующие бежали из города Иерусалима, но, совершая это, они продолжали свидетельствовать о спасительной силе Христа. Филипп стал евангелистом в Самарии, и его свидетельство было настолько эффективно, что множество людей пришло к Иисусу Христу, поэтому церковные старейшины, апостолы в Иерусалиме, решили послать Петра и Иоанна, чтобы расследовать положение в Самарии. Сомневались ли они, что могло быть такое обращение к Господу в Самарии? Самария. Две особенности были очевидны Петру и Иоанну. Первое. Благодать Божия больше очевидно действовала в городе, и они радовались в жатве духовного урожая среди тех, на протяжении долгого времени были презренными людьми. Второе. Симон Волф. Этот человек очаровал город. Он употреблял величайшее влияние. Но он был принужден признать силу Божию, действующую через Филиппа. Симон поверил слову сказанному и был действительно крещен. И казалось из этого предложения, что благодатный труд был совершен в его жизни. Но когда Петр и Иоанн прибыли в город и ободрили, что они видели, и молились о новообращенных, Дух Святой сошел на уверовавших тогда, когда Петр возложил руки на них. Филипп, очевидно, был наставлен в путях Господа и учении в день Пятидесятницы, но по причине, неизвестной нам, Дух Святой не сошел на них, чтобы крестить их в тело Христово. Петр и Иоанн молились о них, и Дух сошел на них в силе, которая немедленно проявилась таким образом, что удивила Симона Волхва. Несмотря на то, что он поверил благовестию и учению Филиппа и был крещен, было очевидно, что Симон все еще был волком в сердце. Он увидел, что в этом проявлении Духа в действии, что это предоставит ему силу большую, чем он имел раньше, как волк. Симон поэтому попросил: «Дайте и мне власть ее, чтобы тот, на которого я возложу руки, получит Духа Святого». Чего Симон просил? Чего Симон желал? Можно предположить, что он просил Духа Святого, он желал купить или приобрести Духа Святого. Повествование не утверждает это. Он просил власти, чтобы давать Духа людям. Он желал великую силу, действительно большую, чем он обладал, как волк или чародей. Он желал большую силу над людьми. Он желал силу, чтобы манипулировать людьми, как он желал. Он желал той же власти, которую он видел в Петре и Иоанне. Он желал быть среди избранной группы, которая, он верил, имела больше силы, чем другие. Таким образом, пришла к нам на протяжении столетий, что стало называться симония или святокупство, то есть покупка и продажа положения или служения в жизни церкви. Идея, что церковное назначение можно приобрести за деньги. Понятие, что принадлежащее Духу Святому и церкви можно купить за монеты любой страны, где можно купить или продать, является симонией. Сама идея отвратительна уму истинного верующего в Иисуса Христа. Петр немедленно почувствовал нечестивость Симона в этой желании силы, чтобы употреблять Духа Святого для личной выгоды и влияния, даже как он употреблял чародейство в прошлом. Истинный пастырь сознает привилегию проповеди Слова Божия или свидетельства в силе Духа Святого, и, видя в результате многих, приходящих по знанию истины, но истинный пастырь признает, что слава принадлежит Господу за весь духовный плод, принесенный через его служение. Симон Волф желал силу для личной выгоды. Для Петра это могло быть тонким искушением, чтобы использовать желание Симона Волхва. Петр знал, что Дух Святой не сошел на верующих в результате возложения его рук. Так это показалось Симону Волхву. Петр знал и провозгласил, что это был дар Божий. В другом случае Дух сошел на Корнилия и других без возложения рук Петра. Предупреждение Петра. Сознавая опасность для этой младенческой группы верующих через просьбу Симона, Петр предупредил Симона стремительно об опасности, в которой он оказался. Обратите внимание на слова: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тогда последовал призыв к покаянию со стороны прежнего чародея. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Что мы понимаем под словом «покайся»? Это просто означает перемену отношения. Петр в то время так сильно осуждал выраженное желание Симона, он, однако, умолял его изменить свои мысли, свое отношение, сознавая, что принадлежащее Духу было Божие, чтобы распоряжаться, как он желает. Ссылаясь опять на пятую главу «Деяний святых апостолов», на обман и лицемерие, проявленное Ананией и Сапфирой, мы узнаем, что суд Божий немедленно совершился над ними. Они моментально умерли. Мы не читаем, что это произошло в жизни Симона Волхва. Мы не читаем о каком-нибудь дальнейшем контакте с ним. Некоторые древние источники, писания так называемых «отцов церкви», ссылаются на Симона, каким образом, который внушает, что он не покаялся в своем грехе и даже стал противником Евангелия. Писание умалчивает об этом, хотя, однако, Петр предоставил Симону возможность очиститься от этого греховного желания. И таким образом мы оставим то, что было травматическим переживанием для Петра и в действительности для верующих в Самарии. Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим. В одном стихе Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 главе, 25 стихе, говорится много о двух апостолах. Они, наверное, провели некоторое время, наставляя и поучая верующих в Самарии. Тогда на своем пути назад в Иерусалим они употребили возможность, проведя время во многих селениях на пути, достигая многих самарян Словом Божьим. Это удивительно в том, что у иудеи еще имели врожденное презрение к самарянам. Петр все еще был иудеем, с чувством презрения ко всем, кто не происходил из иудейской расы. Но Бог учил Петра и Иоанна, что Евангелие имело более широкое влияние на язычников, чем на иудеев в Иерусалиме. Посещение Самарии должно много проговорить к их сердцу и уму. Мы почти можем признать, что это было вступлением для даже большего урока, которому Петр должен научиться, как записано в книге «Деяний святых апостолов» в 10 главе. Мы читаем: «Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Иоанн, со своей стороны, был тем, кто сказал Господу Иисусу: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» О самарянах, которые не открыли свои двери гостеприимства Иисусу и его ученикам, приходящим через Самарию на их пути в Иерусалим. Иоанн также приобрел большее понимание о Спасителе, когда он смотрел на происходившее в городе Самарии через проповедь Филиппа. Мы не знаем, что произошло после того, как они пришли в Иерусалим и рассказали другим апостолам, что они видели и слышали в Самарии. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их и нахуй.

холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется с вами сегодня прочитать 8 главу книги Второзакония. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». По пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Я бы сказал, это печальная весть о народе, не желающем слушать Бога. Вы знаете, друзья, за жизнь, может быть, за жизнь свою, каждый из нас может сказать, что Господь нас проводит самыми разными путями. Он допускает и делает и совершает в нашей жизни то, что мы с вами не заслуживаем. Мы можем сказать прямо, мы этого недостойны. Мы можем сказать, что мы лучшего, может быть, в жизни о себе мнения и хотели бы лучшего. Но, друзья мои, в своей великой любви, в своих пронзенных руках Господь приносит нам тот или иной день, те или иные обстоятельства со своей любовью. Он любит нас. Вы знаете, тогда, когда еще Христос не был распят, и вот израильский народ, который, о жизни которого повествуется так много, и эти повествования, они оставлены нам в назидание, чтобы мы не были такими, как были они. Тогда еще, когда Христос не был распят, я бы сказал, этот народ черпал и пользовался особеннейшей любовью, которую мы с вами можем видеть от Господа, которую Он изливал к этому народу. Вы знаете, в жизни своей у меня были такие моменты, когда я думал о том, что меня не поняли, со мной поступили не так, как, по сути, должны были бы поступить. И вы знаете, тогда, когда я начинал отстаивать свою правду, тогда, когда я начинал делать то, чтобы доказать что-то, я терпел самое, можно сказать, трудное, тяжелое, самое больное в жизни своей. Мне было тяжело, мне было больно, потому что я не понимал того, что Господь допускает, и я в этих обстоятельствах не должен полагаться на себя. Я в этих обстоятельствах не должен делать так, как просто я готов и хочу делать. Господь в своей любви хотел научить меня тому, что и когда и как Он может. Брат говорил здесь о полноте времени. Было время, когда я не хотел идти на служение. И тогда, когда я не хотел идти на служение, у меня были свои какие-то взгляды, причины. И я говорил: «Господи, да я лучше побуду один дома. Я почитаю, я устал, я не могу». Были моменты, когда я болел, и я не шел на служение. И вы знаете, Господь посылал ко мне людей, которые, приходя, могли звать. Не просто, может быть, они знали, они просто заходили за мной. Может быть, были моменты такие, когда Господь многое через близких людей делал. И тогда, когда я приходил, я понимал, что быть с Господом – это намного лучше. Если я не приду, я останусь, можно сказать, обделенным. Я останусь как бы ненакормленным, непросвещенным, ненаученным Господом. И я могу прийти в такое состояние, в которое когда-то пришел Фома. Помните, он сказал: «Пока не вложу руки свои, не поверю». Ученики были вместе, он не был только на одном с ними общении. И вот результат мы с вами видим, какой был у Фомы. Господь пришел к нему. И насколько важно в жизни нашей оценить, как Он любит нас, как мы дороги Ему, как Он милует, как Он прощает, как Он поддерживает, как Он заботится о нас. Вы знаете, друзья, из прочитанного текста мы с вами смотрим на израильский народ. Мы с вами видим, как они роптали. Как они, может быть, Моисею говорили: «Зачем ты вывел нас из этой земли? Зачем? Мы здесь должны умереть. Здесь нету пищи, здесь нету ничего. Что ты сделал с нами? Какой ты?» Но, друзья мои, Моисей не был виновен. Не Моисей вывел, не Моисей вел, а вел Господь. Господь вел не для того, чтобы, допустим, за два, за три, может быть, за неделю они могли бы прийти в ту землю, в которую они шли. Вы знаете, я размышлял и думал. Тогда, когда Господь дает нам жизнь, в этой жизни для каждого из нас приходит своя полнота времени. Полнота времени тогда, когда мы с вами должны прийти и встретиться со Христом. И вот мы с вами знаем, что тогда, когда мы пришли и встретились со Христом, мы получили полное Его прощение, полное Его спасение, полную Его любовь. И тогда, когда мы с вами все это получили, казалось бы, ну, Иисус 3 года трудился. Ну, может быть, дай Господь нам 3, 5, 10 лет потрудиться, и, казалось бы, мы многое с вами успели бы сделать для Бога. Но я думаю, что мы с вами должны понять одну очень важную, глубокую вещь. Я так думал, что если человек спасен, он не теряет спасения, то зачем ему тогда жить на этой земле? Здесь фактически все может быть худшее, а там все самое лучшее. Зачем тогда человеку жить на земле? И вы знаете, тогда, когда размышляешь над Библией, тогда, когда размышляешь над жизнью этого израильского народа, то видишь и осознаешь. Он говорит, что только 40 лет он их вел по пустыне. 40 лет. Вы помните, однажды Моисей, убив египтянина, ушел из Египта. Он был в Египте. И для того, чтобы опять снова он мог вернуться в Египет, Бог его как бы по степям там, где живет этот священник Мадиамский, тесть Моисея. Он там, можно сказать, учит его с овцами. Он 40 лет пасет овец. Что неужели 80 с лишним лет должно было стать Моисею, чтобы он повел израильский народ? Разве раньше Бог не мог что-то сделать? Он находится в одиночестве. У него нету такого, знаете, большого, может быть, окружения вокруг его, хорошего, прекрасного общения. Моисей один. Он часто в пустыне пасет этих овец. Каждый день. Вы представляете, человек, который в Египте приобрел такую мудрость, такие знания, был настолько способен. Из этих прекрасных, с этого прекрасного периода жизни, который он провел там в Египте, и вот такой, знаете, жизнь с овцами. Один Бог знал, что он знал, что в сердце Моисея. И Богу можно было бы сделать воспитательную работу за неделю, за 3 дня. Я поражаюсь тому, как Господь чудно работает. Смотрите, когда Савла он остановил, сколько дней Савл был слепой, не помните? И вот после этого времени он посылает его проповедовать. Это человек, который был гонитель. Господу хватило здесь 3 дня, и он сделал его совершенно другим. Он учит его, он воспитывает, он его употребляет. Я бы сказал, жизнь Савла, апостола Павла, она очень для нас поучительна, друзья мои. Мы не всегда понимаем, что с нами. Мы не всегда понимаем, почему так. Мы не всегда осознаем и глубоко, может быть, не благодарим Господа. Он говорит, все содействует ко благу. Он говорит, за все благодарите, ибо такова о вас. Господи, ну вот так вот в моей жизни, неужели такова Твоя воля? Ну с этим мне трудно согласиться. Он говорит, такова о вас воля Божия. И вы знаете, нам после нашего уверования Господь дает каждому время, жизнь, для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать Господа. Для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать себя. для того, чтобы мы с вами научиться могли Его благодарить. Жизнь, в которой не будет благодарности, это жизнь, в которой нужна еще Божья рука, воспитывающая, научающая, вразумляющая нас. Жизнь, в которой есть благодарность, глубокая благодарность, я бы сказал, это особенная жизнь, особенный цвет, особенное благоухание для Господа. 40 лет, и Господь говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет». Причем они могли бы прийти в то место, куда Он их вел, за очень-очень короткое время. И Господь говорит: «Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Конечно, я не хочу сказать, друзья мои, что мы с вами сегодня должны исполнять закон, который Бог дал Моисею. Сейчас не время закона, но я бы хотел сказать, что отношение Бога, суть Бога к нам, они очень и очень поучительны из истории израильского народа. Они поучительны для нас. Господь своей великой любовью желает, чтобы мы с вами могли разобраться глубоко и понять, что хочет от нас Господь. И поэтому нам сегодня с вами, как каждому христианину, нужно задать очень важный и глубокий вопрос. Задать этот вопрос искренне перед Господом. Господи, пытаешься ли ты сказать мне что-то? Что я должен уразуметь, услышать? Призываешь ли ты меня что-то сделать? Хочешь ли ты, чтобы жизнь моя могла бы в чем-то измениться? Но прежде чем задать этот вопрос, мы должны подумать, а готовы ли мы принять то, что скажет Господь? Готовы ли? Можем ли? Желаем ли? Дальше он говорит: «Он смирял тебя, томил, питал». И он говорит: «Дабы показать тебе». Часто Господь нам что-то хочет показать, что-то сказать, что-то для нас сделать. Друзья мои, Он силен все изменить. Он силен все изменить и сделать так, как, может быть, даже мы с вами и не просили бы Его в молитве. Он Бог, дающий больше, нежели мы просим или помышляем. И Он силен это сделать. И мы думаем, что это для нас лучшее. Очень тяжело нам, когда мы с вами входим в какую-то ту или иную, может быть, тропинку, на которой мы испытываем проблемы, трудности, переживания, болезни. И не всегда, может быть, мы можем сказать, не всегда могут нас понять, как нам тяжело, как нам трудно. Но, друзья мои, всегда нас знает Господь. Он силен всегда побудить сердце, чтобы человек мог приблизиться. И если это Он считает нужным, Он всегда силен это сделать, чтобы кто-то приблизился. Кто-то, может быть, погладил нас по голове, сказал нам какие-то те или иные слова утешения. Нам иногда трудно понять Господа. Нам иногда трудно Его благодарить за то, что Он делает или совершает в жизни нашей. Мы часто склонны думать, что мы лучшего заслуживаем. Апостол Павел говорит: представьте тела ваши в жертву Богу. Потом он говорит: познавайте волю Божию. Это Римлянам 12 глава, 1 стих. 2 стих он говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И 3 стих он говорит: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, которую каждому уделил Господь. 40 лет понадобилось Господу работать с Моисеем, чтобы он стал кратчайшим человеком на земле. Неужели только из-за одного вот этого качества Господь должен был потратить с Моисеем 40 лет? Господь знает, какие нам нужны обстоятельства. Кому-то, может быть, как Моисею, пустыня. Израильскому народу, может быть, 40 лет вот этой пустыни. Причем он говорит: обувь твоя не ветшала, нога твоя не пухла. Вы знаете, не было язвы желудка, не было операции. Никто не подходил к Моисею и не говорил: давление поднялось. Никто не говорил о том, что: Моисей, ноги уже просто больше не идут. Причем обувь, которую они имели, нету сейчас ни в одной прекрасной стране или самой развитой стране. Нету такой обуви, которая могла бы иметь гарантию для употребления ее. Он говорит: обувь не ветшала. Она не изнашивалась, она не рвалась. Какая фабрика, какая фирма делала эту обувь? Неважно, друзья мои, но кто помогал? Иногда можно, может быть в жизни так, что мы можем купить самую современную, самую прекрасную, самую модную обувь. Но может получаться так, что в жизни нету благословения. И эта самая современная, самая хорошая, самая, может быть, гарантийная обувь, она ломается. Она рвется, расклеивается. Господь своей любви, Он желает к нам подойти в нашей жизни гораздо ближе, чем мы Его склонны допускать, видеть. Может быть, предполагать для себя вот такой тип общения. Господь желает намного быть ближе к нам, чтобы мы Его как бы допускали во все свои обстоятельства, во все тайники своего сердца, своих желаний, своих помыслов, может быть, своей боли, своих переживаний. И, друзья мои, я хочу сказать, что насколько важно вот здесь те слова, с которыми Господь обращается к этому народу, и Он говорит: «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь». Весь путь твой, которым вел тебя Господь. Давид мог сказать: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Может быть, он был настроен не так, чтобы познавать волю Божию, а он знал, что он так близко с Господом. Тогда, когда мы близко с Господом, воля Его, она в совершенстве может осуществляться в нашей жизни, тогда, когда мы, может быть, проявляем или допускаем мудрость земную, душевную, бесовскую, и наше сердце наполняется, может быть, чем-то не от Господа. Насколько трудно, насколько тяжело Господу бывает с нами, может быть, производить какие-то те или иные действия, ту или иную работу. Но, друзья мои, Он любит нас. Он всегда любит нас и заботится о нас. Он помогает нам. Я очень люблю Псалом 186 из сборника духовных песен. Там есть такие слова: «Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве Он тебя погубит, позабыв в нужде твоей?» На этой неделе Паше Власевскому сделали операцию на сердце. И знаете, операция прошла, слава Господу, он чувствует себя, встает уже, ходит, вот всем очень большой привет передает. И так думаешь, вот молодой парень пошел уже по подвалам. Ну, как современная, просто, как современная молодежь. Я помню ту субботу, когда мы собрались в академии, там, в том еще зале. И вот мы тогда в субботу должны были решать вопрос о том, как мы поедем в лагерь. Я помню, Александра Константиновна тогда пришла с Пашей. И где-то на фотографии, даже на видео, по-моему, есть. Паша сидит. Знаете, такой еще парень... своим живущий. И вот сколько делает в его жизни Господь, сколько в моей жизни делает Господь, сколько в твоей жизни делает Господь. Вы знаете, ни он, никто не знал, даже предполагать не могли. Врачи говорят, ну что вы раньше не сделали какое-то обследование? Почему вы когда с армией? А по сути это получилось, знаете, даже тогда, когда врачи должны были делать какой-то вот этот вот диагноз устанавливать, они и то там, можно сказать, могло бы все провалиться. У Господа никогда ничего не проваливается. Никогда. И вот так думаешь и взвешиваешь, как любит нас Господь, как мы дороги для Него, как Он печется о нас. Не мы, друзья мои, приходим к Господу, а Он нас приводит. Не мы с вами сюда сегодня пришли, а Он нас привел. Не мы с вами, друзья мои, сегодня способны читать Его Слово. Я в жизни еще больше начинаю осознавать и понимать, насколько я недостоин проповедовать Его истину. Насколько, может быть, я должен был бы сидеть и слушать, и мне иногда так хочется этого. Я не думаю, что Петр в своей жизни не мог бы думать, не думать об этом же. Я не думаю, что Павел не мог об этом же думать. Он говорит о том, что он первый из всех грешников, недостоин, которому Бог даровал. И тогда, когда понимаешь, что Бог даровал из рук своих, чтобы говорить это слово, насколько важно, друзья мои, чтобы мы с вами понимали его, дорожили им, осознавали это слово. Чтобы показать тебе, в 5 стихе мы читаем, он говорит, «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В 14 стихе он говорит, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. 16. Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Я думаю, друзья, мы все с вами согласимся, что мы способны отдаляться от Господа. Он не отдаляется от нас. Он не покидает нас, потому что Он любит нас, Он заботится о нас. И тогда, когда мы глубже, основательнее осознаем это, то мы понимаем, насколько мы дороги Ему. Мы начинаем с вами менять, может быть, и время свое. Мы начинаем с вами по-другому, может быть, ко многому относиться. Почему Господь говорит нам сегодня? Вы знаете, этому есть много причин. Но одна из важных причин, которую мне бы хотелось коснуться, это основная причина, почему Он сегодня желает с нами общаться, с нами иметь какие-то те или иные глубокие, внутренние беседы. это потому, что Он любит нас. Я хочу вам с вами, друзья, сегодня дать одну мысль. И себе эту мысль. Есть два типа любви. Есть наша любовь к себе. В этой любви есть и Божья любовь, и есть наше самолюбие, наша эгоистичность, наша обидчивость, наша гордость, наша неспособность прощать, наша неспособность доверять Богу. И тогда, когда в этой любви мы думаем, что это любовь, нам нету пользы, нам трудно, нам тяжело. И другой вид любви – это независимая, не реагирующая на наши, может быть, какие-то неровности, шероховатости, неправильности, Божья, святая любовь. Любовь, которой Он нас любит. И тогда, когда мы любим себя своей любовью, то мы часто мешаем Господу. Мы часто вредим. Нам часто бывает трудно. Тогда, когда мы любим себя Божьей любовью, в нашей жизни всегда будет благодарность. В нашей жизни всегда будет сила. В нашей жизни всегда будет глубокая соединенность с Господом. Это очень и очень важно. Очень и очень важно. Поэтому Господь желает нам дать благо. Мы иногда его не допускаем. Мы иногда его просто не способны взять. Божья любовь, она превыше нашей любви. Божьи мысли, они выше наших мыслей. Пути его, они выше путей наших. Как важно, друзья мои, чтобы мы перед Господом могли осознавать, какие мы. Очень часто бывает так, что человек как бы себя равняет с другим и говорит, почему я должен делать это, если другой не делает? Почему я должен любить его, если он меня не любит? Почему я должен за него молиться, он вообще уже перешел все границы? Это не голос Духа Святого. Это мудрость земная, душевная, бесовская. И тогда, когда она делает свое какое-то развитие в нашем сердце, в нашей душе, прошу вас, друзья, прислушайтесь. Прислушайтесь. И поймите, что хочет сказать Господь. Что нам тогда особенно тяжело. И даже тогда нас не оставляет Господь. Он любит нас. Он поддерживает нас. Он помогает нам. Потому что Он любит нас не такой любовью, как мы любим себя. Он любит нас своей святой, божественной любовью. Не знать Его любовь, не пребывать в Божьей любви, это не быть способным творить волю Божью. Нас может унести в разные стороны, к любым действиям, проявлениям, поступкам. Тогда, когда мы с вами начинаем как бы слышать голос Бога к нам, понимать Его любовь, которую Он имеет к нам, тогда мы глубже и основательнее осознаем, что без Него мы не можем делать просто ничего. Давайте откроем с вами послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Я читаю с 16 стиха. 4 глава, первое послание Иоанна, 4 глава, с 16 стиха. Иоанн пишет и говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если мы пребываем в любви, то мы пребываем в Боге. Если мы не пребываем в любви, то мы пребываем в чем-то другом. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Если мы с вами в нашей жизни мало знаем Божью любовь, мало ее понимаем, мало ее оцениваем, конечно, мы мало и осознаем. Мало радуемся, мало благодарим, мало меняемся, мало растем. Как хочется всегда сказать: «Господи, покажи нам сегодня Твою любовь, питай нас Твоей любовью, воспитывай, наставляй нас в этой любви». И вот тогда, когда вот этот израильский народ шел и шел за Господом, и когда он твердо и конкретно, может быть, был не оставляем им, питаем им, Господь не только изливал любовь, но Он и учил его. Для израильского народа школа была в пустыне. Для Моисея школа была с овцами. Для нас сегодня школа у креста. Тогда, когда мы находимся у креста Господнего, мы растем, мы воспитываемся. Да, у креста Голгофы наша школа. Только крест нам раскрывает во всей полноте всю нашу суть, все то, что для нас будет важно и необходимо. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы с вами глубоко, глубоко могли бы понимать Его любовь, любить себя Его любовью, позволять Ему совершать все то, что Он желает совершать в нашей жизни.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Наступает неделя челленджа. Если вы студент нашего библейского института BBN, попробуйте пройти хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не стали студентом BI, не упустите возможность начать уже сейчас, просто зарегистрировавшись, это абсолютно бесплатно. Переходите на bbnradio.org и кликайте на баннер «Недели челленджа». Готовы принять вызов?

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что значит быть в состоянии пробуждения? Мы часто слышим о необходимости пробуждения, но имеем ли мы ясное представление о том, что значит быть в состоянии пробуждения? Можно ли проверить себя, пробуждены ли мы или нет? Одним из верных признаков пробужденной души является ее отношение к погибающему миру. Глядя на народ, Спаситель часто говорил: «Жаль мне народа». Можем ли мы это сказать? Только любя Иисуса, мы можем любить окружающих. Невозможно любить грешника и искренне переживать о его спасении, если любовь Иисуса не занимает первое место в нашем сердце. Да, эта любовь нашего Господа должна проявляться через нас. О его любви сказано: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Это не человеческая любовь, это Божья любовь. И только Он, Духом Божьим, может вложить в наши сердца эту любовь. Иметь эту любовь и значит быть в состоянии пробуждения. Можно иметь величайшее познание о Боге, знать истину Божью и даже наизусть знать всю Библию и вовсе не быть в состоянии пробуждения. Имея все, можно не иметь самого главного – любви к Иисусу. Знание надмевает. В подлиннике слово «надмевает» значит «надувает», а любовь назидает. Без любви знание порождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, что любовь не гордится. То же самое слово «не надмевается», «не надувается». Надутых людей Бог не может употребить. Он ищет людей, которые влюблены в Иисуса. А любовь Иисуса – это значит быть с Ним на одной волне, иметь те же чувствования, что и Он имеет, быть занятым тем же делом, что и Он, искать не своей славы, а Его. Быть влюбленным в Иисуса – значит быть готовым положить жизнь свою за Него. Значит, из любви выполнять Его волю и совершать Его дело. Помните, когда в результате свидетельства самарянки к Иисусу пришли самаряне? Иисус, глядя на эту толпу народа, направляющуюся к Нему, обращается к Своим ученикам с такими словами: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я вам говорю: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели к жатве». Из этих слов мы можем прийти к выводу, что они еще не были в гармонии с Иисусом. Им чего-то еще не доставало. Они не были готовы к пробуждению. Иисус говорит им, что сейчас время, а они возражают: «Нет, еще 4 месяца». Помните тот случай, когда Иисус, видя толпы народа, жалился над ними? Видя народ, Он переживал внутреннюю боль. «Жаль мне народа», — говорит Он. Почему Он испытывал жалость к народу? Почему они вызывали у Него сострадание? Он видел их подлинное состояние. Он видел их изнуренными и рассеянными. Он видел их как овец, не имеющих пастыря, которых терзают волки. Так видело Его пастырское сердце все человечество, падшее и угнетенное грехом. Они были как овцы без защиты и опеки доброго пастыря. Не так смотрели на народ Его ученики. В толпах народа, который отовсюду теснил Иисуса, они усматривали Его популярность. Их начальное следование за Господом было вызвано личными интересами. Они видели в Нем своего царя, земного царства. Почему они не имели видения Христова и Его перспективы? Потому что они не имели пастырского сердца. Пастырское сердце преисполнено сострадания и любви к погибающим овцам. Пастор добрый полагает свою жизнь за овец. Ученики не были готовы к посылаемому Богом пробуждению до тех пор, пока в них не пробудилось именно это пастырское сердце. Он не мог доверить им своих овец, пока они не имели чувствования пастыря. Господу нужны пастыри, а не наемники. Наемник, когда видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, а волк расхищает стадо. Наемник не радеет за овец, он не дорожит ими, а пастырь полагает свою жизнь за овец. Фарисеи стали этими наемниками, а Иисус искал пастырей. Вы помните встречу Иисуса с Петром на берегу Галилейского моря? Явился Иисус Петру по воскресенье своем из мертвых. Во время обеда Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси анцев моих». Три раза Господь задает Петру один и тот же вопрос: «Любишь ли ты меня?» Это троекратное повторение вопроса. Некоторые объясняют так, что трижды задавая этот вопрос, Христос как бы напоминает Петру о том, что он трижды отрекся от него. Петру не надо было напоминать об этом. Он и так был сокрушен своим падением. Однако думаю, что причина была совсем другой. Вам, наверное, известно, что в греческом подлиннике слово «любить», которое употребил Христос, и слово «любить», которое употребил Петр, не одно и то же слово. Христос, когда спросил Петра, любит ли он его, употребил слово «агапе». В греческом переводе это самое возвышенное значение любви. Это любовь, которая способна на любую жертву ради любимого. Петр же отвечал «люблю», используя слово «филео», которое выражает больше чувствование, эмоции. Такая любовь может меняться, и поэтому не всегда надежна. Употребив слово «филео», Петр и выражал им свои чувства. «Да, Господи, ты знаешь, что ты мне очень дорог». И тут, безусловно, Петр вспомнил, какой неустойчивой оказалась такая любовь три ночи тому назад. Да, такая любовь, любовь, которую имел Петр, зависимо от эмоций, от настроения, от обстоятельств, от условий. Почему же Петр опечалился, когда Христос спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» Спрашивая Петра в третий раз, Иисус употребил именно Петрово слово «любовь», то есть «филео», а не «агапе». Петр опечалился, потому что Христос должен был спуститься на его уровень любви. Он понял, что его любовь не в состоянии была подняться до уровня любви Христа, и ему стало ясно, почему он отрекся от своего Спасителя. Христос привел Петра к признанию, что он не имел той любви, которая должна быть в сердце пастыря. Вот в этом был его недостаток, и притом недостаток всех учеников. Без этого пастырского сердца они не смогли бы совершить то пастырское служение, которому призывал Господь, говоря: «Паси анцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Дорогие мои, только такая любовь способна пасти овец, то есть быть пригодной в Господнем служении. Иметь такую любовь значит быть в состоянии пробуждения. Итак, первое условие и основное для угодного служения Господу – это любовь к Иисусу Христу. Поэтому Христос вначале спросил: «Любишь ли ты меня?» Он не спросил: «Любишь ли ты народ, которому ты призван нести благую весть?» Но «любишь ли ты меня?» – вот что важно. «И если я пойду к народу, потому что в первую очередь люблю Иисуса, тогда я буду любить народ, как любит его он». Это то, к чему ведет нас Господь. Он ищет тех, которые готовы признать, что той любви, которой Христос требует от них, они не имеют, и что только Христос может дать ее. Тогда только они готовы принять ее. Петр опечалился, обнаружив, что не имеет этой любви. Он говорит: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что ты мне очень дорог, но ты тоже знаешь, что я не имею той любви, которой ты ожидаешь от меня». Он не дерзнул употребить слово «агапе», что означало «возвышенная любовь». Он признался, что такой жертвенной любви он не имеет. «Господи, нечего скрывать, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, что ты мне очень дорог, но той любви, которая готова положить жизнь свою за любимого, у меня нету, Господи. Это я обнаружил в саду первосвященника. В критический момент моя любовь и преданность тебе не выдержала. Дай мне такую любовь, которая была бы верна даже до смерти». Эта молитва не была выражена словами Петра, но из слов Иисуса, последовавших за признанием Петра, можно прийти к выводу, что Господь увидел эту молитву в сердце Петра. Послушайте, что Он говорит ему. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». А теперь послушайте, что следует за этими словами. «Сказал же Иисус это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Затем после этих слов мы читаем: «И сказав сие, говорит ему, иди за мною». Да, Господь даст Петру эту любовь, такую любовь, как он просил, Божью любовь, любовь агапе, которая сделает Петра способным даже умереть за Христа, и притом с радостью. Любовь пастыря. «Петр, помнишь тот день, когда я впервые сказал тебе о необходимости креста и о том, что я должен умереть и в третий день воскреснуть? Помнишь, как ты тогда прореагировал? Ты сказал мне: никогда, да не будет этого с тобою. Ты боялся, что если я пойду этим путем, то и ты должен будешь быть готовым к подобной смерти. Но ты отрекся от этого пути. До этого момента твоя любовь выдержала, и ты следовал за мною. Но начиная с Кесарии Филипповой, когда я начал говорить о кресте, в сердце своем ты уже тогда отрекся от меня. А когда меня вели на смерть, ты во всеуслышание заявил, что не знаешь меня. Теперь, Петр, ты видишь, что крестный путь – это путь победы. Я воскрес, я жив, и ты должен возвратиться на этот путь креста. Возвратись на него и следуй за мною. Тот, кто последует за мной, взяв крест, будет соучастником и в моем воскресении. А это возможно, если ты любишь меня. Любишь ли ты меня? Паси овец моих. К этому, дорогие мои, призывает нас Господь. Это и есть пробуждение. Любить Иисуса, любить Его всем сердцем, любить Его до смерти. Да, если хотите, безумно любить Его. Вот это и значит быть пробужденным христианином. О, как велика благодать нашего Господа Иисуса Христа! Дух Святой готов наделить нас этой любовью. Да, Он это сделал для Петра. Он это сделал для остальных учеников. Он сделал это для каждого, кто просил Его об этой любви. Он готов сделать это и для тебя сегодня. Любовь самого доброго пастыря. Да, Дух Святой влил эту любовь в сердце Петра в день Пятидесятницы. Посмотрите на первую проповедь Петра, сказанную в день Пятидесятницы. Она была насыщена любовью к доброму пастырю. Его проповедь сосредоточена на личности Иисуса Христа. Чувствуется, что этот человек одержим любовью к своему Спасителю. Сказано: «Слыша это они», то есть его слушатели, умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи и братья?» Слушатели почувствовали любовь, исходящую из уст пастырского сердца Петра. Его любовь к Иисусу передавалась грешникам. С какой нежностью, с каким состраданием и любовью Петр отвечает на их вопрос: «Что нам делать?» Слушайте, как он говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог». Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Да, в этот момент о Петре можно было сказать: видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Теперь Петр смотрел на народ глазами доброго пастыря, ищущего заблудших овец. Теперь он имел пастырское сердце, чувствование доброго пастыря. Сегодня Христос говорит каждому из нас: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Но как же он их приведет? Как они услышат его голос? Только через тех, кто имеет сердце доброго пастыря. Только через тех, кто влюблен в Иисуса Христа. Да, да, через тех, кто безумно влюблен в Него. Через этих людей Господь и приведет к себе бесцельно блуждающих овец. Через этих любящих Иисуса учеников заблудшие овцы услышат голос пастыря, и будет одно стадо и один пастырь. Любящие Господа ученики не потянут заблудившихся овечек в свой двор. Нет, они приведут их во двор доброго пастыря. Они руководствуются одним желанием – доставить радость тому, кого они так сильно любят. Они не ищут своей славы, они ищут славы своего пастыря. Вы сразу же узнаете их по примеру из христианской притчи о добром самарянине. Самарянин не спрашивал: «Кто мой ближний?», как это сделал законник, фарисей. Нет, он стал ближним еврею, пострадавшему от рук разбойников. Для самарянина не имело значения, что пострадавший был человек другой национальности, другой расы. Он не сказал: «А какое мне дело, пусть еврей ему поможет». Нет, в этом человеке он видел заблудшую, израненную овечку. Религиозные фарисеи прошли мимо. Зачем останавливаться? Тут на пустынной дороге нет людей, которые заметили бы мою добродетель. А раз мое доброе дело не будет замечено, зачем зря тратить время? А видите, самарянин имел сердце пастыря. Для него не были препятствием ни национальные, ни расовые различия, ни социальные, ни религиозные барьеры. Он смотрит на мир глазами доброго пастыря. Он видит, что люди, не имеющие Христа, изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Братья и сестры, я надеюсь, что все мы жаждем пробуждения. О, как страшно надоела эта полуживая, вялая, формальная религиозность. Это не что иное, как закваска фарисейская, которая губит церковь. Возлюбленные, пойдем перед лицом нашего любящего и милующего пастыря и скажем ему: «Очисти нас от этой закваски религиозности, чтобы нам быть новым бесквасным тестом». Тогда мы сможем праздновать и радоваться тому, что Пасха наша – Христос. Очисти нас от всякой скверны, чтобы мы любили Тебя от чистого сердца. Прости нам грехи наши, омой нас пречистой кровью Твоей, чтобы мы были свободны от закваски порока и лукавства. Но, Господи, не оставь нас на этом. Мы просим об обильном излиянии Духа Святого. Наполни нас, исполни нас своей любовью. Погрузи нас в свою любовь. Мы с печалью сознаем, что нам недостает этой любви. Мы хотим быть сосудами, готовыми и пригодными, чтобы Ты мог употребить нас в тот день, когда Ты посетишь нас своим пробуждением. А если ты, мой дорогой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделай это сейчас. Склони свою голову там, около радиоприемника, и скажи Ему: Я грешник, Господи, прости меня, омой меня пречистой кровью Твоей. Я хочу быть Твоим чадом. Сделай это, Господи, ради Иисуса Христа.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книги пророка Исаии мы приходим к одной из наиболее главных ее частей. Она открывает нам наибольшее ясно личность и служение слуги Божия Господа Иисуса Христа. Мы имеем в виду 53 главу, которая фактически начинается 13 стихом предыдущей главы. Поэтому начальные слова звучат так. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». 52 глава, 13 стих. Итак, мы имеем 3 стиха в 52 главе и 12 стихов в 53 главе, всех 15 стихов, которые изображают личность и служение божественного слуги. Эти 15 стихов могут быть легко разделены на 5 частей, по 3 стиха в каждой. Каждая из них делает определенное ударение на личность и действие слуги. А все они вместе представляют чудное и точное описание Господа Иисуса Христа. Это пророчество за 700 лет до Рождества Христова. Следует также заметить важные начальные слова в каждой секции, которые дают драгоценное возвещание, а окончание прибавляет свет на эти мысли. Рассмотрим эти 5 подразделений главы. Первое подразделение. 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен». Иными словами, можно выразить это так. «Слуга мой будет обладать таким пониманием в совершении своих действий, что он окажется успешным». Отдельные слова этого стиха говорят о его прославлении и победе. Но все это он мог совершить только путем своих страданий. Поэтому 14 стих говорит о его об изображении и об изображенном лице, о виде его, паче сынов человеческих. Мы имеем Голгофу и крестные страдания Господа Иисуса, которые так точно возвестил пророк. В книге Исаии, 50 главе 6 стихе, мы имеем описание, как все это случилось. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Когда мы читаем о воинах, возложивших на голову его терновый венец, грубыми руками прижали его к челу, мы можем представить себе, как воистину лик его был обезображен. 52 глава, 15 стих возвещает о влиянии на народы воскресшего прославленного слуги, когда он примет свое принадлежащее ему положение. «Так многие народы приведет он изумление, цари закроют пред ним уста свои». В оригинале эти слова звучат более сильно. Они подобны неожиданному проливу воды, которая вырвалась из трубы и залила местность. Пришествие божественного слуги удивит многих, изумит врагов его. Цари и вожди народов онемеют пред ним. Это подтверждается словами книги Откровения 6 главы, когда владыки земли будут искать убежище в пещерах и скалах гор при явлении славы Господа и его судов. Второе подразделение. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» 53 глава, 1 стих. Эти слова открывают результат возвещения слуги Божия среди масс народа. Пророк в его время видел мало внимания к словам Божьим. Сегодня также мы видим мало отзывчивости на зов евангельский в сердцах людей. Обратите внимание, как люди рассматривают божественного слугу. «Нет в нем ни вида, ни величия», — говорят они, — «которые привлекали бы нас к нему». Не так ли говорят многие люди о Христе Иисусе сегодня? Но для возлюбленных Его, как своего Спасителя, Он прекраснее всех других учителей мира, приятный и драгоценный. Господь Иисус был отвержен и презрен людьми, как говорит и пророк. Он был пригвожден ко Христу, уничижен и постыжен, приговорен к смерти. Вожди и обманутый ими народ стояли около Христа, насмехались и издеваясь над страданием за грехи мира. Воистину, так точно пророк Исаия предвозвестил и описал эту картину отношения народа к грядущему слуге Божию. Третье подразделение. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши скорби, болезни». Исаия 53 глава, 4 стих. Эта часть главы, которая находится в ее центре, приводит нас к самому сердцу описания пророка о служении служи Божия, Господа Иисуса Христа. Напоминает она об умственных, духовных и физических страданиях Господа Иисуса Христа, которые Он понес за нас. Обратите внимание на выражение. «А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Люди смотрели на Его мучения и не могли понять, что Он страдал за других. Он был безгрешен, но страдал как грешник за грехи наши. Кричали священники и фанатики из народа: «Если Он угоден Богу, то пусть Он избавит и спасет Его, и мы уверуем в Него». Эти люди считали, что Он страдал за свои грехи и недостатки, но пророк возвестил: «Но Он был изъязвлен за грехи наши». 53 глава, 5 стих. Ударение падает на слово «был» не за свои, но за грехи. Он пострадал, был изъязвлен, поэтому сильное заключительное выражение: «За преступление народа моего претерпел казнь». 8 стих. Четвертое подразделение. «Он истязуем был, но не открывал уст своих». 53 глава, 7 стих. Эта четвертая картина связана с отношением слуги Божия к его страданиям. Стихи 7 по 9 говорят об этом весьма убедительно. Чтение Святого Евангелия легко подтвердит эту скорбную картину суда перед первосвященником и перед Пилатом. Его кроткое отношение к издевательствам, его молчание злили их. Первосвященники и губернатор Пилат чувствовали, что он должен отвечать на обвинения, но его молчание приводило их в смущение. Первосвященники решили добиться приговора, что Иисус виновен и должен получить наказание смерти. Обратите внимание на слова в Евангелии от Матфея, 26 главе, 62 стихе. Первосвященник встал и сказал ему: «Ты ничего не отвечаешь при всех этих свидетелях, которые свидетельствуют против тебя». Однако эти подкупленные свидетели говорили ложь по поводу слов Христа, дабы обвинить его. Наконец первосвященник вышел из себя и сказал: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты Христос, Сын Божий?» Матфея 26 глава 63 стих. При таком положении Господа Иисус Христос не мог остаться в молчании. Он ответил ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». Книга пророка Исаии, 53 глава, 9 стих, передает восьмя необыкновенное пророчество. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Он не имел своего места для погребения, но богатый и богобоязненный Иосиф Аримафейский один из учеников Иисуса просил тело Христова у Пилата и положил его в своем гробе в саду. Матфея 27 глава с 57 по 60 стих. Приблизительно за 700 лет было произнесено это пророчество, с полнейшей точностью исполнилось. Пятое подразделение. Исаия 53 глава 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Эта последняя часть главы говорит о тайне страдания слуги Божия Иисуса Христа. Эти слова слишком глубоки для понимания, но не забудьте, что план искупления человечества, страдания и смерть Сына Божия были предрешены в вечности до создания мира. Готовность и послушание Сына в исполнении этого плана радовали Отца, а Сын всегда хотел творить волю Отца. Конечно, это правда, что во время крестных страданий Иисус воскликнул: Боже мой, зачем ты оставил меня?» В это время святой лик Отца отвернулся на мгновение от Сына, потому что Он стал носителем всечеловеческого греха. От грехов этих Отец отвернул свой взгляд. Хотя Он был чист и безгрешен, но в этот момент искупления мира Сын стал грехом, бремя и ужас греха пали на Него. Но хотя сказано, что угодно было Богу поразить Его, сказано также, что Он узрит потомство долговечное. В деле Голгофской жертвы между Отцом и Сыном было полное согласие. Да будет благословен Бог. Возглас Спасителя Иисуса раздался со Христа, совершилось. Искупление мира было закончено, и мы также повторяем: «Вот слуга». Рассматривая с изумлением эти пророческие описания Его чудной личности и служения. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 10. «И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Ровоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Ровоам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Ровоам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу этому?» Они сказали ему: «Если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам, так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Ровоам совет старейшин, и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму сына Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессея. По шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Царь же Ровоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму. И было слово Господнее к Самею, человеку Божиему, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему Израилю в коленах Иудином и Вениаминовым, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес город в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою, и Вефцур и Сухо, и Адолам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айаалон, и Хеврон, находившиеся в коленах Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости эти, и поставил в них начальников, и устроил хранилище для хлеба, елея и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отстранил их Иеровоам и сыновья его от священства Господнего, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды, и поддерживали Равоама, сына Соломона, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Равоам в жены Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давида, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея. И она родила ему сыновей Иеуса, и Шимарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равоам Авию, сына Маахи, главой и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливийцам, сукхитам и эфиопам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господен, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Равоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Равоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал он в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваама, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни. И почил Роваам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудой. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Михаия, дочь Уриила из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цимраимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли вечному? Но восстал Иеровоам, сын Навата, раб Соломона, сына Давида, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Роваама, сына Соломона. Роваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господнего в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади них. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. В настоящее время мы испытываем технические трудности с вещанием. Поэтому, пожалуйста, молитесь о том, чтобы мы как можно скорее вернулись к нашему обычному расписанию. Господь да прольет свою благодать на дальнейшее распространение Евангелия в интернете. Благослови вас, Господь, и продолжайте слушать вещание BBN.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Вы, наверное, заметили, что мы подошли к 11 главе книги «Исход». Казни над Египтом продолжаются. Моисей теперь угрожает фараону 10-й и самой страшной казнью, последней казнью, истреблением всех первенцев. Мы прочтем всю 11 главу книги «Исход», где написано так. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда». Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, «Так, говорит Господь, полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. У всех же снов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь». После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Друзья, последней казнью особенно Бог покажет разницу между детьми Израиля и египтянами. Эта разница не в ангеле-истребителе, который пройдет по земле египетской и по земле Гесем. Она также не в факте, что один народ был еврейский, а другой египетский. Разница в крови Агнца, который покроплены были косяки дверей. Ангел-истребитель не коснется ни одного дома, защищенного кровью. Это время будет началом самого древнего праздника евреев, праздника Пасхи. Пасха – это один из самых ярких портретов Господа Иисуса Христа, который мы находим в Ветхом Завете. Откроем теперь 12 главу книги «Исход». Здесь мы находим установление праздника Пасхи. Это картина того, о чем впоследствии говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. В 12 главе книги «Исход» прообразно мы видим Иисуса Христа. Мы прочитаем первых 3 стиха этой главы, где сказано: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: „Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство“». Друзья, эта глава говорит нам и приводит нас к новому разделу в книге «Исход». Первый ее раздел, первых 11 глав, имели дело с Моисеем как освободителем. Главы от 12 до 14 имеют дело с освобождением Израиля. Сперва был освободитель, а теперь освобождение. Освобождение совершилось не Моисеем, а прежде всего кровью. Праздник Пасхи – это смерть Агнца и пролитие им крови.

потом, в главах 13 и 14, мы видим переход израильским народом Красного моря и уничтожение силой египетской армии. Бог освободил египтян кровью и силой. Наше спасение сегодня совершается также кровью и силой. Кровь, которую Господь Иисус Христос пролил на кресте, уплатила цену наших долгов и освободила нас от наказания за наши грехи. Сила Духа Святого делает это спасение действительным и действенным в наших греховных сердцах. Пророк Захария как-то говорил: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Спасение – это труд, совершенный Господом Иисусом на кресте за нас, и труд, совершаемый Духом Святым в нас. Это не наш труд, это не человеческий труд, дорогие слушатели. Прочитанные стихи этой главы говорят о рождении народа. Когда Израиль пришел в Египет, это было только семейство, помните? Но когда они выходили из Египта, то это был уже целый народ. Здесь делается упор на кровь и на семью. Израильтяне стали народом, и Бог готовится освободить их. И вот Господь Бог продолжает говорить, и написано здесь: «А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Одного агнца на семью, слушатели, достаточно. Правда, может случиться, что семья недостаточно велика, чтобы съесть агнца. Бог интересуется каждым членом семьи, как вы видите. Каждый член семьи должен получить часть ягненка. Празднование Пасхи должно быть личным делом каждого. Хотя это освобождение всего народа, в центре его стоит семья. Бог показывает способ действия, которым Он будет спасать отдельных людей. Человек получает спасение не потому, что он принадлежит к народу или семье. Каждый в отдельности должен проявить свою веру, чтобы быть спасенным. Апостол Павел сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это не значит, что если вы уверуете, то вся ваша семья будет спасена. Каждый член в семье должен уверовать, чтобы быть спасенным. Бог дает дальнейшие инструкции Моисею и Аарону, говоря следующее: «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эта часть Священного Писания, дорогие друзья, довольно интересна, не правда ли? Заметьте, что каждая семья имела агнца. Тысячи ягнят были убиты в этот вечер. Это множество убитых агнцев говорит нам об Агнце, о Господе Иисусе Христе, который был заклан и стал Пасхой для нас. Дальше мы читаем следующее: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Друзья, каждая инструкция, связанная с этим праздником, имеет, конечно, специальный смысл и назначение. Семья входит в празднование Пасхи как одно целое и празднует Пасху все ее члены. Нам также сказано, что мясо агнца ели, испеченное на огне. Огонь свидетельствует о суде. Своей смертью Христос Иисус осудил грех во плоти. Израильтяне должны были есть агнца с пресным хлебом. Закваска говорит о грехе, а пресный хлеб – о безгрешном Христе.
который есть хлеб жизни. К еде добавлялись, как вы видите, горькие травы, которые напоминали о цене искупления. Чтобы спасти нас, кто-то должен был пострадать и умереть за нас.

дальше Господь Бог говорит: «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Сваренное в воде означает спасение через какое-то водное крещение, но не через Иисуса Христа. Люди надеются на воду больше, чем на Христа. В спасении мы должны полагаться только на Христа и ни на что другое. А ведь есть такие люди, такие церкви, в кавычках, которые практикуют именно это. Они говорят, что, мол, крестившись и присоединившись к такой или другой церкви, к такой или другой организации, все будет нормально, все будет хорошо. Вы будете спасены. Нет, слушатели, вы должны принять Иисуса Христа. Это самое главное. Только жертва Христова прошла через огонь суда. В стихах 11 и 12 этой главы мы читаем: «Ешьте же ее так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья, когда вы приходите к Иисусу Христу, ваши чресла должны быть припоясаны, и вы должны быть готовы оставить этот мир и не быть больше вовлеченными, привязанными в него. Я не верю, что вы можете быть обращенными и в то же самое время продолжать жить греховной жизнью. Это не значит, друзья, что вы не согрешите случайно, но вы уже не будете жить по привычному греховному шаблону. Бог направлял свои казни одну за другой против главных богов Египта. Помните, мы об этом говорили довольно подробно. И вот теперь Бог направляет самую страшную казнь против египетских идолов. Дальше Он говорит Моисею и Аарону: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Слушатели, израильтяне были спасены не потому, что они семя Авраамова, не потому, что они какие-то прекрасные, добрые люди были. Нет, слушатели, если бы египтяне подчинились Божьему повелению, они были бы также спасены. Понимаете? Они просто должны были исполнить Божье приказание. Они должны были верой подчиниться Господу, верой помазать косяки домов и дверей, помазать именно кровью. Но они, многие, этого не сделали. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никто, друзья, никто не был спасен потому, что он делал наилучшее, что мог, или что он был честным, или же что он был добрым человеком, слушатель. Нет, не потому. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Они были спасены не потому, что прошли через какую-то церемонию обрезания, и не потому, что принадлежали к какой-либо церкви, или прошли какую-то церемонию крещения, или еще что-то, или еще какой-то обряд. Нет, слушатели, не потому, а потому, что Бог увидел

0: и сейчас без пролития крови, которую пролил Иисус Христос там, на кресте Голгофском. И если вы верой принимаете эту кровь, Господь видит вас, и Он проходит мимо греха, и вы уже становитесь Его детем. Вы становитесь Его детем навеки, и вы тогда получаете это вечное спасение. Это вечное спасение, которое выводит вас из рабства греха. Кровь указывала на заместительную жертву Иисуса Христа, на этого Агнца Божьего, дорогие слушатели. Да омоет кровь Иисуса Христа и вас, дорогие друзья, от всех ваших грехов. Но об этом мы также поразмышляем в нашей следующей лекции. А пока, слушатели, да благословит вас Господь обильно. И я надеюсь встретиться с вами в следующей нашей программе. Если вы решите нам написать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. Всего вам хорошего, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы начнем разговор о 20 главе. Многие толкователи считают, что эта глава является кульминацией апокалипсиса в том смысле, что здесь показано торжество Царства Божьего на земле. Эта глава вызывала наибольшие споры и недоумения, приковывала к себе наибольшее количество всевозможных исследователей, толкователей, комментаторов, отмечает Александр Мень. Многое здесь так и остается тайным и сокровенным. Перед нами события не просто характерные, типологические, повторяющиеся из века в век, но какие-то свершения. Перед нами пророчество, торжественное предсказание. И уже в силу этого обстоятельства мы не в состоянии полностью проникнуть в тайну этих текстов. Сейчас мы живем как бы в Ветхом Завете грядущего. Мы только как через тусклое стекло, лишь гадательно можем предвидеть то, что совершится в будущем. Главная тема этой главы – наступление тысячелетнего царства и связанные с этим события. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В этой главе речь идет о тысячелетнем царстве Христа, а также о воскресении и суде Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает нашу землю. Первые строки этой главы описывают для нас те события, которые будут предварять наступление тысячелетнего царства. Прочтем стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Это пророчество о тысячелетнем царстве должно рассматриваться точно так же, как и другие пророчества Священного Писания. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, как апостол Петр пишет в 20 стихе 1 главы своего 2 послания. Иными словами, вы не можете просто извлекать какие-то стихи из Священного Писания и основывать на них какие-то доктрины. Вам необходимо, чтобы это подтверждалось и другими текстами Библии. Когда мы относимся к данному отрывку как к подобному и буквальному описанию фактов, этот текст становится весьма осмысленным и соответствует всему плану пророчеств, которые мы с вами изучаем. Любые попытки свести все описанное здесь к простому символизму будут граничить с абсурдом. Пытаться придать этому отрывку духовное значение – это значит лишить все Священное Писание его живого смысла, превращая все толкование Библии в бессмыслицу. Престолы в этой главе являются буквальными, мученики являются реальными, Иисус является живым и реальным Иисусом. Слово Бога является реальным словом, зверь является реальным, а образ и печать зверя тоже представляют собой вполне реальные вещи. Точно так же и 1000 лет является реальной 1000 лет. Здесь идет разговор о реальных вещах. И 1000 лет означает 1000 лет. Если бы Бог имел в виду вечность, Он бы наверняка прямо сказал об этом. А если бы речь шла о периоде в 500 лет, Он также назвал бы вещи своими именами. Разве Бог не может сказать то, что Он хочет? Поэтому, когда Он говорит о 1000 лет, Он имеет в виду именно 1000-летие. Вы можете обратить внимание, что 1000-летнее царство упоминается в первых 3 стихах 2 раза. А всего в 20 главе царство фигурирует целых 6 раз. Да, концепция тысячелетнего царства появляется в Библии только в одном месте, а именно в этой 20 главе книги Откровения. Однако здесь Бог повторяет все это целых 6 раз. И сколько раз Бог должен сказать о чем-то, чтобы это было исполнено? Причем тысячелетнее царство упоминается больше, чем некоторые другие концепции, истинность которых не ставится под сомнение, хотя они встречаются в Библии только один или два раза. А тысячелетнее царство фигурирует целых 6 раз. И здесь оно имеет непосредственное отношение к сатане. Некоторые богословы не считают, что данные строки относятся к тысячелетнему царству. Они утверждают, что эти стихи лишь завершают описание сцены Дня Божьего гнева. Данная точка зрения возникает из-за того, что при устранении сатаны в мире должны будут произойти колоссальные перемены. Отсутствие сатаны на этой земле изменит условия в мире. Сатана является Богом века сего. Его власть и влияние на мир являются столь могущественными, что ни один современный компьютер не способен оценить и просчитать степень этого влияния. Однако устранение сатаны открывает путь для тысячелетнего царства, тогда как при сатане, находящемся на свободе, никакого тысячелетнего царства быть не может. Поэтому мы видим, что взаимосвязь сатаны и тысячелетнего царства состоит в следующем. Сатана должен быть устранен с этой земной сцены, прежде чем тысячелетнее царство сможет наступить. Люди рассуждают об установлении мира на земле, о достижении процветания и тому подобном. Мировая политическая система будет в конце концов возглавлена Антихристом, но ему не удастся добиться мира и процветания, хотя на какое-то время будет казаться, что успех близок. Покуда сатана будет находиться в этом мире, вы не можете рассчитывать на наступление Золотого века. Пока он свободен, идеал просто невозможен. Вот почему сатана будет ввергнут в бездну, где ему придется провести 1000 лет. Однако по истечении этого срока он вновь на короткое время окажется на свободе. Почему сатана вновь получит свободу уже после того, как Бог однажды сковал и бросил его в бездну? На этот счет один мой знакомый ответил так. Если вы скажете мне, зачем Бог допустил появление сатаны в мире в самом начале, я смогу объяснить, почему Бог отпустит его во второй раз. Почему Бог отпускает сатану? У Бога есть на это определенные причины. В этом и состоит великая проблема зла. Почему Бог допускает зло? Что ж, я уверен, что Бог занимается воплощением своего грандиозного плана, который является Божьей тайной, пока что еще не явленной нам. Но эта тайна однажды будет раскрыта. А сейчас Он просто велит нам следовать за Ним по вере. Мы должны довериться Богу, зная, что все, что Он делает, правильно. Я вспоминаю случай из моего детства. Как-то мы вместе с отцом отправились на прогулку и оказались застигнуты ненастьем. Это была обыкновенная гроза. Однако я, будучи еще совсем ребенком, не на шутку и перепугался этого грома и ливня. Я никогда не забуду, как отец обнял меня и сказал: «Сынок, не бойся и положись на меня». Я прижался к нему, зная, что он не даст меня в обиду. И так мы дождались окончания непогоды. Мой земной отец ушел из жизни очень давно, когда мне было только 14 лет. Однако уже многие годы у меня есть небесный отец, на которого я могу положиться посреди всех моих жизненных бурь. Я бы очень хотел, чтобы среди всех тех проблем, которые появляются на нашем пути, у меня нашлись все интересующие вас ответы. Но порой ответов нет. Так что нам всем остается только довериться Ему. Однажды я читал книгу, посвященную проблеме существования зла в мире. Когда я дочитал книгу до конца, проблема зла продолжала существовать для меня, так как автору не удалось дать хоть сколько-нибудь исчерпывающих ответов. Ему потребовалось написать 200 страниц, чтобы я мог бы выразить это в одном предложении. Мы не знаем, зачем Бог допускает существование зла. Но, друзья мои, однажды мы получим эти ответы, если будем идти в жизни по вере. Итак, Бог заключает сатану в узы на 1000 лет, потому что без этого 1000-летнее царство попросту невозможно. И после этого наступает период правления Христа и святых периода скорби. Прочтем стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Множество людей примут смерть за Христа в течение периода великой скорби. Однако им предстоит вернуться к жизни, чтобы править вместе со Христом в 1000-летнем царстве. Святые периода скорби смогут компенсировать 3,5 года страданий целой 1000 лет славы. И я бы сказал, что им досталась неплохая компенсация. Те 3,5 года были нелегким испытанием, но 1000 лет будет поистине потрясающим временем. Представьте себе жизнь и правление вместе со Христом на этой земле. Иоанн увидел престолы и сидящих на них, хотя не совсем ясно, кто же находится на престолах. На мой взгляд, здесь имеются в виду все те святые, которые участвовали в первом воскресении, что включает спасенных во все времена. Первое воскресение началось с воскресения Христа. Затем, не ранее, чем через 20 столетий, но до наступления великой скорби, должно последовать воскресение Его Церкви, которое случится в момент восхищения. А в конце великой скорби состоится воскресение как святых периода скорби, так и святых Ветхого Завета. Святые периода скорби и ветхозаветные святые будут, по всей видимости, править на этой земле вместе со Христом. Я уверен, что Давид будет его наместником, а церковь, которая является невестой Христа, будет пребывать в Новом Иерусалиме, где она, как я думаю, будет править с ним над большой частью Божьего творения. И я полагаю, что церковь будет путешествовать между небесным домом и землей. Однако множество людей из числа детей Израиля и язычников вступят в царство, так и не встретив смерти, то есть будучи еще живыми. Всем им, а также тем, которые будут рождены во время 1000-летнего царства, предстоит пройти в течение этого 1000-летия еще одно испытание. Они будут священниками Бога, что относится ко всему народу Израиля. В этом состояла изначальная цель Бога относительно израильского народа. Мы можем прочесть об этом в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Авраам являлся священником в своей семье. Левий был родоначальником колена священников, в котором род Аарона выполнял первосвященническую роль. А в предстоящем теократическом царстве на этой земле весь народ Израиля будет народом священников. Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. В Священном Писании мы можем найти больше пророчеств о тысячелетнем царстве, нежели о любом другом периоде. Царство было темой ветхозаветных пророков. Я не знаю, как иначе можно истолковать упование и надежды пророков. В наши дни мы слышим очень мало проповедей, в которых бы использовались книги малых пророков. И хотя их пророческие произведения, как правило, отодвигаются в сторону, все они с упованием взирали на грядущее тысячелетнее царство Бога, которое будет установлено на этой земле. Далее в этой главе мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны. Прочтем стихи с 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Хотя вся книга Откровения посвящена последним событиям земной истории, это в особенности справедливо в отношении нескольких последних глав. Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились в идеальных условиях и пребывали под личной властью Христа, тут же переходят на сторону сатаны. Было бы интересно поинтересоваться, откуда взялись все эти невозрожденные люди? Объяснение можно найти в том факте, что кроме великого множества людей, которые вступят в тысячелетнее царство, будет также множество тех, которые появятся на свет в течение этого периода. Это будет время самого большого прироста населения за всю историю Земли. Болезни будут устранены, поскольку проклятие греха будет снято с этой физической вселенной, Земля сможет производить достаточно продуктов, чтобы прокормить свое огромное население. Единственное, что останется без изменений в этих идеальных условиях, это сердце человека. Вот почему многие люди отвернутся от Бога и обратятся к сатане. Это кажется невероятным. Однако задумайтесь о нашем времени. В наши дни сатане удается достаточно успешно вести свои дела. Это противостояние Богу, которое произойдет в конце тысячелетнего царства, показывает, насколько ужасно состояние сердца человека. Пророк Иеремия писал в 9 стихе 17 главы своей книги: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы с вами просто не знаем, насколько низменными существами мы на самом деле являемся. Нам попросту не удается подчинить наше ветхое естество Богу. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, пишет апостол Павел в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя хорошими и даже замечательными людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. В конце времен люди будут жить в идеальных условиях тысячелетнего царства Христа. Но людям не понравится подчиняться Ему. Поэтому, когда появится подходящая возможность для восстания, они используют эту возможность. Народы земли опять попадут под влияние сатаны и начнут замышлять свое зло. Поскольку это последнее восстание связано с именами Гога и Магога, многие исследователи отождествляют эти события со всем тем, что описано в книге пророка Иезекииля, где тоже фигурирует Гог и Магог. Однако данная трактовка совершенно неверна, потому что эти конфликты не совпадают ни по времени, ни по месту их прохождения, ни по участникам. Хотя имена и совпадают в обоих случаях. В книге пророка Иезекииля в 38 и 39 главах описывается приходящее с севера нашествие Гога и Магога, которое разрушает непрочный мир Антихриста и заставляет его показать свое лицо посреди великой скорби. И в результате этот всплеск безбожных сил окажет такое влияние на человечество, что даже через 1000 лет после данных событий последнее противление людей получит тоже название Гог и Магог. Это потому, что, как сегодня мы используем название «мировая война», на протяжении 20-го столетия произошли две войны, охватившие все страны мира. За что они были названы мировыми войнами? Уже произошли Первая и Вторая мировые войны. И есть основания опасаться начала Третьей мировой войны. Это разные войны, но в отношении каждой используется то же самое название. Война, описанная пророком Иезекиилем, это, так сказать, первая война Гога и Магога. А в 20 главе книги Откровения речь явно идет о второй войне Гога и Магога. Хотя названия и совпадают, это будет совершенно другая война, а точнее последнее восстание сатаны. Тот факт, что эти события фигурируют под одинаковыми названиями, вовсе не означает, что сами события одинаковы. Но этот последний очаг противления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой, точно так же, как и первое восстание человека в Эдемском саду. Здесь мы видим не начало, а завершение истории человеческой непокорности. И здесь не остается ничего, кроме окончательного суда. Но об этом мы будем говорить в следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие мои.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Иллюминация светлячков. Светлячки в Юго-Восточной Азии регулярно устраивают представления, какие редко увидишь в иных частях света. Дело в том, что им дана способность, которой обычно обладают только люди. Когда в тех краях, на речном берегу, сгущаются восточные сумерки, на деревьях, стоящих вдоль реки, то там, то здесь начинают светиться светлячки. В этом не было бы ничего странного. Так происходит во всем мире, если бы через несколько минут беспорядочное сияние не превращалось в нечто иное, совершенно необыкновенное. Светлячки начинают светиться не по одному, а группами. Сначала вспыхивает целое созвездие светлячков в одной части дерева, затем другой. Не проходит и получаса, как весь рой, который может располагаться и не на одном, а на нескольких деревьях, уже вспыхивает в унисон. Прежде способность действовать ритмично и синхронно из всех живых существ наблюдалась только у людей. Ученые утверждают, что у разных видов светлячков разная скорость синхронизации. Светлячки одного вида игнорируют синхронное мигание светлячков другого вида. А иногда вспыхивание происходит даже волнообразно, совершенно необыкновенное и прекрасное зрелище. По мнению одного исследователя, поведение светлячков настолько сложно, что постичь механизм их взаимодействия не представляется возможным. Верит этот ученый в создателя или нет, но его восторг уже само по себе признание непревзойденной изобретательности Творца, проявившейся даже в маленьком светлячке.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Благословение Божьих детей». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Мы сегодня будем говорить о благословениях, которые Бог дает совершенно другому типу людей. Эти благословения Бог дает, а не сами эти люди вырывают у него. Когда фарисей пришел в храм помолиться вместе с мытарем, который находился в храме, и фарисей, обращаясь к Богу, он выразил сущность своей религиозности, он подчеркнул свою структуру своей религиозности. Посмотрите, Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих говорит, Иисус Христос рассказывает эту историю, когда два человека пришли в храм, фарисей и мытарь, и фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, попробуйте проникнуться сознанием своим вот в мышление этого человека, который стоит в храме, который пришел к Богу. Он пришел, чтобы встретиться с Богом. Он пришел к Богу, и посмотрите, какой глубиной наполнено каждое его слово, какой значимостью богато каждое его слово. Боже, торжественное, став». Написано, то есть так, чтобы его видели, так, чтобы он выделился из окружающей общей массы, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Заметьте, он подчеркивает свою значимость, вот даже в отношении с Богом. Он пришел для того, чтобы увидеть Бога. Он пришел для того, чтобы говорить с небом, говорить с Создателем неба и земли. И он пришел туда, он не может по-другому прийти. Он пришел туда со своей собственной значимостью. Он принес туда свои религиозные достижения. И он упоминает их. Он не может их не упомянуть. Почему? Потому что его мышление устроено так. Мозг этого человека так работает. Сущность его религиозной души так функционирует. Когда мы говорим сегодня о благословениях Божьих детей, мы сегодня говорим совершенно о другом типе благословений, совершенно о другом типе подхода к Иисусу Христу. Вот это вот такая сложная конструкция, которая видна вот в этих словах, которые вы видите. Это сложная конструкция, когда человек приходит к Богу, и он приносит с собой весь вот этот багаж, он приходит, приносит с собой всю сложность своей религиозной жизни. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. И он мог бы продолжить этот список. Это Христос его сократил просто. Безусловно, они говорили о многом и многом, то, что роилось в их мозгу, то, что наполняло их сознание, вот такая сложная конструкция религиозности. Мне не хватало простого, детского доверия Богу. Вот за всей этой сложностью, за всем этим антуражем, за этой попыткой утвердить себя, не было простого, ясного доверия Богу. Мы сегодня сталкиваемся с такой же самой проблемой. Мы были в Израиле не так давно, и меня поразил один факт. Когда мы смотрели на эти примитивные условия жизни вот в тех городах, которые откопали археологи сегодня, и видно, как люди жили тогда, в то время, меня вдруг пронзило сознание того, что несмотря на то, что технологии были другие, несмотря на то, что условия жизни были другие, люди оставались теми же. Или они сегодня остались такими же? Точно такие же проблемы души человеческой. Точно такая же боль. Точно такое же счастье. Точно такая же нужда в спасении, в прощении. Точно такие же взаимоотношения с Отцом Небесным, с Богом, которому человеку нужно иметь, нужно строить. Так вот, мы живем сегодня, но вот эти проблемы, которые были тогда, проблемы фарисеев, мы сейчас немножечко ближе перейдем к проблеме учеников, о которых мы будем с вами говорить сегодня подробнее. Это те же самые проблемы. Вот почему на сегодняшний день так сильно распространено христианство сложное. Христианство, которое постоянно вращается вокруг того, чтобы повысить собственную самооценку человека. Самые разные методы. Я читал даже книжку одну, в которой автор советует: начинайте день со следующего. Станьте перед зеркалом, посмотрите в зеркало и скажите: ты особенный, ты уникальный, ты сотворен Богом, как никто другой. Это даст вам возможность жить. Это поднимет ваше настроение, вашу оценку себя, и вы будете, ну, не таким забитым, знаете, задавленным и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что, ну, точно так же, как и фарисеи, люди не понимают суть значимости человека. Кстати, когда люди, многие люди говорят о христианстве, они представляют собой, очень часто представляют себе христианство религией, лишающей человека значимости. Вот те, кто жили в Советском Союзе, наверное, хорошо помнят это, когда нас постоянно преследовали идеи того, ну вы забитые, вы мракобесы, если даже такое слово тогда было. Вы лишили себя жизни, христианство – это время, когда вы просто лоб разбиваете. Я помню, в школе постоянно учителя подкалывали, прогуляешь где-нибудь там или не придешь в школу, приходишь, вот, ну, пацаны, что там, это жизнь такая. Ну, знаешь, что верующий, что, лоб разбивал? Ну, мол, там, значит, был занят поклонами, поклоны бил. И люди так и представляли. Они представляли, что христианство – это действительно сфера для слабых, духовно или эмоционально слабых людей, где их просто раздавливают. Где им постоянно говорят, ты грешен, ты грешен, ты грешен, и поэтому, в общем, нам туда не надо. И вот на фоне или на реакции вот такого, на таком фоне, или на реакции вот на такую интерпретацию христианства, возникло другое христианство. Мы дети царя. Поэтому мы должны быть богатыми, поэтому мы должны быть здоровыми, поэтому у нас все должно быть. Или же различные психологические трюки, которые мы читали, где люди пытаются искать значимость в одной или в другой сфере. Я сегодня хочу прочитать вместе с вами текст из Евангелия от Матфея, 18 глава. Мы будем читать с 5, 5, 6 и 10 стихи. Мы пропустим несколько стихов, потом к ним вернемся, потому что это такой небольшой экскурс, который делает Иисус Христос, и мы вернемся к нему в следующий раз. Иисус Христос в этом тексте, отвечая на вопрос учеников, кто больше, Он продолжает свой ответ, и Он ясно, дорогие мои, очень ясно, очень категорично, как всегда Христос делает, очень четко показывает, в чем суть нашей с вами значимости, в чем наша ценность и в чем наша защищенность. Он говорит об истинном достоинстве человека. Вы помните, он поставил ребенка, и он говорит, если кто умолится, как это дитя, тот будет больше в Царстве Небесном. Посмотрите, 5 стих. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И кто соблазнит одного из малых, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили бы его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. В этих словах Иисус Христос, проникая в ту конструкцию, которую создали ученики, или которая была создана в их сознании на то время, проникая, Он опять подчеркивает самую суть их неправильного мышления. И Он сегодня этими же словами проникает в наше с вами сознание, для того, чтобы исправить наше неправильное мышление. Он говорит, посмотрите, где настоящая ценность. Вы знаете, Бог действительно очень интересно устроил человека. Интереснейшим образом. Он изначально создал человека таким, что все его достоинство и вся ценность человека заключается не в человеке, а в Боге. Вот это нам трудно понять. Дело в том, что грехопадение извратило нашу способность правильно оценивать вещи. Поэтому, когда мы говорим и об этом вопросе в том числе, нам часто трудно прорваться сквозь вот эту пелену, которую мы унаследовали в результате самоцентризма, которая получилась от грехопадения. Нам трудно прорваться и понять сущность того, что Бог говорит, что ценности в нас самих никогда и не было. Он никогда и не конструировал, чтобы в нас самих автономно, индивидуально, независимо от Бога, была какая-то ценность. Вы скажете, ну вот опять нет ценности. Ну вот опять раздавили. Вот опять оставили ни с чем. Давайте не спешить с выводами. Давайте посмотрим на то, о чем говорит Иисус Христос, когда Он говорит здесь об истинной значимости, во-первых, о настоящей ценности и о чрезвычайной защищенности Божьих детей. Значимость Божьих детей. К сожалению, большинство верующих, которые пришли ко Христу, приняли крещение, стали членами церкви, посещают церковь регулярно, к сожалению, большинство из них очень часто продолжают жить прошлыми представлениями о значимости. Вот откуда соперничество в церкви. Вот откуда тому дали спеть, этому не дали спеть. Вот откуда разделение, вот откуда всякие конфликты. Вот откуда группировки. Эти за своего кандидата голосуют, другие обзванивают третьих, подговаривают, чтобы добиться своего. Почему? Значимость в этом видят люди. Они считают, что если они не блеснут впереди, ну как-то... В общем-то, и чувствуешь себя неважно. Или если их кандидат не выйдет вперед, или их земляки не будут править, или их семью обойдут, и так далее. Откуда это? Это от ущербного понимания значимости. Потому что мы понимаем, мы так жили, что значимость в нас самих, значимость в наших детях, значимость в наших родственниках, в нашей семье, в нашем имени, чтобы оно звучало периодически, повторялось. И если этого нет, мы себя чувствуем ущемленными, обиженными, может быть, даже конфликтующими, может быть, отвоевывающими эту значимость. Это реальная ситуация, в которой очень многие христиане живут сегодня. Кстати, так же жили ученики. О чем они говорили? Они говорили, кто больше, они спорили, Петр с Иоанном, Иоанн с Иаковом, может быть, там с Фомой или Филиппом и другими, кто больше, кто будет там руководствовать, кто будет управлять, кто будет рядом с Иисусом Христом. Иногда люди думают, что их значимость в другом. Есть такие люди, которые уже перестали бороться за какие-то посты в церкви, они просто зарабатывают деньги, а это сильно низко. Кто там когда объявлять будет, кто там когда. Я вот просто, люди не успел еще школу закончить, он уже день и ночь ноги гнет и голову гнет. Для чего? Quick buck. Быстренько сколоти капитал. Почему ему надо? Что ему, есть нечего что ли? Абсолютно нет. Ну просто у других уже трак, крутая машина, мотоцикл. И ему надо. Почему? В этом значимость. Человек этим живет. Если этого нет, он чувствует себя ущербным. Он чувствует себя забитым. Или же наоборот, образованность. Да, вы богаты. Ну, а я врачом скоро буду. Самые разные формы. Та же самая проблема. Это христиане. Это все люди, которые пришли ко Христу, но они принесли с собой свой менталитет. Они в этом менталитете продолжают жить. Есть другие христиане, которые видят свою значимость в национальности. Я чисто случайно сегодня одел желтую рубашку и синий галстук, и мне уже несколько человек подошли и сказали спасибо за то, что подчеркиваешь жовто-блакитный флаг. Ну, для многих людей это действительно значимость, да, вот мы русские, или мы украинцы, или молдаване, или еще какая-нибудь нация. Многие люди продолжают жить с этой идеей, с идеей своей значимости. Давайте посмотрим, в чем Христос видел значимость. Источник значимости. Откуда она происходила в его сознании? Значимость Божьих детей чрезвычайно интересна. С одной стороны, он говорит, что та значимость, которой обладают дети Божьи, выше всего. Абсолютно выше всего. Нет никакой возможности на земле, чтобы подчеркнуть, чтобы иметь сравнимую по уровню значимость с той, которую имеют дети Божии. Почему? Потому что это значимость Бога, абсолютного, совершенного Бога. С другой стороны, эта значимость не является их собственной. Давайте прочитаем еще раз эти слова, 5 стих. «И кто примет одно такое дитя, тот меня принимает». Послушайте значение этих слов. Иисус Христос говорит о нас с вами. Он говорит о тех, кто в простоте сердца, пришел к Богу, признал свою ничтожность, признал свою полную нужду, признал величие, право, суверенное владычество Бога, пришел к Нему и упал перед Ним. И Христос говорит, вот таких, когда люди встречают, когда они реагируют на таких людей, я сам лично стою за ними. Все люди, которые имеют дело с этими маленькими, слабыми, признавшими свою слабость людьми, имеют дело лично со мной. Источник значимости. Вам, наверное, приходилось иметь дело с ситуациями, когда значимость определяется не человеком, а кем-то другим. Например, иногда детей встречают или к ним относятся по достоинствам их родителей. Вы встречаетесь с кем-то, а, ты сын того-то. И у вас сразу срабатывает или хорошее, или не очень хорошее. Вы еще не знаете этого сына, но вы знаете его отца, и поэтому у вас срабатывает определенное отношение к этому человеку. Или, если вы помните, когда-то апостол Павел, он был взят в Иерусалиме, в храме его арестовали и хотели бичевать. Все то, что видели солдаты, это была типичная ситуация, они видели в нем возмутителя порядка, и когда они решили навести порядок, устранить эту проблему, что они делают? Они, так написано, они решили бичевать его, чтобы потом с ним поговорить. Такой у них был опыт, практика такая была. Но до того, как они успели это сделать, Павел сказал, успел сообщить, что он римский гражданин. И сразу же отношение к нему изменилось. Его сразу развязали, его сразу повели и стали говорить, ах, ты римский гражданин. Вы знаете, почему отношение изменилось? Не потому, что в Павле увидели что-то ценное. Просто увидели, что за ним стоит авторитет Римской империи, императора. Вот эта ценность не в самом Павле, а в его гражданстве. В том, что ему просто случилось родиться римским гражданином. Вот это примерные иллюстрации того, как ценность заключается не в носителе, не в самой личности, а в ком-то. Это ценность или значимость, которая передана от кого-то. И Бог объясняет нам, Он говорит, настоящая значимость христианина заключается в Боге, который его принял. И нам нужно это понять, дорогие друзья. Нам нужно научиться этим пониманием жить. Нам нужно сделать это понимание рабочей философии жизни. В послании к Филимону апостол Павел просит Филимона, просит своего друга, который много получил от него духовных каких-то духовной помощи. Он посылает беглого раба, который убежал от Филимона когда-то, и он пришел в Рим, и там, по всей видимости, от служения апостола Павла обратился. Теперь он посылает этого раба и знает, что у этого раба проблемы с Филимоном. Он убежал. По тому времени, по тем законам, его могли просто убить. За такую дерзость. Но Павел посылает этого человека. Что он говорит Филимону? Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Вот смотрите, сам вот этот беглый раб, он достоин был жесточайшего наказания. Но так как Павел его посылает, и Павел просит за него, он говорит, прими его по моему достоинству. И, кстати, он там дальше пишет, а то, что ты мне должен, это бесспорно. Это факт, что этот человек, Филимон, очень много получил от Павла, и поэтому он говорит, вот теперь на мне пусть его долг. Мы с тобой рассчитаемся. Теперь прими его, как меня. Вот в этом суть значимости человеческой. Вы знаете, когда мы читаем в Библии историю творения, мы видим детальное описание, что в человеке никогда и не было заложено своей собственной ценности. Давайте посмотрим 2 глава книги Бытия, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кем был человек до сотворения? Глиной. Кстати, Адам в переводе с еврейского – это красная глина. И так, кстати, не сама по себе существовала во Вселенной. Что вот я вот такая глина вот был, и меня Бог потом нашел и посмотрел, о, это качественный материал, с которого я, не сделали ли мне человека? Не из другого какого-то, не с угля или еще какого-то. Абсолютно, даже эту красную глину, заслуга, что она там появилась, Бог создал ее. Ну, это пол дело еще. Это еще даже до грехопадения. Даже до грехопадения ценность человека заключалась в Боге, сотворившем его, а не в самом человеке. Но после грехопадения ситуация еще сильнее осложнилась. Дело в том, что теперь вот это творение, которое само по себе не имеет ценности, оно не просто стало творением, зависевшим от Бога, оно стало восставшим против Бога творением. Здесь совсем ситуация стала плохой. Ефесянам 2 глава 3 стих Бог описывает через апостола Павла, между которыми и мы все жили. Павел пишет, он соотносит нас вместе с собой. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот это наша природа, вот в чем суть нашего достоинства. Мы достойны только гнева, мы чада гнева. И вот этот менталитет, он очень трудноисправим в нашем понимании. Нам трудно научиться смотреть на себя таким образом, что наша ценность только в Боге. Есть люди, может быть, вам приходилось видеть, которые не могут без кислородного аппарата. Может быть, видели, они постоянно в магазин даже баллончик возят с собой кислородный. Они не могут. Почему? Потому что они знают, что они могут выжить без этой штуки. Отключи эту линию — смерть сразу. Нам не хватает этого понимания. Мы живем только потому, что Божий кислородный аппарат, он сам, поддерживающий нашу жизнь, он с нами. Это единственная причина, почему мы живем. Потому что он поддерживает жизнь каждое мгновение, функционирование всей вселенной. Это значимость самого Бога. Вот, казалось бы, в таком положении человек находится, человек в себе не имеет ничего ценного, и у нас сразу же мышление следующее. Раз он не имеет ничего ценного, значит, тогда мы можем через него переехать. Значит, тогда это вообще мусор, отбросы, и вообще зачем здесь говорить о гуманизме, о всяких разных вопросах, связанных с правильным отношением к людям. Вопрос заключается в том, что вот этого человека, как только он наполнен Богом, как только он соединен с Богом, он приобретает чрезвычайную значимость. Несколько примеров. Здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям», он подчеркивает еще раз, он говорит, «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, не по нашим заслугам, и воскресил с Ним, и сразу из ада куда? Посадил на небесах». Сразу, уже сейчас. Речь не идет о том, что, ну, я посмотрю, ну, кто дотянет до первого неба, кто, может, где-то там на втором застрянет. Но уже самых таких хороших тел уже я, может быть, там и приму когда-нибудь, после длительных лет чистилищ. Mm-mm. Потому что ценность не в нас. Достоинство не в нас. Достоинство в Нем. В Его благодати. Мгновенно. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах». Уже сейчас, совершенное время. Прошло уже, это уже факт. Если человек в смирении сердца преклонился перед Богом, если человек с детской доверчивостью и простотой пришел пред Иисуса Христа, он уже сидит на небесах. Небо, вся вселенная рассматривает его уже, как того, за кем стоит небо, за кем стоит авторитет самого Бога. Нам нужно научиться мыслить так. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот где наше достоинство. Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Если только умолились, как дети. Если только очень просто доверили свою жизнь и идем в послушание, отдали Ему свою жизнь». Он говорит, что верующий человек, человек, как дитя, пришедший к Иисусу Христу, пришедший к Богу, верующий человек на небесах будет разделять наследство со Христом. Он не просто будет на небесах второго класса, или третьего, или десятого. Он будет находиться на небесах для того, чтобы делить наследство, сонаследники же Христу. это те, кто входит в наследство. Очень жаль тех христиан, которые продолжают искать свою собственную значимость. Тратят время, силы, расстраиваются, раздражаются, обижаются, борются, деньги вкладывают. Все только для того, чтобы найти свою собственную значимость. Тогда, когда там, никогда не найдут. Ее можно найти только полностью, по-детски, просто доверившись Иисусу Христу. Условия значимости. Как мы уже говорили, что это отношение базируется не на достоинствах человека, а на том, что они дети Божьи. Это благословение детей Божьих. Не хитрых таких пальцев веером крутых верующих, которые и здесь, и там, и вот там все высчитают, все обхитрят, где-то каким-то образом пробьются, и вот они уже здесь верующие. Простые дети. Те, о ком можно сказать, дети. Братья и сестры, как часто мы осложняем свою жизнь всеми вот этими выкрутасами. Как часто мы забиваем свою голову тем, что абсолютно не надо, тем, что только осложнит нас и абсолютно не поможет. Как просто. Кто примет одно такое дитя, Он ясно говорит, кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. Речь идет о детях. Речь идет о тех, кто как дети доверился Христу. Мы подробно в прошлый раз говорили о том, что это значит. Это не значит глупость, это не значит недалекость. Это значит простое доверие себя, всей своей жизни, всех обстоятельств. Почему вы часто расстраиваетесь? Почему вы часто вступаете в конфликт с другими? Почему? Потому что вы не можете доверить Богу. Вы сами сейчас хотите решить ситуацию. И когда она не решается прямо сейчас так, как вы хотите, вы или обижаетесь, или раздражаетесь, или же предпринимаете усилия еще больше, чтобы добиться этого. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Наша малость, братья и сестры, является не проблемой, а достоинством. Нам нужно это понять. Нам нужно увидеть в этом достоинство. Мы часто говорим, что это так, но очень мало мы живем этим. Очень мало это повлияло на сам ход нашего мышления, на механизм принятия наших решений, на механизм формирования наших чувств. Своими попытками снискать собственную значимость абсолютно невозможно. Мы, наоборот, ее разрушим. 1 Петра, 5 глава, 5 стих говорит, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
2: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Наступает неделя челленджа в эфире библейского вещания BBN. Если вы студент нашего библейского института BBN, мы призываем вас пройти хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не студент, не упустите шанс зарегистрироваться прямо сейчас. Просто нажмите на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к испытаниям?

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верою эти слова, сделайте это прямо сейчас.

0: вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Здравствуй! Помнишь, о чем печалился Саул? Филистимляне наступали на Израиль, а царь уже совсем потерял силы. Бог отступил от него по причине его гордости и непослушания. В отчаянии Саул отправился к волшебнице. Женщина вызвала дух Самуила, который предсказал Саулу скорую смерть. Давид у филистимлян. Библия, первая книга царств, с 27 по 29 главы. Давид, уже несколько лет скрывавшийся от гнева царя, в конце концов впал в уныние. «Когда-нибудь Саул убьет меня», — сокрушался он. «Только среди его врагов я могу быть в безопасности». И вот в поисках спокойной жизни Давид поселился среди врагов Израиля, филистимлян. К тому времени, когда Саул навестил волшебницу в Аендоре, Давид уже больше года жил у филистимлян. Филистимский царь по имени Анхус благоволил к Давиду. Находя полезным союз с Давидом и его людьми, Анхус отдал им укрепленный город Секилак, и они обосновались в нем вместе со своими семьями. Со своими людьми Давид совершал походы в соседние земли и приносил Анхусу богатую добычу. Филистимский царь верил словам Давида и думал, что он нападает на израильтян, хотя на самом деле Давид опустошал владения языческих народов, издавна враждовавших с Израилем. Когда филистимляне собрались на войну с Израилем, Анхус взял людей Давида в ополчение, а его самого назначил своим телохранителем. Давид вел себя так, будто он был готов воевать со своим народом. С самого начала он ввел Анхуса в заблуждение, и теперь уже поздно было говорить правду. Оставив свои семьи в Секилаге, Давид и его люди с оружием в руках пришли в стан филистимлян. Когда филистимские князья увидели воинов Давида, ими овладело беспокойство. «Что делают здесь эти евреи?» – спрашивали они у Анхуса. «Не тревожьтесь», – успокаивал их Анхус. «Давид и его люди на моей стороне. Они будут славно сражаться за нас». «Неужели ты веришь им?» – упорствовали филистимляне. «Да едва начнется битва, как Давид предаст нас и станет сражаться на стороне врагов. Немедленно отошли его прочь». Анхусу не оставалось ничего другого, как призвать Давида и сказать ему: «Я верю тебе всем сердцем, но другие князья не хотят видеть тебя на поле битвы. Возьми с собой своих людей и возвращайся с ними в Сикелак». Давид притворился огорченным, но в душе благодарил Бога, который выручил его, хотя Давид и не считал себя достойным его милости. Чему мы научились из истории, которую услышали сегодня? Бог заботится о своих, как он сделал это с Давидом и его соратниками. Им не пришлось воевать против своего народа. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божье и послушать библейские истории. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 9. Книга Екклезиаста, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Если в мамины духи или в папин одеколон попадет муха, ни мама, ни папа этому не обрадуются. Мертвые мухи, утонувшие в супе, выбрасываются вместе с супом. Такой суп никто не захочет съесть». Царь Соломон сказал, что точно так же, как мертвые мухи портят самые замечательные духи и ароматные мази, так уважаемого человека, который сделал глупость, люди перестают уважать. Медведь в сопках. Рано утром, в субботу, старенький ГАЗ-53 повез работников аптечного склада в сопки на заготовку сена. В те времена очень часто людей с разных предприятий отправляли на заготовку сена, уборку картофеля и других овощей. Считалось, что таким образом город помогает селу. Я с удовольствием поехал вместе с мамой. Мне очень нравилось бывать в сопках. Так назывались наши дальневосточные горы. В сопках всегда было красиво. Много разных цветов и разных деревьев. Часто встречались и заросли лесного ореха, лещины. Немного побродив среди работающих взрослых, я пошел гулять. Я поднимался на вершину сопки среди негустого леса и по пути рассматривал попадающиеся растения и цветы. Мне это было очень интересно. Когда я встречал неизвестное растение, то внимательно рассматривал его, чтобы потом спросить у взрослых, как оно называется. Я как раз рассматривал заячью капусту, похожую на звездочку со многими лучами, как вдруг из кустов густого орешника, растущего впереди, послышалось глухое рычание. Я замер на месте, думая, что мне это послышалось. Но как только сделал еще шаг, рычание повторилось и уже громче. Мне стало очень страшно. «Наверное, там спрятался медведь», — подумал я. Рычание стало еще громче, и я испуганно сказал: «Мама!» «Наверное, медведь решил меня съесть». Я не мог пошевелиться от страха и боялся бежать, думая, что медведь обязательно погонится за мной. Но вдруг в кустах кто-то засмеялся, и оттуда вышел молодой мужчина. Я не знаю, сколько ему было лет, но он был взрослый и ничего не боялся. «Эх ты», — смеясь сказал он, — «что же ты так струсил? Я просто пошутил с тобой». Мне стало очень стыдно за то, что я и на самом деле струсил. Огорченный, я спустился с сопки и вернулся к тому месту, где работали взрослые. Я никому не сказал о том, что произошло в сопках, чтобы надо мной не стали смеяться. И старался не попадаться на глаза тому парню, который в шутку напугал меня. Но когда мы возвращались домой, он со смехом рассказал это всем, кто сидел в кузове машины. Ему было весело от своей шутки. А мне было стыдно за свой страх, и я подумал, что сейчас надо мной все будут смеяться. Но никто не смеялся, а этому парню сказали: «Какой же ты глупец! Не стыдно ли тебе пугать таких маленьких детей?» Мне было тогда 5 лет. И всю дорогу, пока мы ехали домой, никто с ним больше не разговаривал. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Эти слова написал апостол Иоанн, ученик Господа Иисуса Христа. Он тоже знал, что такое страх. Когда их учителя распяли на кресте, Иоанн и все другие ученики собрались вместе в доме и крепко-накрепко закрыли двери из опасения перед иудеями. Они боялись, чтобы с ними не поступили так, как с их учителем. Думаю, что каждый из вас в своей жизни чего-нибудь добоялся. Можно бояться грозы, злой собаки, темноты, разбойников и многого другого. Но когда мы знаем, что Бог любит нас и охраняет во всех случаях, тогда страх уходит. В любви нет страха. потому что любовь прогоняет страх. Бог, в Которого мы верим, сильный и могущественный, чтобы защитить и спасти тех, кто верует в Него. Выучите, пожалуйста, наизусть этот стих из Библии и ничего не бойтесь. 26-й Псалом, 1 стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?»
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: мальчики, вы куда так торопитесь? Неужели на лесную почту? Подождите, и я с вами.
1: Конечно, подождем, Белочка.
2: Эй, уи, малышня! Ой, а куда это вы? Ой, Белочка с вами!
0: Кабанчик, если хочешь, можешь с нами пойти. Но мы спешим. Хотим скорее получить наш любимый журнал «Тропинка». Разве ты забыл, что я уже его второй год выписываю?
2: А, «Тропинка». Точно, точно. Я что-то слышал. Ой, я даже, кажется, читал. Белочка, да ты же мне сама давала его почитать.
0: Верно. Так ты с нами, кабанчик?
2: Детский христианский журнал. Ой, а слушайте, а как он появился-то, и журнал «Тропинка»? А почему его вдруг издавать стали? Вы случайно не знаете?
0: Конечно, знаем. Правда, зайчата? Об этом даже в нескольких номерах журнала рассказывалось.
3: Мы тоже, Белочка, эти статьи читали.
2: Ну так скорее, скорее, рассказывайте. Я так люблю всякие неточности. Ой, в смысле, подробности я хотел сказать.
1: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас в радиопередаче «Ждем гостей». Дорогой гость, журнал «Тропинка».
0: Итак, слушай, кабанчик. Все началось в 1989 году, когда Вальдемар Цорн, сотрудник миссии «Свет на Востоке», и его жена Эльвира посетили церкви в Украине. Представляете, в те годы в церквях практически не проводилось никакой детской работы. Работа с детьми была под запретом. Никаких пособий для занятий, никаких детских христианских песен. И верующие люди подходили к заграничным гостям, расспрашивали их о духовной работе с детками в Германии и просили о помощи.
2: И что же, Вальдемар с Эльвирой помогли украинским деткам? Ой, ну если еще нет, то я, кабанчик, я готов прийти им на помощь. Ведь кто, кто самый главный помощник? Ну, конечно же, я. Ой, Белочка, где же мой рюкзак-то с желудями?
1: Подожди, кабанчик, послушай дальше.
4: Как и у тебя, кабанчик, у супругов Цорн появилось огромное желание что-нибудь сделать для деток в Советском Союзе. Но как же помочь сразу многим? Так родилась идея создания детского христианского журнала. Теперь надо было дать ему название, такое, которое наилучшим образом отразило бы его цель.
2: Ой, так название-то я тоже мастер придумывать. Вот, вот как вам нравится, например, «Детки и кабанчик»? Ой, не-не, просто, знаете, так, так просто «Кабанчик».
0: Всем ты, кабанчик, мне нравишься. Только бы чуточку поскромнее.
1: Очень много названий перебрали Вальдемар и Эльвира. И ручеек, и колосок, и родничок. Наконец остановились на названии «Тропинка», решив, что это самое подходящее. Так от идеи до ее осуществления прошел один год.
0: Представляете, журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер журнала. Печатался он на 20 страницах. А на следующий год журнал стал выходить регулярно, уже на 24 страницах. Сначала один раз в 3 месяца, а затем один раз в 2 месяца.
4: Сегодня журнал печатается на 32 страницах. Тираж журнала составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. Среди них есть даже такие страны, как Парагвай и Сирия.
1: Печатается «Тропинка» на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. Украинская «Тропинка» называется «Стежинка».
0: А работает над журналом целый коллектив художников, редакторов и корреспондентов детей, которые присылают в журнал свои рисунки, вопросы, кроссворды, стихи, рассказы.
2: Так это ж значит, я тоже могу в журнал «Тропинку» послать свой рисунок.
0: Можешь, кабанчик, и стихотворение написать, и рассказик.
2: Ну, стихи это по твоей части, Белочка. Рассказы пусть Бобрик пишет. Думаю, у него получится. Знаешь ли, так вот, после физического труда полезно бывает. Ой, слушайте, а у меня вопросик имеется. Только не перебивайте, а то вдруг забуду. Вот как же рождается каждый номер? Ну, с чего все начинается-то?
0: Один раз в год, в мае, в офисе миссии «Свет на Востоке» в городе Корнталь, это в Германии, собирается вся редколлегия журнала. Собираются для обсуждения тем на следующий год, то есть сразу для всех шести номеров. Ведь каждый номер журнала «Тропинка» имеет свою тему.
2: Слушайте, если у вас не будет подходящих тем, обращайтесь к Кабанчику, он всегда поможет.
4: Каждому заседанию Эльвира Цорн, она ответственный редактор журнала «Тропинка», уже заранее подготовила 10-12 тем. Из них редколлегия выбирает 6 или предлагает другие темы.
1: Очень важно, чтобы темы были интересными, нужными маленьким читателям, ведь главная цель журнала – познакомить детей с Богом.
4: Каждой теме подбирается история из Библии. Например, история о блудном сыне подходит к теме об истинной и ложной радости.
1: За правильное изложение учения Христа в журнале отвечает руководитель издательства Вальдемар Цорн. Поэтому он и пишет библейские истории и статьи, излагающие учение Библии.
4: Еще на заседании редколлегии обсуждаются новые рубрики, критика, отзывы и предложения читателей. А остальной материал подбирает ответственный редактор каждому номеру журнала.
2: Хорошо. А вот, допустим, я написал стихотворение, ну, или там рассказ. Белочка, не надо на меня так пристально смотреть. Я же сказала, допустим. Ну вот что же будет с моим стихотворением дальше, а?
0: Хороший вопрос, Кабанчик. Какой же путь проходит рассказ или стихотворение, прежде чем они попадают в журнал? Так слушай, все рассказы и стихи, которые присылают читатели, взрослые дети прочитываются ответственным редактором. Хорошие рассказы и стихи откладываются в определенные папки. Потом, зная тему журнала, можно подобрать рассказ или стихотворение на нужную тему.
1: Также Эльвира делает заказ христианским писателям написать рассказ к нужной теме. А стихи берутся из стихотворных сборников известных поэтов.
4: Некоторые рассказы переводят с других языков. Так маленькие читатели могут знакомиться с жизнью детей в других странах.
1: Вот, к примеру, нужны рассказы к теме об истинной радости. В папке с рассказами ищут один подходящий, и затем его набирают на компьютере.
4: Другой рассказ заказывается, например, Виктору Ахтерову, и через какое-то время в редакцию от него приходит рассказ под названием «Совсем свой».
1: Третий рассказ найден в одной немецкой книге. Прежде чем отдать его на перевод, нужно получить разрешение от издательства для использования его в журнале. Через некоторое время разрешение получено и рассказ переведен. Выбранные стихи также набираются на компьютере.
0: Потом все материалы внимательно прочитываются всеми членами редколлегии и ответственным редактором, и еще корректором. И потом их еще просматривает Вальдемар Цорн. Теперь весь текст можно отдать на перевод для немецкого и украинских журналов.
2: Так что же станет тут с моим рисунком? И вообще, в «Тропинке» столько разных иллюстраций! Но кто творит всю эту красоту?
1: Для перевода на украинский язык и иллюстрирования художниками рассказы, стихи и кроссворды отсылаются в Киев. Присланные в Киев тексты Елена Микула, она является еще и ответственным редактором украинской «Стежинки», распределяет между художниками. Она сама также рисует и пишет рассказы.
0: Как же рисуется журнал? Ой, это очень интересно. Елена Микула дает художнику, ну, например, текст рассказа и объясняет, сколько страничек он займет в журнале. Художник внимательно читает текст. Значение имеет каждое слово. Затем начинается работа над эскизом. Эскиз – это как черновик. На этом черновике художник отводит место для заголовка, текста и иллюстрации. Эскизов может быть несколько, и это уже называется творческий поиск.
2: Ой, а расскажите мне скорее, а что же ищет художник?
4: У художника во время работы возникает множество вопросов, как, например, изобразить героев рассказа или во что их одеть.
1: А еще, на какие детали обратить внимание, какой выбрать стиль изображения. А может, нужно немного пофантазировать, добавить что-то, что поможет лучше раскрыть содержание. Вот в чем заключается творческий поиск художника.
4: Если тема историческая, библейская или о жизни миссионеров в какой-нибудь далекой стране, то приходится обращаться к энциклопедиям, словарям и другим умным книгам.
1: А когда эскиз готов, можно приступать к оригиналу, чистовику. Теперь рисунок переносится с эскиза на формат. Так называется лист бумаги нужного размера.
4: Затем художник рисует в цвете. Акварель, гуашь, самые тоненькие кисточки, тушь и перо. Вот необходимые материалы и инструменты художника.
0: Открою секрет. Художник работает не один.
2: Как это? Ой, кто же ему помогает?
0: Сам Господь. Помнишь, написано в книге Колоссянам в 1 главе в 16 стихе: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Бог в совершенстве знает все тайны своего творения, ведь Он самый великий художник, и Он помогает рисовать художнику.
2: Что-то мне, ну так, захотелось журнал «Тропинка» почитать, а еще, знаете, вот кофейку хочется.
0: Наконец, отпечатанные журналы появляются на складе миссии «Свет на Востоке».
4: Здесь сотрудники и добровольные помощники подготавливают журналы к рассылке, кладут их в конверты и наклеивают адреса. Конверты отвозят на почту, и вскоре читатель держит в руках свежий номер журнала.
1: А оттуда сотрудники и добровольные помощники миссии каждые 2 месяца рассылают журналы своим маленьким подписчикам.
2: Так. Ой, а сколько же времени занимает работа над журналом?
0: Давайте посмотрим. Для примера. Над 2-м номером 2000 года работа началась 1 июля 1999 года.
2: Ну и ну! Так сколько же в эту тропинку труда вложено и сил! Слушайте, Белочка, зайчата, а давайте скорее уже журнал читать, кроссворды, загадки отгадывать. Я сейчас, знаете, я даже кофе сварю, не поленюсь.
0: Дорогие ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
4: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Так, Белочка, ну-ка еще раз прочитай-ка это задание. Что-то мне тут не совсем понятно. Ну, в смысле, вообще мне тут ничего не понятно.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.

0: «Человек по сердцу Бога». Так в Библии назван Давид. Какими же качествами нужно обладать, чтобы Бог мог так сказать и о нас?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня мы начинаем новую серию бесед и будем говорить о человеке, которому в Ветхом Завете посвящено больше глав, чем кому-либо другому. Название этого цикла – «Давид, человек по сердцу Бога». Мы будем говорить о человеке, который обладал чистым сердцем, желанием действовать, удивительной храбростью и большой любовью к Богу. Посмотрим на качества Давида, которые были очень важны для Бога, чтобы избрать его будущим царем Израиля. Люди смотрят на внешний облик человека и на те его качества, которые заметны и бросаются в глаза. Название сегодняшней беседы – «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути».
0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы начнем читать историю жизни Давида. Эта необыкновенная жизнь Давида началась в пыльных овчарнях Иудеи, а закончилась 40-летним правлением величайшего царя. Вы только подумайте об этом. Между этими событиями он победил великана Голиафа, прятался и убегал от царя Саула, написал множество прекрасных псалмов, расширил границы Израиля. Это поразительные достижения, но ни одно из них не могло бы стать реальным без Божьей работы, которая непрерывно происходила за сценой. Бог готовил царство для того, о ком Самуил сказал: «Человек по сердцу Божьему». Мы будем читать из Библии, из Ветхого Завета, первую книгу царств. Но начнем читать с 8 главы, чтобы увидеть, как Бог работал над подготовкой места действия задолго до того, как события начали происходить. Бог всегда желает нам лучшего. Помните об этом, когда вместе со мной будете открывать первую книгу царств, 8 главу. Там описано, как израильтяне просят у Божьего пророка Самуила дать им царя. Первая книга царств, 8 глава, с 1 стиха. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот Бог дал Самуилу указания, как реагировать на слова народа. Вот что сказал Господь. Мы читаем дальше. «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Но народ все равно настаивал на том, чтобы этот священник Самуил выбрал им царя. Они игнорировали предостережение Самуила. Прочитаем чуть далее, из 8 главы 1 книги царств, с 19 стиха. «Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: „Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши“. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса их и поставь им царя“. И сказал Самуил израильтянам: „Пойдите каждый в свой город“». На этом закончим чтение. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем новую серию бесед, которая, как и предыдущая, будет биографической. Мы будем читать о жизни Давида. И в Писании много хорошо известных героев, но, возможно, вы удивитесь, что о Давиде написано больше, чем о любом другом библейском персонаже. Аврааму посвящено 14 глав, так же, как Иосифу, Иакову 11, Илии 10, Как думаете, сколько глав описывает жизнь Давида? Если я правильно посчитал, то 66. Если не считать ссылки на жизнь Давида в Новом Завете, то 59. Только задумайтесь над этим. 59 глав. И это очень много. В Библии мы встречаем очень много описаний жизни этого Божьего человека. И это неудивительно, потому что Давид – это тот, кто в Библии назван «человек по сердцу Бога». И именно так и называется наш новый цикл о жизни Давида. Теперь, когда мы знаем, что о Давиде написано очень много в Библии, то четко осознаем, что это уникальный, феноменальный человек. И нас ждут интересные встречи. О Давиде написано в Ветхом Завете, но сегодня мы прочитаем текст из Нового Завета, а именно отрывка из первого послания к Коринфянам, первой главы. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что Давид не просто был особенным человеком, кто сам по себе обладал уникальными качествами, и Бог использовал его, просто потому что Давид был таким подходящим для роли царя. Все совсем наоборот. В первой главе первого послания к Коринфянам мы читаем о том, как по-разному люди видели апостола Павла и по-разному воспринимали Евангелие. Некоторые из тех, кто читал послание Павла, были иудеями, они искали чудес и знамений, которые бы подтвердили, что он Божий человек. Некоторые из его читателей были греками, а греки, согласно 22 стиху первой главы первого послания к Коринфянам, ищут мудрости. И нужно понимать греческий образ мышления. Греки тех дней всегда искали знаний. И они были поражены тем, что они видели. Для греков очень мало значила ваша личная жизнь. Более важно было то, насколько вы сильны, атлетичны, как вы выглядите. И они были удивлены проповедью апостола Павла о Христе. Одна из главных мыслей Павла. «Я пришел к вам не на основании человеческой мудрости, не используя удивительные человеческие способности. Я пришел к вам по милости Божией». Если ваша Библия недалеко, то откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, первую главу. Мы прочитаем 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Апостол Павел говорит, посмотрите вокруг, коринфяне, вы не найдете тех людей, которые оставляют неизгладимое впечатление. И далее он пишет, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Дорогие друзья, мы часто забываем об этом принципе, потому что в каждом из нас есть что-то от греков. Мы всегда ищем того, чем можно было бы похвастаться. Мы всегда озадачены чем-то внешним. Мы хотим, чтобы человек был ярким, привлекательным для нас, но Бог говорит, мой выбор основывается не на этом. Я предлагаю вам послушать, как 28 стих звучит в новом переводе Российского библейского общества. «Избрал безродное и ничтожное, так сказать, ничто, чтобы обратить нечто в то, что для мира что-то значит». Интересно написано. Бог избрал ничто, чтобы обратиться в нечто значащее. И это очень подходит к истории Давида. Есть принцип, который бы я хотел донести до нас. Помните о нем на протяжении всей нашей сегодня беседы. А лучше и в будущем. Божий принцип выбора человека противоположен тому, как выбирают люди. И у меня есть убедительные причины, чтобы так утверждать. Божий выбор человека противоположен тому, как выбирают люди. Почему я уделяю этому внимание в самом начале наших бесед? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что, по сути, вы не так сильно уж отличаетесь от Давида. Внешне в юноше Давиде не было ничего выдающегося. И когда Бог смотрел на него, он не мог сказать: «Ничего себе! Вот это он! Вот это мой человек!» Как мы поймем сегодня, Бог избрал человека, и в нашем случае Давида, который не отличался ничем выдающимся на первый взгляд. И если бы я мог изменить что-то в своем сознании, то я бы очень хотел уметь смотреть на людей так, как смотрит Бог. Я бы очень хотел блокировать свои человеческие впечатления, то поверхностное, внешнее, что мы видим в первую очередь, но обладать способностью немедленно всматриваться в сердце человека, чтобы понимать мотивы поступков. И было бы прекрасно знать, что кто-то смотрит на нас так же, как Бог. Ах, как бы я хотел видеть мотивы людей, знать, на самом ли деле они имеют в виду то, что говорят, и понимать, что происходит в сердце человека. Насколько их вера поверхностна или поистине глубока. А какое бы это было облегчение при общении с продавцами, мы бы сразу понимали, когда они говорят о выгодной покупке, а когда пытаются продать нам залежавшийся товар. Но это уже не по теме. Если бы мы обладали возможностью смотреть на людей Божьими глазами, мы бы сразу видели лицемеров и не путали бы их с искренними людьми. Не возгордитесь. Бог дает смиренным благодать. Мы многое знаем, но можно знать о Боге, а самого Господа не знаем. Поэтому Господь и говорит, мы прочитали это в первом послании к Коринфянам, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, не гордилась. Хочу дать вам сегодня надежду. Сегодня мы не будем глубоко копать, как Бог начал использовать Давида, но мы обязательно посмотрим, как наш сегодняшний принцип работал в жизни Давида. И, как я уже сказал, Давид не выглядел каким-то особенным. Он не отличался ничем от любого другого иудейского парня его возраста. Но у Давида был характер, сердце, обращенное к Богу, и Бог видел его. Знаете, возможно, соседи Иессея, отца Давида, жившие на ближайших фермах, если можно их так назвать, даже не знали, как зовут этого младшего мальчика. И если вы помните, Иессей, его отец, даже не сразу вспомнил о нем, когда пророк Самуил спросил: «Это все твои сыновья?» И Иессей подумал и вспомнил: «А, да, на поле пасет овец еще один мой сын, самый младший». Самуил велел сходить за ним. Давида привели. И тут произошло то, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам. Ничего не значащее стало значимым. Хотя мы с вами, посмотрев на этого пастушка, который только что пришел с поля, и наверняка пах так же, как овцы, не заметили бы в нем ничего особенного. Сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну деталь, и для этого нам нужно будет открыть первую книгу царств. Мы прочитаем отрывки из разных книг Библии, но все они расскажут нам о том, как Бог делает свой выбор. Первая книга Царств, 16 глава, 12 стих. Это единственное место, где мы можем прочитать о внешности Давида. Я хочу, чтобы вы послушали, как он описан. Первая книга Царств, 16 глава. «И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он». Белокур, красивые глаза и приятное лицо. Ну что еще надо? Это неплохое начало. Но еще в другом переводе написано, что он был румян. На самом деле это удивительно. 66 глав посвящены Давиду. Но все, что мы знаем о его внешности, это светлые волосы, яркие глаза, миловидное лицо. Вы знаете, о чем это говорит? Бог действительно смотрит на сердце, а не на внешность. И не важно, какой у вас рост, не важен возраст, не важен цвет глаз или пол, Бог может использовать каждого из нас. И это радость. Это прекрасно. Вам не обязательно быть отличником, не обязательно выглядеть как фотомодель или звезда экранов. Бог может использовать каждого из нас. И это самая прекрасная новость из всего, что мы сегодня услышим. Это самая большая радость из первой части истории Давида. Он был просто пастухом, чье имя не было на слуху. Ему и не было 20 лет, когда он был вызван к Самуилу прямо с поля, где он пас овец. Бог посмотрел на него и сказал: «В тебе есть то, что мне нужно». Давид был помазан елеем. Этот пример очень вдохновляет меня. Осознание того, что такой простой парень, как Давид, оказался полезным для Бога, воодушевляет многих. Ну, а теперь я предлагаю нам отправиться на 40 лет назад. 8 глава первой книги царств. Вспомним, что было немного ранее до описанных событий. Я понимаю, что многие люди недолюбливают историю. Но нужно хоть немного понимать исторический фон, чтобы еще больше оценить все происходящее с Давидом. И я постараюсь не превратить нашу беседу в скучную лекцию по истории. Прочитаю из книги под названием «От Авраама к средневосточному кризису». Здесь есть одна фраза, которая хорошо описывает то время. Вот что сказано. «Люди были на длительном дрейфе от Бога». Именно в такой обстановке родился Давид. Судьи умерли, то есть не было тех, кто бы судили народ Божий, используя Божий закон. Или был первосвященником долгое время, но вот он состарился и тоже умер. Он оставил после себя двух сыновей, которые ненавидели Бога, поэтому они никак не подходили на роли его преемников. Но был еще мальчик по имени Самуил, которого священник Илий, можно сказать, усыновил. Он был сыном Анны, рос в храме и был Божьим человеком. Прошло время, Самуил уже состарился, а люди далеко отошли от Бога. Они слышали о том, что были времена, когда Израиль был великой нацией. Они слышали о пророке Илии и времена, когда Самуил был в зените своего служения. Но они не знали этого лично. Зато они хорошо знали, что такое компромисс с грехом, и что такое непослушание. И в первом стихе 8 главы мы читаем, что Самуил состарился и поставил своих сыновей судьями над Израилем. Но что мы знаем о них? Для меня это удивительно. Вот послушайте. Первая книга царств, 8 глава, 3 стих. «Но сыновья его, то есть Самуила, не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». Коррупция. Вот такое наследие оставил Самуил. Отцы, беспокоит ли вас это так же, как и меня? Единственное настоящее наследие, которое мы оставим после себя, которое будет на самом деле напоминать о нас, это наши дети. Они являются отражением нашего характера. Дети — это то, что я даю обществу. Они свидетельство того, что я могу показать Богу, что я оставляю после себя. Они продолжают носить мое имя после моей смерти. Священник Самуил прожил долгую жизнь. Он уже был готов умереть. И вот эти парни, которые порочат имя Господне, портили всю ситуацию. Окружающие люди не питали никаких иллюзий по поводу происходящего, и они стали требовать царя. И для этого у них были три причины, о которых мы прочитаем в этой же главе. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Три причины. Первая. Священник Самуил состарился. Вторая причина. Его сыновья не ходили путями Самуила. И третья. Они хотели быть похожи на другие народы. Ну, почему-то люди всегда хотят быть похожи на других. Они думали: мы устали поклоняться невидимому Богу. Самуил, где твой царь? Он на небесах. А мы хотим царя на земле, как у других народов. Ну вот посмотри на филистимлян, на моавитян, на других. У всех есть божество на земле, есть царь. Только у нас нет царя. А мы хотим быть такими же, как они. Интересно, что люди верующие хотят быть как остальные. Они хотят быть похожими на окружающих людей, делать то, что делают все. Когда Самуил услышал слова своего народа, его сердце было разбито из-за того, что они не сказали: «Мы будем ждать, пока Бог не пошлет нам решение наших проблем, пока Господь сам не восполнит наши нужды». И вместо этого они хотели царя. «Найдем подходящего человека и поставим его на царство». У нас есть видение, стратегия, ясное понимание того, что мы хотим достигнуть. Но мы читаем дальше 8 главу 1 книги Царств. Не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Это прекрасный пример. Священник Самуил вообще больше проводил времени на коленях, чем на ногах. Это был истинно Божий человек. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Дорогие друзья, если вы неплохо знаете содержание Ветхого Завета, то должны помнить, что царь Саул был видным человеком. Высокий, красивый, обладал всеми качествами, которые ожидаются от царя. Ведь именно на такие качества люди ориентируются, когда выбирают царя. Они ищут того, кто хорошо выглядит. Продавцы знают, как важна внешняя упаковка. Он будет хорошим представителем Израиля. Когда его увидели, то все буквально потеряли дар речи. И кроме того, вначале у него была нужная доля смирения. Казалось, что он может сплотить людей. Но что же мы читаем о нем далее? Он стал раздражительным, агрессивным, склонным к депрессии. Царь, готовый убивать. И кроме того, он закончил жизнь самоубийством. Но его избрали люди. Это был выбор людей. Между воцарением Саула и его самоубийством на сцене появляется Давид. Мы помним, что он родился в неспокойное время. Люди отдалились от Бога, они начали разочаровываться в своем выборе. Но что делать, когда твой царь не следует за Богом? Что может сделать народ? И наша страна знает, что такое иметь правителя, который противится Богу. И к чему это может привести? Израильтяне видели, что Саул проводит много времени в своем шатре, но там темно, что он говорит странные вещи странным голосом. И вот в первой книге Царств, 13 главе, мы узнаем, что Бог сказал Саулу, что он больше не подходит для роли царя. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Когда Израиль требовал от Самуила поставить им царя, чтобы он был помазан, то этим народ хотел, чтобы следовали правилам других народов. Перейти от теократии к монархии. Теократия значит управление Богом, а монархия – управление одним человеком, царем. 10 заповедей были как конституция. Закон в Ветхом Завете был прописан. Конституция и закон представляли волю небесного царя. Когда Израиль требовал земного царя, то это становилось ответственностью земного царя управлять народом, используя те же законы. Саул не справился с управлением. И это стоило ему царства. Бог ставит, и Бог снимает. Теперь давайте разберемся, кого же искал Господь. Что здесь написано? Господь найдет себе мужа. Мужа, значит, мужчину. Не какого-то идеального суперчеловека, а просто одного из представителей человеческого рода, такого же, как мы с вами. Но есть и качество, которое Бог искал. И прежде всего, духовность. Дорогой слушатель, я хочу напомнить вам сегодня, что Бог управляет историей. И не случайно, что вы слышите эту передачу, эту беседу сегодня. Хочу напомнить, что каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. Поэтому призываю вас с молитвой начать читать Священное Писание и избрать приоритетом для своей жизни Бога, служить прежде всего Ему и позаботиться о своей душе, чтобы иметь жизнь, жизнь вечную. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек, Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что хорошо бы нам научиться смотреть на людей Божьим взглядом. Наверное, полностью мы никогда не овладеем этой способностью, так как мы люди. Но научиться смотреть глубже, уделять меньше внимания поверхностному в человеке – это в нашей власти. Люди, окружавшие Давида, не видели в нем ничего стоящего. Но Бог видел в нем будущего царя. Израильский народ смотрел на внешность, поэтому они избрали себе царем высокого, статного, сильного Саула, забыв посмотреть в его душу. Каковы были мотивы его поступков? О чем он думал? На что он готов был ради власти и славы? Хорошо бы судить о людях не по внешности, а смотреть на их характер. А также самим, в первую очередь, заботиться не только о своей наружной красоте, но и о внутренней. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Никем не замеченный», «Нежная музыка для жесткого сердца», «Давид и карлик», «Последствия победы над гигантом». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Божье сердце, Божий человек и Божьи пути» в следующей передаче «Свет жизни».
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы в эфире библейское вещание BBN.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 76-м псалме, в 7-м стихе. Там есть такие слова: «Припоминаю песни мои в ночи». Я где-то читал о птичке, которая никогда не может заучить мелодии своего учителя, пока клетка ее залита светом. Она заучит отрывки этой песни, но полностью никогда не выучит ее, пока клетка не изолируется от ярких лучей дневного солнца. Так бывает и с некоторыми людьми. Они могут научиться петь только тогда, когда глубокие тени окутывают их путь. Джеймс Крильман в одном из своих писем описывает свое путешествие по Балканам в поисках Наталии, изгнанной королевы Сербии. В этом памятном путешествии, говорит он, я впервые узнал, что запасы эссенции роз доставляются с Балканских гор. Но то, что мне показалось самым интересным, продолжает он, это то, что розы надо собирать в самые темные часы ночи. Собиратели роз отправляются на работу в час и заканчивают сбор в 2 часа ночи. Сначала я предполагал, что этим руководит предрассудок, но изучив тайну этих роз, я узнал, что действительно научные опыты доказали, что целых 40% аромата роз пропадают при дневном свете. Может, это можно применить и к жизни человека? Ведь на самом деле душа познает все богатство любви Божьей во всем ее величии и совершенстве, только проходя темными и трудными путями, только побывав под небом, заволоченным грозными черными тучами. Пусть же и тогда раздаются песни.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в книге пророка Исаии в 45 главе в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 24. О суде и о казни грешникам. Во всех делах смотри на конец. Смотри, как станешь перед строгим судьею, от кого ничто не скрыто. Его не умилостивишь дарами, и извинений он не принимает, но по правде будет судить. О, жалкий и безумный грешник! Какой дашь ты ответ Богу, ведающему все твои беззакония, когда боишься иной раз человеческого гневного взгляда? Для чего не готовишь себя на день судный, когда нельзя будет никому оправдывать или защищать себя через другого, но всякий сам за себя понесет свое бремя? Галатам 6:5. Ныне труд иной плодоносен будет, рыдание твое благоприятно, стенания твои будут услышаны, печаль будет тебе в удовлетворение и в очищение. Великое и спасительное очищение терпеливому человеку, когда он, принимая обиды, более скорбит о чужой злобе, чем об обиде своей. Когда о сопротивниках своих молится с любовью и от сердца отпускает им вину, когда не медлит сам других просить о прощении, более склонен к сожалению, чем ко гневу, часто самому себе делает насилие и старается совсем покорить плоть свою духу. Лучше теперь очищать грехи свои и отсекать пороки, чем ожидать очищения в будущей жизни. Поистине, сами себя обольщаем мы беспорядочную любовью к плоти. Тот огонь, что сожигать будет, как не грехи твои. Чем больше теперь щадишь себя и последуешь плоти, тем более будет потом твоя язва, тем больше соберешь в себе пищи огню. В чем более грешил человек, в том и наказан будет тяжелее. Там ленивых молоть будет острое сжигало, лакомые станут мучиться безмерным голодом и жаждою. Роскошники и сладострастные погружены будут в горячую смолу и смрадную серу, и как бешеные псы завоют от боли завистливые. Ни один порок не останется без своей казни. Там гордые исполнятся всяческого стыда, и скупые стеснены будут самой жалостной бедностью. Там один час казни тяжелее будет, чем здесь столетие самого сурового покаяния. Там никакого успокоения, никакого утешения осужденным. Здесь, хотя иногда останавливаются труды, хотя иногда можно насладиться утешением от друзей. Заботься же ныне и более о грехах своих, чтобы в день суда быть тебе в безопасности с блаженными. И тогда станет с большим дерзновением праведник перед лицом оскорбивших его, и отомстится труды его. Книга Премудрости 6:1. Тогда восстанет судить тот, кто ныне смиренно покоряется суду человеческому. Тогда бедный и смиренный получит великую уверенность, а гордого страх объемлет. Тогда откроется, что мудр был в здешнем мире тот, кто умел ради Христа быть безумным и бесчестным. Тогда приятно покажется всякое бедствие, терпеливо перенесенное, и всякое нечестие заградит уста свои. Псалом 106:42. Тогда благочестивый возрадуется и восплачется безбожный. Тогда больше будет радости от изнурения плоти, чем ныне от всегдашних житейских сладостей. Тогда просияет грубая одежда, и тонкие ризы потемнеют. Тогда больше славы будет бедной хижине, чем раззолоченному дворцу. тогда спасительнее будет постоянное терпение, нежели всякое мирское могущество. Тогда простое послушание больше восхвалится, чем всякое искусство мирское. Тогда больше радости будет от чистой и простой и доброй совести, чем от учений философии. Презренное богатство больше будет иметь цены, чем все земные сокровища. Тогда утехою твоей будет благочестивое моление, а не сладкое вкушение. Тогда радость твоя будет о том, что хранил молчание, а не о долгой беседе. Тогда святые дела больше будут значить тебе, чем множество изящных речей. Строгая жизнь и суровое покаяние больше, чем всякое земное наслаждение. Учись ныне в мале терпеть, чтобы тогда избавиться от тяжкого терпения. Здесь сначала испытывай, что можешь перенести после. Когда теперь не можешь вынести малого, как тебе будет выносить вечное мучение? Когда теперь малое страдание приводит тебя в такую нетерпеливость, что же будет в гиене? Истинно, нельзя тебе иметь вместе и ту, и другую радость, и в здешнем мире наслаждаться, и в будущем со Христом царствовать. Если бы до нынешнего дня всегда жил ты в почестях и в наслаждениях, что пользы тебе от всего этого, когда вдруг приходится умереть? Итак, все суета, разве любить Бога и Ему служить единому? Кто всем сердцем Бога любит, не боится ни смерти, ни казни, ни суда, ни ада, ибо совершенная любовь дает дерзновение и уверенную смелость к Богу. Кому еще сладко грешить, тот не дивно, что боится смерти и суда. Если любовь еще не отвращает тебя от зла, хорошо, когда хотя бы страх гиены тебя сдерживал. А кто оставляет страх Божий, не может долго пребывать в добре, но скоро упадет в сети дьявольские.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, Его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем важные события, когда младенческая церковь в Иерусалиме свидетельствовала для славы Господа Иисуса Христа. Петр был главным представителем некоторое время, и его могущее свидетельство в результате привело большое число к познанию истины, так как она в Иисусе. Однако началось преследование, когда умножилось число верующих. Стефан был предан мученической смерти, тогда как Савл, который позже пришел к познанию Иисуса Христа как Спасителя, участвовал в ответственности мученической смерти и продолжал производить много разрушения своим свирепым преследованием. Верующие бежали из города Иерусалима, но, совершая это, они продолжали свидетельствовать о спасительной силе Христа. Филипп стал евангелистом в Самарии, и его свидетельство было настолько эффективно, что множество людей пришло к Иисусу Христу, поэтому церковные старейшины, апостолы в Иерусалиме, решили послать Петра и Иоанна, чтобы расследовать положение в Самарии. Сомневались ли они, что могло быть такое обращение к Господу в Самарии? Самария. Две особенности были очевидны Петру и Иоанну. Первое. Благодать Божия больше очевидно действовала в городе, и они радовались в жатве духовного урожая среди тех, на протяжении долгого времени были презренными людьми. Второе. Симон Волф. Этот человек очаровал город. Он употреблял величайшее влияние. Но он был принужден признать силу Божию, действующую через Филиппа. Симон поверил слову сказанному и был действительно крещен. И казалось из этого предложения, что благодатный труд был совершен в его жизни. Но когда Петр и Иоанн прибыли в город и ободрили, что они видели, и молились о новообращенных, Дух Святой сошел на уверовавших тогда, когда Петр возложил руки на них. Филипп, очевидно, был наставлен в путях Господа и учении в день Пятидесятницы, но по причине, неизвестной нам, Дух Святой не сошел на них, чтобы крестить их в тело Христово. Петр и Иоанн молились о них, и Дух сошел на них в силе, которая немедленно проявилась таким образом, что удивила Симона Волхва. Несмотря на то, что он поверил благовестию и учению Филиппа и был крещен, было очевидно, что Симон все еще был волком в сердце. Он увидел, что в этом проявлении Духа в действии, что это предоставит ему силу большую, чем он имел раньше, как волк. Симон поэтому попросил: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на которого я возложу руки, получит Духа Святого». Чего Симон просил? Чего Симон желал? Можно предположить, что он просил Духа Святого, он желал купить или приобрести Духа Святого. Повествование не утверждает это. Он просил власти, чтобы давать Духа людям. Он желал великую силу, действительно большую, чем он обладал, как волк или чародей. Он желал большую силу над людьми. Он желал силу, чтобы манипулировать людьми, как он желал. Он желал той же власти, которую он видел в Петре и Иоанне. Он желал быть среди избранной группы, которая, он верил, имела больше силы, чем другие. Таким образом, пришла к нам на протяжении столетий, что стала называться симмония или святокупство, то есть покупка и продажа положения или служения в жизни церкви. Идея, что церковное назначение можно приобрести за деньги. Понятие, что принадлежащее Духу Святому и церкви можно купить за монеты любой страны, где можно купить или продать, является симмонией. Сама идея отвратительна уму истинного верующего в Иисуса Христа. Петр немедленно почувствовал нечестивость Симона в этой желании силы, чтобы употреблять Духа Святого для личной выгоды и влияния, даже как он употреблял чародейство в прошлом. Истинный пастырь сознает привилегию проповеди Слова Божия или свидетельства в силе Духа Святого, и, видя в результате многих, приходящих по знанию истины, но истинный пастырь признает, что слава принадлежит Господу за весь духовный плод, принесенный через его служение. Симон Волф желал силу для личной выгоды. Для Петра это могло быть тонким искушением, чтобы использовать желание Симона Волхва. Петр знал, что Дух Святой не сошел на верующих в результате возложения его рук. Так это показалось Симону Волхву. Петр знал и провозгласил, что это был дар Божий. В другом случае Дух сошел на Корнилия и других без возложения рук Петра. Предупреждение Петра. Сознавая опасность для этой младенческой группы верующих через просьбу Симона, Петр предупредил Симона стремительно об опасности, в которой он оказался. Обратите внимание на слова: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тогда последовал призыв к покаянию со стороны прежнего чародея. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Что мы понимаем под словом «покайся»? Это просто означает перемену отношения. Петр в то время так сильно осуждал выраженное желание Симона, он, однако, умолял его изменить свои мысли, свое отношение, сознавая, что принадлежащее Духу было Божие, чтобы распоряжаться, как он желает. Ссылаясь опять на пятую главу «Деяний святых апостолов», на обман и лицемерие, проявленное Ананией и Сапфирой, мы узнаем, что суд Божий немедленно совершился над ними. Они моментально умерли. Мы не читаем, что это произошло в жизни Симона Волхва. Мы не читаем о каком-нибудь дальнейшем контакте с ним. Некоторые древние источники, писания так называемых «отцов церкви», ссылаются на Симона, каким образом, который внушает, что он не покаялся в своем грехе и даже стал противником Евангелия. Писание умалчивает об этом, хотя, однако, Петр предоставил Симону возможность очиститься от этого греховного желания. И таким образом мы оставим то, что было травматическим переживанием для Петра и в действительности для верующих в Самарии. Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим. В одном стихе Священного Писания, Деяния святых апостолов, 8 главе, 25 стихе, говорится много о двух апостолов. Они, наверное, провели некоторое время, наставляя и поучая верующих в Самарии. Тогда на своем пути назад в Иерусалим они употребили возможность, проведя время во многих селениях на пути, достигая многих самарян Словом Божьим. Это удивительно в том, что у иудеи еще имели врожденное презрение к самарянам. Петр все еще был иудеем, с чувством презрения ко всем, кто не происходил из иудейской расы. Но Бог учил Петра и Иоанна, что Евангелие имело более широкое влияние на язычников, чем на иудеев в Иерусалиме. Посещение Самарии должно много проговорить к их сердцу и уму. Мы почти можем признать, что это было вступлением для даже большего урока, которому Петр должен научиться, как записано в книге «Деяния святых апостолов» в 10 главе. Мы читаем: «Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Иоанн, со своей стороны, был тем, кто сказал Господу Иисусу: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» О самарянах, которые не открыли свои двери гостеприимства Иисусу и его ученикам, приходящим через Самарию на их пути в Иерусалим. Иоанн также приобрел большее понимание о Спасителе, когда он смотрел на происходившее в городе Самарии через проповедь Филиппа. Мы не знаем, что произошло после того, как они пришли в Иерусалим и рассказали другим апостолам, что они видели и слышали в Самарии. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется с вами сегодня прочитать 8 главу книги Второзакония. «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». По пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего». Я бы сказал, это печальная весть о народе, не желающем слушать Бога. Вы знаете, друзья, за жизнь, может быть, за жизнь свою, каждый из нас может сказать, что Господь нас проводит самыми разными путями. Он допускает и делает, и совершает в нашей жизни то, что мы с вами не заслуживаем. Мы можем сказать прямо, мы этого недостойны. Мы можем сказать, что мы лучшего, может быть, в жизни о себе мнения и хотели бы лучшего. Но, друзья мои, в своей великой любви, в своих пронзенных руках Господь приносит нам тот или иной день, те или иные обстоятельства со своей любовью. Он любит нас. Вы знаете, тогда, когда еще Христос не был распят, и вот израильский народ, который, о жизни которого повествуется так много, и эти повествования, они оставлены нам в назидание, чтобы мы не были такими, как были они. Тогда еще, когда Христос не был распят, я бы сказал, этот народ черпал и пользовался особеннейшей любовью, которую мы с вами можем видеть от Господа, которую Он изливал к этому народу. Вы знаете, в жизни своей у меня были такие моменты, когда я думал о том, что меня не поняли, со мной поступили не так, как, по сути, должны были бы поступить. И вы знаете, тогда, когда я начинал отстаивать свою правду, тогда, когда я начинал делать то, чтобы доказать что-то, я терпел самое, можно сказать, трудное, тяжелое, самое больное в жизни своей. Мне было тяжело, мне было больно, потому что я не понимал того, что Господь допускает, и я в этих обстоятельствах не должен полагаться на себя. Я в этих обстоятельствах не должен делать так, как просто я готов и хочу делать. Господь в своей любви хотел научить меня тому, что и когда и как Он может. Брат говорил здесь о полноте времени. Было время, когда я не хотел идти на служение. И тогда, когда я не хотел идти на служение, у меня были свои какие-то взгляды, причины. И я говорил: «Господи, да я лучше побуду один дома. Я почитаю, я устал, я не могу». Были моменты, когда я болел, и я не шел на служение. И вы знаете, Господь посылал ко мне людей, которые, приходя, могли звать. Не просто, может быть, они знали, они просто заходили за мной. Может быть, были моменты такие, когда Господь многое через близких людей делал. И тогда, когда я приходил, я понимал, что быть с Господом – это намного лучше. Если я не приду, я останусь, можно сказать, обделенным. Я останусь как бы ненакормленным, непросвещенным, ненаученным Господом. И я могу прийти в такое состояние, в которое когда-то пришел Фома. Помните, он сказал: «Пока не вложу руки свои, не поверю». Ученики были вместе, он не был только на одном с ними общении. И вот результат, мы с вами видим, какой был у Фомы. Господь пришел к нему. И насколько важно в жизни нашей оценить, как Он любит нас, как мы дороги Ему, как Он милует, как Он прощает, как Он поддерживает, как Он заботится о нас. Вы знаете, друзья, из прочитанного текста мы с вами смотрим на израильский народ. Мы с вами видим, как они роптали. Как они, может быть, Моисею говорили: «Зачем ты вывел нас из этой земли? Зачем? Мы здесь должны умереть. Здесь нету пищи, здесь нету ничего. Что ты сделал с нами? Какой ты?» Но, друзья мои, Моисей не был виновен. не Моисей вывел, не Моисей вел, а вел Господь. Господь вел не для того, чтобы, допустим, за два, за три, может быть, за неделю они могли бы прийти в ту землю, в которую они шли. Вы знаете, я размышлял и думал. Тогда, когда Господь дает нам жизнь, в этой жизни для каждого из нас приходит своя полнота времени. Полнота времени тогда, когда мы с вами должны прийти и встретиться со Христом. И вот мы с вами знаем, что тогда, когда мы пришли и встретились со Христом, мы получили полное Его прощение, полное Его спасение, полную Его любовь. И тогда, когда мы с вами все это получили, казалось бы, ну, Иисус 3 года трудился. Ну, может быть, дай Господь нам 3, 5, 10 лет потрудиться, и, казалось бы, мы многое с вами успели бы сделать для Бога. Но я думаю, что мы с вами должны понять одну очень важную, глубокую вещь. Я так думал, что если человек спасен, он не теряет спасения, то зачем ему тогда жить на этой земле? Здесь фактически все может быть худшее, а там все самое лучшее. Зачем тогда человеку жить на земле? И вы знаете, тогда, когда размышляешь над Библией, тогда, когда размышляешь над жизнью этого израильского народа, то видишь и осознаешь. Он говорит, что только 40 лет он их вел по пустыне. 40 лет. Вы помните, однажды Моисей, убив египтянина, ушел из Египта. Он был в Египте. И для того, чтобы опять снова он мог вернуться в Египет, Бог его как бы по степям там, где живет этот священник Мадиамский, тесть Моисея. Он там, можно сказать, учит его с овцами. Он 40 лет пасет овец. Что неужели 80 с лишним лет должно было стать Моисею, чтобы он повел израильский народ? Разве раньше Бог не мог что-то сделать? Он находится в одиночестве. У него нету такого, знаете, большого, может быть, окружения вокруг его, хорошего, прекрасного общения. Моисей один. Он часто в пустыне пасет этих овец. Каждый день. Вы представляете, человек, который в Египте приобрел такую мудрость, такие знания, был настолько способен. Из этих прекрасных, с этого прекрасного периода жизни, который он провел там в Египте. И вот такой, знаете, жизнь с овцами. Один Бог знал, что он знал, что в сердце Моисея. И Богу можно было бы сделать воспитательную работу за неделю, за 3 дня. Я поражаюсь тому, как Господь чудно работает. Смотрите, когда Савла он остановил, сколько дней Савл был слепой, не помните? И вот после этого времени он посылает его проповедовать. Это человек, который был гонитель. Господу хватило здесь 3 дня, и он сделал его совершенно другим. Он учит его, он воспитывает, он его употребляет. Я бы сказал, жизнь Савла, апостола Павла, она очень для нас поучительна, друзья мои. Мы не всегда понимаем, что с нами. Мы не всегда понимаем, почему так. Мы не всегда осознаем и глубоко, может быть, не благодарим Господа. Он говорит, все содействует ко благу. Он говорит, за все благодарите, ибо такова о вас. Господи, ну вот так вот в моей жизни, неужели такова Твоя воля? Ну с этим мне трудно согласиться. Он говорит, такова о вас воля Божия. И вы знаете, нам после нашего уверования Господь дает каждому время, жизнь, для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать Господа. Для того, чтобы мы с вами могли научиться познавать себя. для того, чтобы мы с вами научиться могли Его благодарить. Жизнь, в которой не будет благодарности, это жизнь, в которой нужна еще Божья рука, воспитывающая, научающая, вразумляющая нас. Жизнь, в которой есть благодарность, глубокая благодарность, я бы сказал, это особенная жизнь, особенный цвет, особенное благоухание для Господа. 40 лет, и Господь говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет». Причем они могли бы прийти в то место, куда Он их вел, за очень-очень короткое время. И Господь говорит: вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Конечно, я не хочу сказать, друзья мои, что мы с вами сегодня должны исполнять закон, который Бог дал Моисею. Сейчас не время закона, но я бы хотел сказать, что отношение Бога, суть Бога к нам, они очень и очень поучительны из истории израильского народа. Они поучительны для нас. Господь своей великой любовью желает, чтобы мы с вами могли разобраться глубоко и понять, что хочет от нас Господь. И поэтому нам сегодня с вами, как каждому христианину, нужно задать очень важный и глубокий вопрос. Задать этот вопрос искренно перед Господом. Господи, пытаешься ли ты сказать мне что-то? Что я должен уразуметь, услышать? Призываешь ли ты меня что-то сделать? Хочешь ли ты, чтобы жизнь моя могла бы в чем-то измениться? Но прежде чем задать этот вопрос, мы должны подумать, а готовы ли мы принять то, что скажет Господь? Готовы ли? Можем ли? Желаем ли? Дальше он говорит: он смирял тебя, томил, питал. И он говорит: дабы показать тебе. Часто Господь нам что-то хочет показать, что-то сказать, что-то для нас сделать. Друзья мои, Он силен все изменить. Он силен все изменить и сделать так, как, может быть, даже мы с вами и не просили бы Его в молитве. Он Бог, дающий больше, нежели мы просим или помышляем. И Он силен это сделать. И мы думаем, что это для нас лучшее. Очень тяжело нам, когда мы с вами входим в какую-то ту или иную, может быть, тропинку, на которой мы испытываем проблемы, трудности, переживания, болезни. И не всегда, может быть, мы можем сказать, не всегда могут нас понять, как нам тяжело, как нам трудно. Но, друзья мои, всегда нас знает Господь. Он силен всегда побудить сердце, чтобы человек мог приблизиться. И если это Он считает нужным, Он всегда силен это сделать, чтобы кто-то приблизился. Кто-то, может быть, погладил нас по голове, сказал нам какие-то те или иные слова утешения. Нам иногда трудно понять Господа. Нам иногда трудно Его благодарить за то, что Он делает или совершает в жизни нашей. Мы часто склонны думать, что мы лучшего заслуживаем. Апостол Павел говорит: представьте тела ваши в жертву Богу. Потом он говорит: познавайте волю Божию. Это Римлянам 12 глава, 1 стих. 2 стих он говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И 3 стих он говорит: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, которую каждому уделил Господь. 40 лет понадобилось Господу работать с Моисеем, чтобы он стал кратчайшим человеком на земле. Неужели только из-за одного вот этого качества Господь должен был потратить с Моисеем 40 лет? Господь знает, какие нам нужны обстоятельства. Кому-то, может быть, как Моисею, пустыня. Израильскому народу, может быть, 40 лет вот этой пустыни. Причем он говорит: обувь твоя не ветшала, нога твоя не пухла. Вы знаете, не было язвы желудка, не было операции. Никто не подходил к Моисею и не говорил: давление поднялось. Никто не говорил о том, что Моисей, ноги уже просто больше не идут. Причем обувь, которую они имели, нету сейчас ни в одной прекрасной стране или самой развитой стране. Нету такой обуви, которая могла бы иметь гарантию для употребления ее. Он говорит: обувь не ветшала. Она не изнашивалась, она не рвалась. Какая фабрика, какая фирма делала эту обувь? Неважно, друзья мои, но кто помогал? Иногда можно, может быть в жизни так, что мы можем купить самую современную, самую прекрасную, самую модную обувь. Но может получаться так, что в жизни нету благословения. И эта самая современная, самая хорошая, самая, может быть, гарантийная обувь, она ломается, она рвется, расклеивается. Господь своей любви, Он желает к нам подойти в нашей жизни гораздо ближе, чем мы Его склонны допускать, видеть, может быть, предполагать для себя вот такой тип общения. Господь желает намного быть ближе к нам, чтобы мы Его как бы допускали во все свои обстоятельства, во все тайники своего сердца, своих желаний, своих помыслов, может быть, своей боли, своих переживаний. И, друзья мои, я хочу сказать, что насколько важно вот здесь те слова, с которыми Господь обращается к этому народу, и Он говорит: и помни весь путь твой, которым вел тебя Господь. Весь путь твой, которым вел тебя Господь. Давид мог сказать: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Может быть, он был настроен не так, чтобы познавать волю Божию, а он знал, что он так близко с Господом. Тогда, когда мы близко с Господом, воля Его, она в совершенстве может осуществляться в нашей жизни. Тогда, когда мы, может быть, проявляем или допускаем мудрость земную, душевную, бесовскую, и наше сердце наполняется, может быть, чем-то не от Господа. Насколько трудно, насколько тяжело Господу бывает с нами, может быть, производить какие-то те или иные действия, ту или иную работу. Но, друзья мои, Он любит нас. Он всегда любит нас и заботится о нас. Он помогает нам. Я очень люблю Псалом 186 из сборника духовных песен. Там есть такие слова: «Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве Он тебя погубит, позабыв в нужде твоей?» На этой неделе Паше Власевскому сделали операцию на сердце. И знаете, операция прошла, слава Господу, он чувствует себя, встает уже, ходит. Вот всем очень большой привет передает. И так думаешь, вот молодой парень пошел уже по подвалам. Ну, как современная, просто, как современная молодежь. Я помню ту субботу, когда мы собрались в академии, там, в том еще зале. И вот мы тогда в субботу должны были решать вопрос о том, как мы поедем в лагерь. И я помню, Александра Константиновна тогда пришла с Пашей. И где-то на фотографии, даже на видео, по-моему, есть. Паша сидит. Знаете, такой еще парень... своим живущий. И вот сколько делает в его жизни Господь, сколько в моей жизни делает Господь, сколько в твоей жизни делает Господь. Вы знаете, ни он, никто не знал, даже предполагать не могли. Врачи говорят, ну что вы раньше не сделали какое-то обследование? Почему вы когда с армией? А по сути это получилось, знаете, даже тогда, когда врачи должны были делать какой-то вот этот вот диагноз устанавливать, они и то там, можно сказать, могло бы все провалиться. У Господа никогда ничего не проваливается. Никогда. И вот так думаешь и взвешиваешь, как любит нас Господь, как мы дороги для Него, как Он печется о нас. Не мы, друзья мои, приходим к Господу, а Он нас приводит. Не мы с вами сюда сегодня пришли, а Он нас привел. Не мы с вами, друзья мои, сегодня способны читать Его Слово. Я в жизни еще больше начинаю осознавать и понимать, насколько я недостоин проповедовать Его истину. Насколько, может быть, я должен был бы сидеть и слушать, и мне иногда так хочется этого. Я не думаю, что Петр в своей жизни не мог бы думать, не думать об этом же. Я не думаю, что Павел не мог об этом же думать. Он говорит о том, что он первый из всех грешников, недостоин, которому Бог даровал. И тогда, когда понимаешь, что Бог даровал из рук своих, чтобы говорить это слово. Насколько важно, друзья мои, чтобы мы с вами понимали его, дорожили им, осознавали это слово. Чтобы показать тебе, в 5 стихе мы читаем, он говорит, «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В 14 стихе он говорит, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. 16. Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Я думаю, друзья, мы все с вами согласимся, что мы способны отдаляться от Господа. Он не отдаляется от нас. Он не покидает нас, потому что Он любит нас, Он заботится о нас. И тогда, когда мы глубже, основательнее осознаем это, то мы понимаем, насколько мы дороги Ему. Мы начинаем с вами менять, может быть, и время свое. Мы начинаем с вами по-другому, может быть, ко многому относиться. Почему Господь говорит нам сегодня? Вы знаете, этому есть много причин. Но одна из важных причин, которую мне бы хотелось коснуться, это основная причина, почему Он сегодня желает с нами общаться, с нами иметь какие-то те или иные глубокие, внутренние беседы. это потому, что Он любит нас. Я хочу вам с вами, друзья, сегодня дать одну мысль. И себе эту мысль. Есть два типа любви. Есть наша любовь к себе. В этой любви есть и Божья любовь, и есть наше самолюбие, наша эгоистичность, наша обидчивость, наша гордость, наша неспособность прощать, наша неспособность доверять Богу. И тогда, когда в этой любви мы думаем, что это любовь, нам нету пользы, нам трудно, нам тяжело. И другой вид любви – это независимая, не реагирующая на наши, может быть, какие-то неровности, шероховатости, неправильности, Божья, святая любовь. Любовь, которой Он нас любит. И тогда, когда мы любим себя своей любовью, то мы часто мешаем Господу. Мы часто вредим. Нам часто бывает трудно. Тогда, когда мы любим себя Божьей любовью, в нашей жизни всегда будет благодарность. В нашей жизни всегда будет сила. В нашей жизни всегда будет глубокая соединенность с Господом. Это очень и очень важно. Очень и очень важно. Поэтому Господь желает нам дать благо. Мы иногда его не допускаем. Мы иногда его просто не способны взять. Божья любовь. Она превыше нашей любви. Божьи мысли, они выше наших мыслей. Пути Его, они выше путей наших. Как важно, друзья мои, чтобы мы перед Господом могли осознавать, какие мы. Очень часто бывает так, что человек как бы себя равняет с другим и говорит: «Почему я должен делать это?» Если другой не делает, почему я должен любить его, если он меня не любит? Почему я должен за него молиться, он вообще уже перешел все границы? Это не голос Духа Святого. Это мудрость земная, душевная, бесовская. И тогда, когда она делает свое какое-то развитие в нашем сердце, в нашей душе, прошу вас, друзья, прислушайтесь. Прислушайтесь и поймите, что хочет сказать Господь, что нам тогда особенно тяжело. И даже тогда нас не оставляет Господь. Он любит нас. Он поддерживает нас. Он помогает нам. Потому что Он любит нас не такой любовью, как мы любим себя. Он любит нас своей святой, божественной любовью. Не знать Его любовь, не пребывать в Божьей любви, это не быть способным творить волю Божью. Нас может унести в разные стороны. К любым действиям, проявлениям, поступкам. Тогда, когда мы с вами начинаем как бы слышать голос Бога к нам, понимать Его любовь, которую Он имеет к нам, тогда мы глубже и основательнее осознаем, что без Него мы не можем делать просто ничего. Давайте откроем с вами послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Я читаю с 16 стиха. 4 глава, первое послание Иоанна, 4 глава, с 16 стиха. Иоанн пишет и говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если мы пребываем в любви, то мы пребываем в Боге. Если мы не пребываем в любви, то мы пребываем в чем-то другом. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Если мы с вами в нашей жизни мало знаем Божью любовь, мало ее понимаем, мало ее оцениваем, конечно, мы мало и осознаем. Мало радуемся, мало благодарим, мало меняемся, мало растем. Как хочется всегда сказать: «Господи, покажи нам сегодня Твою любовь, питай нас Твоей любовью, воспитывай, наставляй нас в этой любви». И вот тогда, когда вот этот израильский народ шел за Господом, и когда он твердо и конкретно, может быть, был не оставляем им, питаем им, Господь не только изливал любовь, но Он и учил его. Для израильского народа школа была в пустыне. Для Моисея школа была с овцами. Для нас сегодня школа у креста. Тогда, когда мы находимся у креста Господнего, мы растем, мы воспитываемся. Да, у креста Голгофы наша школа. Только крест нам раскрывает во всей полноте всю нашу суть, все то, что для нас будет важно и необходимо. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы с вами глубоко, глубоко могли бы понимать Его любовь, любить себя Его любовью, позволять Ему совершать все то, что Он желает совершать в нашей жизни.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

все сохраню, все пропою. Иногда душа большого роста, иногда ее и не видать. Иногда себя так просто-просто чем-нибудь лишним взять да закидать. Но ты сказал, а кто же без греха

Иногда себя в себе терзаю и сижу, теряю высоту.

каплю твоей тайны. Все, что мне дашь, все сохраню, все сохраню, все пропою. На стене часы, а в небе лунный шарик. Говорят, что ночь идет к концу, упадет мой взгляд на календарь.

А если вы еще не стали студентом BI, не упустите возможность начать уже сейчас, просто зарегистрировавшись. Это абсолютно бесплатно. Переходите на bbnradio.org и кликайте на баннер «Недели челленджа». Готовы принять вызов?

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что значит быть в состоянии пробуждения? Мы часто слышим о необходимости пробуждения, но имеем ли мы ясное представление о том, что значит быть в состоянии пробуждения? Можно ли проверить себя, пробуждены ли мы или нет? Одним из верных признаков пробужденной души является ее отношение к погибающему миру. Глядя на народ, Спаситель часто говорил: «Жаль мне народа». Можем ли мы это сказать? Только любя Иисуса, мы можем любить окружающих. Невозможно любить грешника и искренне переживать о его спасении, если любовь Иисуса не занимает первое место в нашем сердце. Да, эта любовь нашего Господа должна проявляться через нас. О его любви сказано: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Это не человеческая любовь, это Божья любовь. И только Он, Духом Божьим, может вложить в наши сердца эту любовь. Иметь эту любовь и значит быть в состоянии пробуждения. Можно иметь величайшее познание о Боге, знать истину Божью и даже наизусть знать всю Библию и вовсе не быть в состоянии пробуждения. Имея все, можно не иметь самого главного – любви к Иисусу. Знание надмевает. В подлиннике слово «надмевает» значит «надувает», а любовь назидает. Без любви знание порождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, что любовь не гордится. То же самое слово «не надмевается», «не надувается». Надутых людей Бог не может употребить. Он ищет людей, которые влюблены в Иисуса. А любовь Иисуса – это значит быть с Ним на одной волне, иметь те же чувствования, что и Он имеет, быть занятым тем же делом, что и Он, искать не своей славы, а Его. Быть влюбленным в Иисуса – значит быть готовым положить жизнь свою за Него. Значит, из любви выполнять Его волю и совершать Его дело. Помните, когда в результате свидетельства самарянки к Иисусу пришли самаряне? Иисус, глядя на эту толпу народа, направляющемуся к Нему, обращается к Своим ученикам с такими словами: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я вам говорю: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели к жатве». Из этих слов мы можем прийти к выводу, что они еще не были в гармонии с Иисусом. Им чего-то еще не доставало. Они не были готовы к пробуждению. Иисус говорит им, что сейчас время, а они возражают: «Нет, еще 4 месяца». Помните тот случай, когда Иисус, видя толпы народа, жалился над ними? Видя народ, Он переживал внутреннюю боль. «Жаль мне народа», — говорит Он. Почему Он испытывал жалость к народу? Почему они вызывали у Него сострадание? Он видел их подлинное состояние. Он видел их изнуренными и рассеянными. Он видел их как овец, не имеющих пастыря, которых терзают волки. Так видело Его пасторское сердце все человечество, падшие и угнетенные грехом. Они были как овцы без защиты и опеки доброго пастыря. Не так смотрели на народ его ученики. В толпах народа, который отовсюду теснил Иисуса, они усматривали его популярность. Их начальное следование за Господом было вызвано личными интересами. Они видели в нем своего царя, земного царства. Почему они не имели видения Христова и Его перспективы? Потому что они не имели пастырского сердца. Пастырское сердце преисполнено сострадания и любви к погибающим овцам. Пастырь добрый полагает свою жизнь за овец. Ученики не были готовы к посылаемому Богом пробуждению до тех пор, пока в них не пробудилось именно это пастырское сердце. Он не мог доверить им своих овец, пока они не имели чувствования пастыря. Господу нужны пастыри, а не наемники. Наемник, когда видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, а волк расхищает стадо. Наемник не радеет за овец, он не дорожит ими, а пастырь полагает свою жизнь за овец. Фарисеи стали этими наемниками, а Иисус искал пастырей. Вы помните встречу Иисуса с Петром на берегу Галилейского моря? Явился Иисус Петру по воскресенье своем из мертвых. Во время обеда Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси анцев моих». Три раза Господь задает Петру один и тот же вопрос: «Любишь ли ты меня?» Это троекратное повторение вопроса некоторые объясняют так, что трижды задавая этот вопрос, Христос как бы напоминает Петру о том, что он трижды отрекся от него. Петру не надо было напоминать об этом. Он и так был сокрушен своим падением. Однако думаю, что причина была совсем другой. Вам, наверное, известно, что в греческом подлиннике слово «любить», которое употребил Христос, и слово «любить», которое употребил Петр, не одно и то же слово. Христос, когда спросил Петра, любит ли он его, употребил слово «агапе». В греческом переводе это самое возвышенное значение любви. Это любовь, которая способна на любую жертву ради любимого. Петр же отвечал «люблю», используя слово «филео», которое выражает больше чувствование, эмоции. Такая любовь может меняться, и поэтому не всегда надежна. Употребив слово «филео», Петр и выражал им свои чувства. «Да, Господи, ты знаешь, что ты мне очень дорог». И тут, безусловно, Петр вспомнил, какой неустойчивой оказалась такая любовь три ночи тому назад. Да, такая любовь, любовь, которую имел Петр, зависимо от эмоций, от настроения, от обстоятельств, от условий. Почему же Петр опечалился, когда Христос спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» Спрашивая Петра в третий раз, Иисус употребил именно Петрово слово «любовь», то есть «филео», а не «агапе». Петр опечалился, потому что Христос должен был спуститься на его уровень любви. Он понял, что его любовь не в состоянии была подняться до уровня любви Христа, и ему стало ясно, почему он отрекся от своего Спасителя. Христос привел Петра к признанию, что он не имел той любви, которая должна быть в сердце пастыря. Вот в этом был его недостаток, и притом недостаток всех учеников. Без этого пастырского сердца они не смогли бы совершить то пастырское служение, которому призывал Господь, говоря: «Паси анцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Дорогие мои, только такая любовь способна пасти овец, то есть быть пригодной в Господнем служении. Иметь такую любовь значит быть в состоянии пробуждения. Итак, первое условие и основное для угодного служения Господу – это любовь к Иисусу Христу. Поэтому Христос вначале спросил: «Любишь ли ты меня?» Он не спросил: «Любишь ли ты народ, которому ты призван нести благую весть, но любишь ли ты меня?» Вот что важно. И если я пойду к народу, потому что в первую очередь люблю Иисуса, тогда я буду любить народ, как любит его он. Это то, к чему ведет нас Господь. Он ищет тех, которые готовы признать, что той любви, которую Христос требует от них, они не имеют, и что только Христос может дать ее. Тогда только они готовы принять ее. Петр опечалился, обнаружив, что не имеет этой любви. Он говорит: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что ты мне очень дорог. Но ты тоже знаешь, что я не имею той любви, которой ты ожидаешь от меня. Он не дерзнул употребить слово «агапе», что означало «возвышенная любовь». Он признался, что такой жертвенной любви он не имеет. Господи, нечего скрывать. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя, что ты мне очень дорог, но той любви, которая готова положить жизнь свою за любимого, у меня нету, Господи. Это я обнаружил в саду первосвященника. В критический момент моя любовь и преданность тебе не выдержала. Дай мне такую любовь, которая была бы верна даже до смерти». Эта молитва не была выражена словами Петра, но из слов Иисуса, последовавших за признанием Петра, можно прийти к выводу, что Господь увидел эту молитву в сердце Петра. Послушайте, что он говорит ему. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». А теперь послушайте, что следует за этими словами. «Сказал же Иисус это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога». Затем после этих слов мы читаем: «И сказав сие, говорит ему, иди за мною». Да, Господь даст Петру эту любовь, такую любовь, как он просил, Божью любовь, любовь агапе, которая сделает Петра способным даже умереть за Христа, и притом с радостью. Любовь пастыря. Петр, помнишь тот день, когда я впервые сказал тебе о необходимости креста и о том, что я должен умереть и в третий день воскреснуть? Помнишь, как ты тогда прореагировал. Ты сказал мне: «Никогда, да не будет этого с тобою». Ты боялся, что если я пойду этим путем, то и ты должен будешь быть готовым к подобной смерти. Но ты отрекся от этого пути. До этого момента твоя любовь выдержала, и ты следовал за мною. Но начиная с Кесарии Филипповой, когда я начал говорить о кресте, в сердце своем ты уже тогда отрекся от меня. А когда меня вели на смерть, ты во всеуслышание заявил, что не знаешь меня. Теперь, Петр, ты видишь, что крестный путь – это путь победы. Я воскрес, я жив, и ты должен возвратиться на этот путь креста. Возвратись на него и следуй за мною. Тот, кто последует за мной, взяв крест, будет соучастником и в моем воскресении. А это возможно, если ты любишь меня. Любишь ли ты меня? Паси овец моих. К этому, дорогие мои, призывает нас Господь. Это и есть пробуждение. Любить Иисуса, любить Его всем сердцем, любить Его до смерти. Да, если хотите, безумно любить Его. Вот это и значит быть пробужденным христианином. О, как велика благодать нашего Господа Иисуса Христа! Дух Святой готов наделить нас этой любовью. Да, Он это сделал для Петра. Он это сделал для остальных учеников. Он сделал это для каждого, кто просил Его об этой любви. Он готов сделать это и для тебя сегодня. Любовь самого доброго пастыря. Да, Дух Святой влил эту любовь в сердце Петра в день Пятидесятницы. Посмотрите на первую проповедь Петра, сказанную в день Пятидесятницы. Она была насыщена любовью к доброму пастырю. Его проповедь сосредоточена на личности Иисуса Христа. Чувствуется, что этот человек одержим любовью к своему Спасителю. Сказано: «Слыша это они», то есть его слушатели, умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи и братья?» Слушатели почувствовали любовь, исходящую из уст пастырского сердца Петра. Его любовь к Иисусу передавалась грешникам. С какой нежностью, с каким состраданием и любовью Петр отвечает на их вопрос: «Что нам делать?» Слушайте, как он говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Да, в этот момент о Петре можно было сказать, видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Теперь Петр смотрел на народ глазами доброго пастыря, ищущего заблудших овец. Теперь он имел пастырское сердце, чувствование доброго пастыря. Сегодня Христос говорит каждому из нас: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Но как же он их приведет? Как они услышат его голос? Только через тех, кто имеет сердце доброго пастыря. Только через тех, кто влюблен в Иисуса Христа. Да, да, через тех, кто безумно влюблен в Него. Через этих людей Господь и приведет к себе бесцельно блуждающих овец. Через этих любящих Иисуса учеников заблудшие овцы услышат голос пастыря. И будет одно стадо и один пастырь. Любящие Господа ученики не потянут заблудившихся овечек в свой двор. Нет, они приведут их во двор доброго пастыря. Они руководствуются одним желанием – доставить радость тому, кого они так сильно любят. Они не ищут своей славы, они ищут славы своего пастыря. Вы сразу же узнаете их по примеру из христианской притчи о добром самарянине. Самарянин не спрашивал, кто мой ближний, как это сделал законник, фарисей. Нет, он стал ближним еврею, пострадавшему от рук разбойников. Для самарянина не имело значения, что пострадавший был человек другой национальности, другой расы. Он не сказал: «А какое мне дело, пусть еврей ему поможет». Нет, в этом человеке он видел заблудшую, израненную овечку. Религиозные фарисеи прошли мимо. Зачем останавливаться? Тут на пустынной дороге нет людей, которые заметили бы мою добродетель. А раз мое доброе дело не будет замечено, зачем зря тратить время? А видите, самарянин имел сердце пастыря. Для него не были препятствием ни национальные, ни расовые различия, ни социальные, ни религиозные барьеры. Он смотрит на мир глазами доброго пастыря. Он видит, что люди, не имеющие Христа, изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Братья и сестры, я надеюсь, что все мы жаждем пробуждения. О, как страшно надоела эта полуживая, вялая, формальная религиозность. Это не что иное, как закваска фарисейская, которая губит церковь. Возлюбленные, пойдем перед лицом нашего любящего и милующего пастыря и скажем ему: очисти нас от этой закваски религиозности, чтобы нам быть новым бесквасным тестом. Тогда мы сможем праздновать и радоваться тому, что Пасха наша Христос. Очисти нас от всякой скверны, чтобы мы любили Тебя от чистого сердца. Прости нам грехи наши, омой нас пречистой кровью Твоей, чтобы мы были свободны от закваски, порока и лукавства. Но, Господи, не оставь нас на этом. Мы просим об обильном излиянии Духа Святого. Наполни нас, исполни нас своей любовью. Погрузи нас в свою любовь. Мы с печалью сознаем, что нам недостает этой любви. Мы хотим быть сосудами, готовыми и пригодными, чтобы Ты мог употребить нас в тот день, когда Ты посетишь нас своим пробуждением. А если ты, мой дорогой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделай это сейчас. Склони свою голову там, около радиоприемника, и скажи Ему: «Я грешник, Господи, прости меня, омой меня пречистой кровью Твоей. Я хочу быть Твоим чадом». Сделай это, Господи, ради Иисуса Христа.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книги пророка Исаии мы приходим к одной из наиболее главных ее частей. Она открывает нам наибольшее ясно личность и служение слуги Божия Господа Иисуса Христа. Мы имеем в виду 53 главу, которая фактически начинается 13 стихом предыдущей главы. Поэтому начальные слова звучат так. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». 52 глава, 13 стих. Итак, мы имеем 3 стиха в 52 главе и 12 стихов в 53 главе, всех 15 стихов, которые изображают личность и служение Божественного Слуги. Эти 15 стихов могут быть легко разделены на 5 частей, по 3 стиха в каждой. Каждая из них делает определенное ударение на личность и действие слуги, а все они вместе представляют чудное и точное описание Господа Иисуса Христа. Это пророчество за 700 лет до Рождества Христова. Следует также заметить важные начальные слова в каждой секции, которые дают драгоценные возвещания, а окончание прибавляет свет на эти мысли. Рассмотрим эти 5 подразделений главы. Первое подразделение, 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен». Иными словами, можно выразить это так. «Слуга мой будет обладать таким пониманием в совершении своих действий, что он окажется успешным». Отдельные слова этого стиха говорят о его прославлении и победе, но все это он мог совершить только путем своих страданий. Поэтому 14 стих говорит о его обезображении и об изображенном лице, о виде его, паче сынов человеческих. Мы имеем Голгофу и крестные страдания Господа Иисуса, который так точно возвестил пророк. В книге Исаии, 50 главе 6 стихе, мы имеем описание, как все это случилось. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Когда мы читаем о воинах, возложивших на голову его терновый венец, грубыми руками прижали его к челу, мы можем представить себе, как воистину лик его был обезображен. 52 глава, 15 стих возвещает о влиянии на народы воскресшего прославленного слуги, когда он примет свое принадлежащее ему положение. «Так многие народы приведет он изумление, цари закроют пред ним уста свои». В оригинале эти слова звучат более сильно. Они подобны неожиданному проливу воды, которая вырвалась из трубы и залила местность. Пришествие Божественного Слуги удивит многих, изумит врагов его. Цари и вожди народов онемеют пред ним. Это подтверждается словами книги Откровения 6 главы, когда владыки земли будут искать убежище в пещерах и скалах гор при явлении славы Господа и его судов. Второе подразделение. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» 53 глава, 1 стих. Эти слова открывают результат возвещения слуги Божьи среди масс народа. Пророк в его время видел мало внимания к словам Божьим. Сегодня также мы ввиду мало отзывчивости на зов евангельский в сердцах людей. Обратите внимание, как люди рассматривают божественного слугу. «Нет в нем ни вида, ни величия», — говорят они, — «которые привлекали бы нас к нему». Не так ли говорят многие люди о Христе Иисусе сегодня? Но для возлюбленных Его, как своего Спасителя, Он прекраснее всех других учителей мира, приятный и драгоценный. Господь Иисус был отвержен и презрен людьми, как говорит и пророк. Он был пригвожден ко Христу, уничижен и постыжен, приговорен к смерти. Вожди и обманутый ими народ стояли около Христа, насмехались и издеваясь над страданием за грехи мира. Воистину, так точно пророк Исаия предвозвестил и описал эту картину отношения народа к грядущему слуге Божию. Третье подразделение. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши скорби, болезни». Исаия 53 глава, 4 стих. Эта часть главы, которая находится в ее центре, приводит нас к самому сердцу описания пророка о служении служи Божия, Господа Иисуса Христа. Напоминает она об умственных, духовных и физических страданиях Господа Иисуса Христа, которые Он понес за нас. Обратите внимание на выражение. «А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Люди смотрели на Его мучения и не могли понять, что Он страдал за других. Он был безгрешен, но страдал как грешник за грехи наши. Кричали священники и фанатики из народа: «Если Он угоден Богу, то пусть Он избавит и спасет Его, и мы уверуем в Него». Эти люди считали, что Он страдал за свои грехи и недостатки, но пророк возвестил: «Но Он был изъязвлен за грехи наши». 53 глава, 5 стих. Ударение падает на слово «был» не за свои, но за грехи. Он пострадал, был изъязвлен. Поэтому сильное заключительное выражение: «За преступление народа моего претерпел казнь». 8 стих. Четвертое подразделение. «Он истязуем был, но не открывал уст своих». 53 глава, 7 стих. Эта четвертая картина связана с отношением слуги Божия к его страданиям. Стихи 7 по 9 говорят об этом весьма убедительно. Чтение Святого Евангелия легко подтвердит эту скорбную картину суда перед первосвященником и перед Пилатом. Его кроткое отношение к издевательствам, его молчание злили их. Первосвященники и губернатор Пилат чувствовали, что он должен отвечать на обвинения, но его молчание приводило их в смущение. Первосвященники решили добиться приговора, что Иисус виновен и должен получить наказание смерти. Обратите внимание на слова в Евангелии от Матфея, 26 главе, 62 стихе. Первосвященник встал и сказал ему: «Ты ничего не отвечаешь при всех этих свидетелях, которые свидетельствуют против тебя». Однако эти подкупленные свидетели говорили ложь по поводу слов Христа, дабы обвинить его. Наконец первосвященник вышел из себя и сказал: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты Христос, Сын Божий?» Матфея 26 глава 63 стих. При таком положении Господа Иисус Христос не мог остаться в молчании. Он ответил ему: «Ты сказал. Даже сказывай вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». Книга пророка Исаии, 53 глава, 9 стих, передает восьмя необыкновенное пророчество. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Он не имел своего места для погребения, но богатый и богобоязненный Иосиф Аримафейский один из учеников Иисуса просил тело Христова у Пилата и положил его в своем гробе в саду. Матфея 27 глава с 57 по 60 стих. Приблизительно за 700 лет было произнесено это пророчество, с полнейшей точностью исполнилось. Пятое подразделение. Исаия 53 глава 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Эта последняя часть главы говорит о тайне страдания слуги Божия Иисуса Христа. Эти слова слишком глубокие для понимания, но не забудьте, что план искупления человечества, страдания и смерть Сына Божия были предрешены в вечности до создания мира. Готовность и послушание Сына в исполнении этого плана радовали Отца, а Сын всегда хотел творить волю Отца. Конечно, это правда, что во время крестных страданий Иисус воскликнул: Боже мой, зачем ты оставил меня?» В это время святой лик Отца отвернулся на мгновение от Сына, потому что Он стал носителем всечеловеческого греха. От грехов этих Отец отвернул свой взгляд. Хотя Он был чист и безгрешен, но в этот момент искупления мира Сын стал грехом, бремя и ужас греха пали на Него. Но хотя сказано, что угодно было Богу поразить его, сказано также, что он узрит потомство долговечное. В деле Голгофской жертвы между отцом и сыном было полное согласие. Да будет благословен Бог. Возглас Спасителя Иисуса раздался со Христа, совершилось. Искупление мира было закончено, и мы также повторяем: «Вот слуга». Рассматривая с изумлением эти пророческие описания его чудной личности и служения. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 10. «И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Ровоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Ровоам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Ровоам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу этому?» Они сказали ему: «Если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ними, сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Ровоам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму сына Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессея. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Царь же Ровоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Ровоам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровоаму. И было слово Господнее к Самею, человеку Божиему, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудейскому, и всему Израилю в коленах Иудином и Вениаминовым, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес город в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою, и Вефцур и Сухо, и Адолам, и Еф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айаалон, и Хеврон, находившиеся в коленах Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости эти, и поставил в них начальников, и устроил хранилище для хлеба, елея и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отстранил их Иеровоам и сыновья его от священства Господнего, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды, и поддерживали Равоама, сына Соломона, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Равоам в жены Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давида, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессея. И она родила ему сыновей, и Иеуса, и Шимарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равоам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равоам Авию, сына Маахи, главой и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господен и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливийцам, сукхитам и эфиопам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господен, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Равоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Иеровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал он в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Иеровоама, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Иеровоама с Иеровоамом во все дни. И почил Иеровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудой. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриила из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цимраимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли вечному? Но восстал Иеровоам, сын Навата, раб Соломона, сына Давида, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иеровоама, сына Соломона. Иеровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господнего в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади них. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Вы, наверное, заметили, что мы подошли к 11 главе книги «Исход». Казни над Египтом продолжаются. Моисей теперь угрожает фараону 10-й и самой страшной казнью, последней казнью, истреблением всех первенцев. Мы прочтем всю 11 главу книги «Исход», где написано так. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь». После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Друзья, последней казнью особенно Бог покажет разницу между детьми Израиля и египтянами. Эта разница не в ангеле-истребителе, который пройдет по земле египетской и по земле Гесем. Она также не в факте, что один народ был еврейский, а другой египетский. Разница в крови Агнца, который покроплены были косяки дверей. Ангель-истребитель не коснется ни одного дома, защищенного кровью. Это время будет началом самого древнего праздника евреев, праздника Пасхи. Пасха – это один из самых ярких портретов Господа Иисуса Христа, который мы находим в Ветхом Завете. Откроем теперь 12 главу книги «Исход». Здесь мы находим установление праздника Пасхи. Это картина того, о чем впоследствии говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». В 12 главе книги «Исход» прообразно мы видим Иисуса Христа. Мы прочитаем первых три стиха этой главы, где сказано: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Друзья, эта глава говорит нам и приводит нас к новому разделу в книге «Исход». Первый ее раздел, первых 11 глав, имели дело с Моисеем как освободителем. Главы от 12 до 14 имеют дело с освобождением Израиля. Сперва был освободитель, а теперь освобождение. Освобождение совершилось не Моисеем, а прежде всего кровью. Праздник Пасхи – это смерть Агнца и пролитие им крови.

потом, в главах 13 и 14, мы видим переход израильским народом Красного моря и уничтожение силой египетской армии. Бог освободил египтян кровью и силой. Наше спасение сегодня совершается также кровью и силой. Кровь, которую Господь Иисус Христос пролил на кресте, уплатила цену наших долгов и освободила нас от наказания за наши грехи. Сила Духа Святого делает это спасение действительным и действенным в наших греховных сердцах. Пророк Захария как-то говорил: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Спасение – это труд, совершенный Господом Иисусом на кресте за нас, и труд, совершаемый Духом Святым в нас. Это не наш труд, это не человеческий труд, дорогие слушатели. Прочитанные стихи этой главы говорят о рождении народа. Когда Израиль пришел в Египет, это было только семейство, помните? Но когда они выходили из Египта, то это был уже целый народ. Здесь делается упор на кровь и на семью. Израильтяне стали народом, и Бог готовится освободить их. И вот Господь Бог продолжает говорить, и написано здесь: «А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Одного агнца на семью, слушатели, достаточно. Правда, может случиться, что семья недостаточно велика, чтобы съесть агнца. Бог интересуется каждым членом семьи, как вы видите. Каждый член семьи должен получить часть ягненка. Празднование Пасхи должно быть личным делом каждого. Хотя это освобождение всего народа, в центре его стоит семья. Бог показывает способ действия, которым Он будет спасать отдельных людей. Человек получает спасение не потому, что он принадлежит к народу или семье. Каждый в отдельности должен проявить свою веру, чтобы быть спасенным. Апостол Павел сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это не значит, что если вы уверуете, то вся ваша семья будет спасена. Каждый член в семье должен уверовать, чтобы быть спасенным. Бог дает дальнейшие инструкции Моисею и Аарону, говоря следующее: «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эта часть Священного Писания, дорогие друзья, довольно интересна, не правда ли? Заметьте, что каждая семья имела агнца. Тысячи ягнят были убиты в этот вечер. Это множество убитых агнцев говорит нам об агнце, о Господе Иисусе Христе, который был заклан и стал Пасхой для нас. Дальше мы читаем следующее: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Друзья, каждая инструкция, связанная с этим праздником, имеет, конечно, специальный смысл и назначение. Семья входит в празднование Пасхи как одно целое и празднует Пасху все ее члены. Нам также сказано, что мясо агнца ели, испеченное на огне. Огонь свидетельствует о суде. Своей смертью Христос Иисус осудил грех во плоти. Израильтяне должны были есть агнца с пресным хлебом. Закваска говорит о грехе, а пресный хлеб – о безгрешном Христе.
который есть хлеб жизни. К еде добавлялись, как вы видите, горькие травы, которые напоминали о цене искупления. Чтобы спасти нас, кто-то должен был пострадать и умереть за нас.

0: Дальше Господь Бог говорит: «Не ешьте от него недопечного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Сваренное в воде означает спасение через какое-то водное крещение, но не через Иисуса Христа. Люди надеются на воду больше, чем на Христа. В спасении мы должны полагаться только на Христа и ни на что другое. А ведь есть такие люди, такие церкви, в кавычках, которые практикуют именно это. Они говорят, что, мол, крестившись и присоединившись к такой или другой церкви, к такой или другой организации, все будет нормально, все будет хорошо, вы будете спасены. Нет, слушатели, вы должны принять Иисуса Христа. Это самое главное. Только жертва Христова прошла через огонь суда. В стихах 11 и 12 этой главы мы читаем: «Ешьте же ее так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья, когда вы приходите к Иисусу Христу, ваши чресла должны быть припоясаны, и вы должны быть готовы оставить этот мир и не быть больше вовлеченными, привязанными в него. Я не верю, что вы можете быть обращенными и в то же самое время продолжать жить греховной жизнью. Это не значит, друзья, что вы не согрешите случайно, но вы уже не будете жить по привычному греховному шаблону. Бог направлял свои казни одну за другой против главных богов Египта. Помните, мы об этом говорили довольно подробно. И вот теперь Бог направляет самую страшную казнь против египетских идолов. Дальше Он говорит Моисею и Аарону: «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Слушатели, израильтяне были спасены не потому, что они семя Авраамова, не потому, что они какие-то прекрасные, добрые люди были. Нет, слушатели, если бы египтяне подчинились Божьему повелению, они были бы также спасены. Понимаете? Они просто должны были исполнить Божье приказание. Они должны были верой подчиниться Господу, верой помазать косяки домов и дверей, помазать именно кровью, но они многие этого не сделали. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никто, друзья, никто не был спасен потому, что он делал наилучшее, что мог, или что он был честным, или же что он был добрым человеком, слушатель. Нет, не потому. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Они были спасены не потому, что прошли через какую-то церемонию обрезания, и не потому, что принадлежали к какой-либо церкви, или прошли какую-то церемонию крещения, или еще что-то, или еще какой-то обряд. Нет, слушатели, не потому, а потому, что Бог увидел кровь. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Кто был спасен в ту ночь? Только те, слушатели, только те, кто верой в Бога помазали кровью косяки и перекладины дверей. Кровь не была каким-то мистическим или сверхъестественным знаком. Нет, слушатели, о ней сказано: «И без пролития крови не бывает прощения». Да, дорогие друзья, без пролития крови не бывало прощения во время Ветхого Завета, и нет прощения и сейчас без пролития крови, которую пролил Иисус Христос там, на кресте Голгофском. И если вы верой верой принимаете эту кровь, Господь видит вас, и Он проходит мимо греха, и вы уже становитесь Его детем. Вы становитесь Его детем навеки, и вы тогда получаете это вечное спасение. Это вечное спасение, которое выводит вас из рабства, рабства греха. Кровь указывала на заместительную жертву Иисуса Христа, на этого Агнца Божьего, дорогие слушатели. Да омоет кровь Иисуса Христа и вас, дорогие друзья, от всех ваших грехов. Но об этом мы также поразмышляем в нашем следующем, в нашей следующей лекции. А пока, слушатели, да благословит вас Господь обильно. И я надеюсь встретиться с вами в следующей нашей программе. Если вы решите нам написать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. Всего вам хорошего, друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Беспечный – это человек, не проявляющий нужного внимания и предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Думаю, что вместе с нами сейчас таких нет. Тем не менее, никогда не будьте в своей жизни беспечными, но просите у Господа мудрости, для того, чтобы Он мог руководить вашей жизнью. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Откровение». Сегодня мы поговорим о 20 главе, которая открывается фразой «И увидел я ангела». Иоанн употребляет это выражение довольно часто в своей книге. Союз «и», которым начинается глава, предполагает, что здесь описано продолжение событий, представленных в 19 главе. Если предположить, что хронологический порядок совпадает с порядком изложения, можно считать, что все, о чем говорится в 20 главе, следует за вторым пришествием Христа. Итак, ангел, которого видит Иоанн, сковал дракона на 1000 лет и низверг его в бездну. В следующей серии откровений Иоанн видит мучеников, которые отказались поклоняться зверю. Обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Далее Иоанну было сказано, что по прошествии 1000 лет сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. И заканчивается глава описанием суда у великого белого престола. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 20 главы книги Откровения. В 20 главе этой книги речь идет о наступлении тысячелетнего царства Христа, а также о втором воскресении и суде великого белого престола. Однако никакого тысячелетнего царства не может быть, пока сатана находится на свободе. Прежде всего, Бог заключит сатану в узы на 1000 лет. Прочтем стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». После падения сатаны наступает период правления Христа со святыми периода скорби. Прочтем стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. А далее мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны и его окончательном поражении. Прочтем 7 и 8 стихи. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились под личной властью Христа, в идеальных условиях, переходят на сторону сатаны. Но этот последний очаг сопротивления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой. Ибо теперь не остается ничего, кроме окончательного суда. Прочтем 9 и 10 стихи. «И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это суровые слова, раскрывающие ужасающую судьбу врагов Бога. Однако для детей Бога должно быть радостью узнать, что высшая справедливость над их давним врагом будет, наконец, осуществлена. Однако здесь мы не видим ничего, что могло бы удовлетворить жестокое любопытство или жажду отмщения. Эти факты описаны здесь с почтительной сдержанностью, которая даже несколько поражает. Если бы все это писал человек, он не смог бы удержаться, чтобы не сообщить большое количество подробностей, деталей. Однако Слово Божье говорит об этом весьма лаконично и сжато, сообщая нам очень мало сведений даже о таких местах, как ад и рай. Здесь мы встречаем несколько фактов, которые противоречат многим общепринятым представлениям. Во-первых, мы узнаем, что сегодня сатана находится вовсе не в аду. Он является князем, действующим в воздухе. Он является тем, кто в весьма большой степени управляет этим миром. В наши дни Бог, конечно же, ограничивает его силу. Однако в течение великой скорби сатана получит всю полноту власти. Во-вторых, сатана будет вовсе не первым, кто окажется ввергнут в преисподнюю. Зверь и лжепророк предварят его в аду на целую тысячу лет. И, наконец, в-третьих, преисподняя описывается здесь как озеро огня и серы. Наш Господь Иисус дал наиболее подробное описание этого места, о котором можно прочесть в 41 стихе 25 главы Евангелия от Матфея. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Также и в 12 стихе 8 главы этого Евангелия написано: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Все это должно заставить любого человека остановиться и задуматься. Как же преисподняя может стать внешней тьмой и в то же время являться реальным пламенем? Иисус Христос также говорил, как мы можем прочесть в 42 стихе 13 главы Евангелия от Матфея: «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». А евангелист Марк в 44 стихе 9 главы своего Евангелия приводит нам такую характеристику преисподней, которую дал сам Господь: «Там червь их не умирает, и огонь не угасает». На мой взгляд, огонь является самым лучшим символом, который только может описать все то, что представляет собой ад на самом деле.